0: В Екатеринбурге 6 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Наш эфир продолжает выпуск новостей. Военный парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем телеграм-канале. В составе колонны Министерства обороны в параде примут участие пешие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. При этом, как сообщает военное ведомство, в этом году в параде не будут участвовать воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники. Это связано с текущей оперативной обстановкой. На Красной площади начали подготовку к параду в честь Дня Великой Победы. Во время трансляции парада зрителям покажут работу военнослужащих вооруженных сил, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. В том числе будет продемонстрирована работа расчетов на пунктах управления ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и кораблях военно-морского флота. В авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп. Завершат парад штурмовики Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета российского флага. Уже 16 апреля в Москве началась установка каркаса будущих трибун на праздник 9 мая. 22 апреля специалисты стали монтировать декорации для празднования Дня Победы и проведения парада на Красной площади в Москве. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что парад Победы 9 мая состоится. Продолжаем выпуск. 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне наш с вами город Екатеринбург также отметит. Днем горожан ждет насыщенная торжественная часть, а вечером прогремит главный аккорд – красочный салют. Праздник 9 мая – один из тех дней, когда традиции особенно важны. Это касается не только самого салюта, главного атрибута Дня Победы, но и времени, когда его запускают. Так сложилось, что почти во всех городах России торжественные залпы гремят в 22 часа. В это время на улицах уже достаточно темно, и можно сполна насладиться красочным праздничным салютом в небе. Что касается Екатеринбурга, то традицию запуска салютов в городе стараются не нарушать. В 2026 году и в честь празднования 81-й годовщины Великой Победы небо вновь украсят фейерверки. Первые залпы прозвучат над городом, как только стрелки на часах покажут 10 часов вечера. Вечерний салют станет венцом череды праздничных мероприятий, которые пройдут в Екатеринбурге 9 мая в разных частях города. Программа на этот день уже известна. Власти пообещали провести на центральной улице бессмертный полк. В историческом парке зазвучат мелодии вальса, приглашая всех на танец. А на площади 1905 года под открытым небом устроят кинопоказ военных фильмов. Ближе к вечеру кульминация торжеств переместится к воде. Именно тут, в акватории городского пруда, разместят установки для запуска фейерверков. Несмотря на то, что майские салюты в честь Дня Победы обычно хорошо видны практически из всех точек Екатеринбурга, наиболее зрелищны всегда вблизи. Для этого есть несколько топовых локаций, откуда салют выглядит максимально эффектно. Набережная городского пруда, Исетский, Екатеринбургский и окрестности. Центральная и максимально близкая локация к месту запуска фейерверков. Как правило, тут собирается наибольшее число зрителей. Обзор ничего не закрывает, поэтому все собравшиеся могут в полной мере насладиться салютом. Смотровая площадка Высоцкий. Это вариант для тех, кто любит панорамные виды с высоты. Площадка находится на 52-м этаже небоскреба. Это без малого 200 метров над землей. В хорошую ясную погоду с локации город просматривается на два десятка километров. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей «Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!»
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наша. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснимое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца си обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиссии, окропишими сопами очищуся, омышими по честне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при Понтийстим Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дати по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в ничане лежащины воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликим и тя скорби хвосят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь, яко янин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твои благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память.
1: Аминь.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.
1: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 5 мая по новому стилю или 22 апреля по старому. И сегодня мы творим память апостолов Варфоломея или Нафанаила, евангелиста Луки и апостола Климента, преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиупольского и преподобного Виталия Александрийского 6-7 века. Перенесение в 1834 году мощей благоверного князя Всеволода во святом крещении Гавриила Новгородского Псковского чудотворца. Святых 20 века священномученика Платона, епископа Банилукского, священномученика Евстафия Малаховского пресвитера и мученика Дмитрия Власенкова. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова поговорим о судьбе одного из подвижников нашего братского сербского народа. Будущий священномученик Платон, епископ Банилукский, родился в 1894 году в Белграде. Родители его Елена и Илья были выходцами из Герцеговины, бедного скалистого края, в котором православная вера и патриотизм ставились превыше всего. В крещении мальчику было дано имя Милевое. Воспитание молодой Милевое получил в доме своих набожных родителей. Среднюю школу окончил в городке Враны, гимназию в городке Ниш, где находился на военной службе его отец. Благочестивые родители решили посвятить своего первенца Богу, и юноша поступил в Белградскую духовную академию. Боголюбивое сердце его желало подвига, и он, еще будучи студентом академии, принял монашество с именем Платон в честь святого мученика Платона, которого он особо почитал за твердость в вере и мужество. Монах Платон возрастал духовно под бдительным оком и заботой архиерея Михаила, митрополита сербского. Успешно окончил Белградскую, а затем в 1901 году и Московскую духовную академию. В годы учебы принял диаконский и священнический сан. Новый митрополит Иннокентий принял иеромонаха Платона после возвращения из России с большим пониманием и сразу же доверил ему должность старейшины монастыря Райноватс. Позднее отец Платон занимал высокие должности в органах церковного и государственного просвещения. Особенно он проявил себя в борьбе за права сербской православной церкви на монастырь Высокие Дичаны. Он явил большой талант и в своей просветительской деятельности, ни на минуту не забывая, что он не только преподаватель, но и пастырь молодых душ. Он был любим и учениками, и священноначалием, и за довольно короткое время прошел путь от иеромонаха до архимандрита. В боголюбивой душе архимандрита Платона было очень сильно развито чувство патриотизма. Особенно ярко оно проявилось в ходе Балканских войн и в течение Первой мировой войны, которые для сербского народа, по сути, были отечественными, оборонительными. Помимо окормления военнослужащих и солдат, архимандрит активно помогал бедным и сиротам, которых в военные времена всегда очень и очень много. Уважение и любовь народа, большой авторитет в церковных кругах вызвали зависть отдельных политиков тогдашней Сербии. И архимандрит Платон вместо признания и благодарности был отстранен от службы и отправлен на пенсию. Он воспринял это как часть своего жизненного креста, и чтобы заработать себе на кусок хлеба и иметь возможность помогать бедным, смиренно выполнял любую работу, даже столярничал. Некоторое время спустя архимандрит Платон был восстановлен на церковной службе, снова ему были доверены высокие церковные должности, но и в этот раз не обошлось без препятствий и козней со стороны его противников, которые не могли смириться с его успехами. В октябре 1931 года архимандрита Платона выбрали и Хиротонисали в викарного епископа сербского патриарха. Патриарх Варнава рассмотрел и правильно оценил личность епископа Платона. Духом он провидел не только его прошлое,

Леи, но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он. И много толков было о нем в народе, одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию этого евангельского зачала блаженным Феофилактом Болгарским. Иисус удаляется от убийц, иудеев, не потому, что будто боится смерти, ибо ему можно было и посреди их ходить, и не потерпеть ничего, но потому, что если бы он всегда так поступал, то не поверили бы, что он был человек, но почли бы за призрак. Поэтому теперь он удаляется и таким образом подтверждает и удостоверяет, что он человек, и поражает всех, которые говорят, что он воплотился призрачно, как там Манесса, Маркиона, Василида и подобных. В других же случаях, когда он находится среди убийц, злоумышляющих на него и остается невредимым, он показывает, что он Бог, и постыжает Павла Самосадского и всех уверяет, что он был не просто человек, но и Бог. Теперь он уходит в Галилею. Так как не наступило еще время страдать, то напрасно и излишне было обращаться ему среди врагов своих и тем подавать повод к усилению их злобы. Было, говорит, поставление кущей. О праздниках, совершаемых иудеями, нужно заметить следующее. Их было три. Один — праздник Пасхи, который они совершали в память выхода из Египта, и он у них был первым, главным. Другой — праздник Пятидесятница, который они совершали в память избавления от бедствий в пустыне и вступления в землю обетованную. Тогда они в первый раз вкусили хлебных плодов, почему и в праздник этот приносили колосья, как начатки. Поставление кущей, которые они совершали в благодарность за собрание плодов по римскому счету в сентябре месяце. Тогда они благодарили Господа за то, что собрали все плоды. Поэтому и устроили скинии или палатки и веселились, как бы живя на поле. Некоторые говорят, что и некоторые псалмы Давидовы, 80 и 83, имеющие надпись «О точилах», составлены Давидом именно на этот праздник. Тогда они наполняли свои виноградные тиски, собирая виноград, и благодаря за него употребляли эти псалмы и другие, служащие выражением благодарности, например, 8-й псалом, ибо и в нем пророк упоминает о благах, дарованных человеку Бога. Праздники эти имели и другое значение. Пасха означала наш переход от неверия к вере. Пятидесятница — вступление в церковь, как бы в иную землю обетованную, в которой мы также вкушаем хлеб, причащаясь божественных тайн. Мы не тотчас вкушаем хлеба, как уверуем и перейдем от неверия, но должны прежде креститься и удостоить состояние в церкви вместе с крещенными, и тогда уже причаститься хлеба. Поставление кущи означало воскресение, когда соберутся все плоды наших дел, а хижины наши, тела, разрушенные смертью, снова восстанут. Есть и иные возвышенные стороны у этих праздников, но не время теперь высказывать их, ибо мы всегда выбираем то, что полезнее для многих. Итак, когда приближался иудейский праздник, называемый «Поставление кущей», и братья Иисуса видели, что Он не собирается на праздник, они с завистью говорят Ему: «Выйди отсюда и пойди туда, чтобы дела твои видели и ученики твои, то есть народ, следующий за тобой, ибо говорят не о 12, но о других его последователях». Братья его, то есть дети Иосифа, обвиняют его в двух расположениях — в боязни и славолюбии. Почему и говорят: «Никто не делает чего-либо в тайне» — это знак боязни, и ищет сам быть известным — это знак славолюбия. «Если, говорят, ты творишь такие дела, то яви себя миру». Этим они как бы так говорят: «Мы не в добрую сторону понимаем поведение твое».

Ибо если ты творишь такие дела, как добрые, то яви себя. Если же ты скрываешься, очевидно, скрываешься потому, что делаешь худое. Для чего евангелист из пятимесячной деятельности ни о чем другом не рассказывал, кроме чуда над хлебами и беседы Господа с насыщенным, но неблагодарным, и, опустив прочее, сказал: «Приближался праздник иудейский поставления кущей». А что он умолчал о делах, совершенных в течение 5 месяцев, видно из следующего. Когда Иисус совершил чудо над хлебами, тогда была Пасха, которая совершалась в месяц, называемом у римлянам Мартом, а иудеев — в первом месяце. Теперь же поставление кущей, которое совершается по-нашему в сентябре. «Почему же евангелист так поступил?» — вопрошает блаженный Феофилакт. «Потому что говорить обо всем по порядку было невозможно. Иначе евангелисты старались говорить о том, из-за чего со стороны иудеев выходило какое-либо порицание или противоречие. Любовь их к истине достойна удивления. Они не стыдятся говорить о том, что, по-видимому, навлекает на учителя их некоторое бесславие. Так и этот евангелист, опустив многие чудеса и речи Господа, повествует о неверии братьев и о том, что они порицали его. Откуда же в них такое неверие? От произвола и зависти. Впрочем, смотри, до распятия, хотя они и видят его в славе и творящие чудеса, так не веруют в него, но после распятия и мнимого бесславия свидетельствуют за него, став апостолами, проповедниками и архиереями. Значит, они непререкаемо увидели его воскресшим. Ибо если бы они не получили твердой уверенности в его воскресении, они не предали бы себя на смерть ради его».

0: Вы слушали «Евангелие дня». Читал Виталий Савкин.
1: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
2: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
0: Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. 25 января – это важная дата для каждого воронежца. Ровно 81 год назад, 25 января 1943 года, Воронеж был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. На протяжении 7 долгих месяцев наши защитники сражались на улицах и площадях города с отборными частями немецкой армии, итальянскими и венгерскими формированиями. Линия фронта проходила через город 212 дней ночей. Под бомбами и снарядами погибли тысячи мирных жителей. Более 90% зданий Воронежа были разрушены. Боль и горе, пережитые воронежцами в годы Великой Отечественной войны, трудно описать словами. Стойкость защитников Воронежа, города-героя, сдерживавших натиск врагов, была чрезвычайно важна для исхода всей войны. И если бы Воронеж пал, то не было бы победы в Сталинграде, неприятелю бы открылся путь вглубь страны. Понимая это, наши воины проявляли чудеса мужества и героизма. По длительности обороны в годы Великой Отечественной войны город Воронеж уступает лишь Ленинграду, Новороссийску и Севастополю, занимая 4-е место среди городов-героев. Отправной точкой по изгнанию оккупантов с воронежской земли стала операция «Малый Сатурн». Началась она зимой 1942-го, закончилась в 1943 году, проводимая во взаимодействии с соседними фронтами как часть Сталинградской битвы. 25 января 1943 года победное красное знамя было установлено на балконе гостиницы «Воронеж». С 1 по 11 классы в городе Воронеже проходят классные часы, посвященные Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. С глубокой благодарностью мы храним в памяти жертвенный подвиг защитников Воронежского края, завоевавших свободу и мирное небо. Около 400 тысяч советских воинов навсегда остались в Воронежской земле. Их мужество вдохновляет новое поколение воронежцев за беззаветное служение своему Отечеству. Продолжаем выпуск. Воронежская областная универсальная научная библиотека имени Никитина приглашает на мероприятие в честь 81-й годовщины освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Итак, 25 января 1943 года – это день освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому среди многих памятных дат военной истории России эта дата одна из самых важных для жителей города. Видеозал библиотеки к этому памятному дню в рамках акции «Воронеж по местам боевых сражений» для учащихся образовательных учреждений города и области проводит час исторической памяти. Участникам расскажут об ожесточенных боях на территории Воронежа, о подвигах, совершенных на улицах города. Посетители узнают, какой ценой защитники города смогли выполнить задачи, стоящие перед ними. При проведении будут использоваться видеоматериалы, рассказывающие о боевых действиях на территории города. Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресение» вы слушали выпуск новостей «Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!»
3: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу беседу с Мариной Николаевной Тиуновой, учителем английского языка из лицея номер 173 города Екатеринбурга, прихожанкой храма Архангела Гавриила нашего города и добровольцем Православной службы милосердия. Марина Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Христос воскресе.
2: Воистину воскресе Христос. И слушателям скажем, Христос воскресе.
1: Ну что же, сегодня вы хотите рассказать, поскольку вы преподаватель английского языка, как я уже напомнила, о некоторых проектах, которые проходят вот в учительской среде, и, пожалуйста, вот это очень интересно.
2: Да, я рада, что мне предоставлено слово. Я хочу рассказать вам и нашим слушателям, что есть некоторые изменения в образовательном процессе в современной России. Но, в частности, вот в нашей метрополии я могу больше рассказать, потому что как раз во всех мероприятиях, ну, во многих стараюсь, по крайней мере, участвовать. И, во-первых, хочу сказать, что раз наш митрополит Евгений является руководителем отдела образования и катехизации всей Русской Православной Церкви, то можно сказать, что его деятельность, конечно же, ну, наиболее, наверное, развернута, глубоко, пристально его внимание он уделяет событиям, связанным с образованием именно в нашем регионе.
1: В нашей метрополии.
2: Да, в нашей метрополии, и вот в частности в Екатеринбурге. И есть достаточно хорошие успехи, я бы сказала, во взаимодействии с разными структурами, связанными с образованием, ну, в частности, по инициативе митрополита Евгения и в сотрудничестве с Министерством образования Свердловской области, уже несколько лет действует проект «Академические встречи». Он привлекает как слушателей педагогов со всей Свердловской области. Темы очень разнообразные. Обычно бывают заседания, собрания, ну, раз в два месяца, мне кажется, вот где-то так, потому что, например, на период Великого Поста, как правило, все-таки когда такая духовная работа у каждого батюшки на приходе, ну, и православные христиане тоже стараются, конечно, участвовать в большинстве богослужений, то вот обычно вот это время пропускается, ну, и потом вот после Пасхи тоже достаточно такое время хлопотное, чтобы все организовать праздничные события, чтобы все традиции соблюсти. Вот, поэтому, ну и в начале года тоже какая-то есть такая раскачка, поэтому вот где-то 5-6 раз в течение 10 учебных месяцев проходят встречи, как я уже сказала, академические встречи. Обычно приглашаются на эти встречи либо батюшки, прямо вот ведут священники православные, разную тематику поднимают, а также преподаватели миссионерского института или катехизаторских курсов из разных институтов, в том числе светских или там даже частных образовательных учреждений. Ну, вот если они находят таких хороших ораторов с интересной очень темой, которая была бы интересна всем педагогам, вот такие встречи происходят. Обычно они бывают на базе Дворца молодежи в субботу в 12 часов, но, как правило, часа два длится это занятие. Вот, я посещала такие занятия, связанные с темой краеведения. Это вот была преподавательница, к сожалению, имя не могу сказать сейчас точно, института. В общем, она рассказывала тоже с большой любовью о нашем крае, каких там можно осветить и привлечь внимание школьников, допустим, там для проектной деятельности или просто посетить как экскурсанты на территории нашей области. И ее командой разработан сайт, где можно посмотреть разные места, там, допустим, каких-то промыслов, в том числе и религиозных объектов, которые можно посетить с учащимися или хотя бы просто познакомиться с ними, допустим, видео записано, в общем, много всего подготовлено. И, конечно, она говорила, что краеведение, лучше даже называть этот предмет краелюбие. То есть любовь к своему краю, вот это я так хорошо запомнила. Я с ней, наверное, даже соглашусь, потому что все-таки все основывается на любви. И вот если мы любим это свое место родное, то, конечно же, будем его украшать, стремиться и по-доброму относиться к людям, кто здесь живет. Вот, ну, допустим, там отец Игорь Бочинин, известно, что он руководитель общества трезвости и вообще даже курирует вот этот весь вопрос сохранения трезвости, приумножения ее, да, вот тоже был докладчиком на таком мероприятии, с большим интересом его слушали педагоги. И вот он рассказывал о православной антропологии, то есть, конечно же, вот то, что люди подвергаются страсти винопития, табакокурения, наркомании, это, конечно же, корни идут от того, что люди не понимают свою природу. И вот он нам подробно, всем педагогам, рассказал, что человек трехсоставен, у него дух, душа, тело, что стремимся мы своей душой все-таки к спасению, к Царству Небесному. Вот это все было на большую аудиторию, и с большим интересом было воспринято. Люди задавали ему вопросы, он же к тому же, вот, если не ошибаюсь, кандидат педагогических наук, поэтому он со слушателями активно работал, задавал вопросы, значит, мы могли что-то сказать из зала, какие-то поделиться своими мнениями или, там, допустим, там, пониманием какого-то того или иного вопроса. Ну, кратко, естественно, конечно же, он приводил какой-то общей мысли, к чему он вел нас. Вот, но высокое звание человека, вот это вот все он объяснил всем педагогам светских школ, там, учреждений, люди были из разных мест. Вот, кстати, если еще тему краеведения провести, заседание проходило в преддверии Дня православной книги, и поэтому...
1: 14 марта, запомнил, Сретение, праздник.
2: Да-да-да, все накануне такого великого события. Вот, я, значит, докладчица подготовила несколько книг, вот, ну, таких краеведческих альбомов, и при, как бы, небольшой такой, можно сказать, ну, аукцион без денег, естественно, подарков вот организовала, и говорит, вот это куда там, вы откуда? И там люди представлялись, приехали из Качканара даже, представляете, вот в субботу утром приехать 12 часам из Качканара, чтобы поучаствовать, да, там из Кушвы, из Красноуфимска, из Краснотуринска, и там, ну, в общем, все ближайшие наши городки, Первоуральск, Каменск, Уральский, в общем, таким вот образом, благодаря вот этой интерактивной ситуации такой, мы узнали, что действительно педагоги приезжают со всей области. Приятно было, что коллеги стремятся, вот как бы не жалея силы времени, да, вот все-таки узнавать что-то новое, делиться со своими коллегами. Вот я считаю замечательно, что вот так и Министерство образования как бы нас всех организует, чтобы мы встречались в том числе и узнавали что-то новое, и друг с другом могли познакомиться, там как-то обменяться разными мнениями, или, может быть, то есть, если вдруг захочет подружиться, так и адресами. Вот. Также хочу еще отметить, последнее заседание было в апреле. Приезжал батюшка, а тема была «Выгорание педагога, где черпать силы». И вот, вы знаете, приехал священник из Пушкинского района. Он, кстати, нам на прощание каждому практически, ну, кто хотел, кто подошел, подарил фотографию со своим храмом. Ну, немножко, конечно, рассказал о себе, как он пришел в этот храм. Необычная архитектура, старинная.
1: Батюшка не из нашей епархии.
2: Нет, из Московской области прямо прилетел специально.
1: Вот. Эти академические встречи.
2: Да, потому что его пригласил руководитель нашего отдела катехизации и образования Ирий Василий Равлик. Он раз приехал где-то там из европейской части, поэтому связями своими пользуется. И вот или здесь находит таких интересных людей, или вот приглашает, кого он знает из действительно из Центральной России. Вот, из столичных регионов. И хочу отметить, что бывало, я уже несколько раз присутствовала на таких заседаниях, ну, немножко оставались пустые места. А вот тема выгорания привлекла такое огромное количество людей.
1: Педагогов.
2: Да, педагогов, что заполнились сначала все имеющиеся места в зале, а люди все шли и шли, им принесли еще дополнительный ряд, образовали позади всех, потом стали приносить еще дополнительные стулья и ставить их в проходы, и уже даже руководители...
1: Ну, устают педагоги.
2: Да.
1: Ну, вот этим все сказано.
2: Да, руководители отделов образования уже сидели в проходах, скромно служили, то есть вот они как-то, знаете, добродетель христианскую вот эту вот скромность и смирение восприняли, и вот ведет сейчас такие встречи первый заместитель министра образования Свердловской области Жанна Сергеевна Фицко. Ну, она обычно призывает нас, чтобы то, что мы узнаем, конечно, мы делились в своих коллективах, и призывает, даже вот сама цитирует иногда патриарха Кирилла, что духовно-нравственные ценности, конечно же, мы обязаны в учебный процесс тоже вкладывать, вот воспитательные функции обязательно реализовывать. И, конечно же, видно, что ну, заинтересованы вот эти вот руководители отделов образования в том, чтобы у нас был все-таки и хороший уровень, и воспитательный уровень тоже, чтобы был на высоте. Вот. И, значит, это такой более широкий круг, я рассказала. А также у нас же есть еще Екатеринбургский дом учителя. И тоже можно им сказать, конечно, слова благодарности. Потому что они тоже активно включились в работу с нашей митрополией, вот, по вопросу образования и воспитания. И уже тоже не первый год у них такой проект развивается, называется «Екатерининский день». И вот очень интересно, например, когда отмечается Пасха, первая неделя, Светлая Седмица, 7 дней, вот когда все христиане могут приходить на любое богослужение, причащаться, там все в колокольный звон всю неделю, тоже любой человек может. Вот я тут да, недавно встретилась, объяснить, что чтобы все поняли, что действительно Пасха Христова, воскресение Господа нашего даровали вот такой вот как бы бесконечность. И что вот эта вот неделя дает понимание, ну, мы, конечно, все равно временем ограничены, вот, но неделя празднования такого самого широкого, да потом еще распространение дальше до 40-го дня праздника Пасхи, вот, чтобы нас выводило из земных вот этих границ и устремляла к вечности, и таким образом мы как бы физически могли вот ощутить эту радость, благодать. Вот. Так вот, и наши педагоги, руководители, значит, все это дома учителя, организовав Екатерининский день, он распространяется тоже в течение года. Ну, примерно тоже раз в два месяца бывает. Но, видимо, раз все это идет согласовано везде, и в том, и в другом проекте академических встречах и в Екатеринского дня участвует Ирей Василий Равлик, то все равномерно. Значит, если в этом месяце академические встречи, то в следующем месяце можно ожидать, что будет Екатерининский день. А на сайте дома учителя можно посмотреть календарь. Я сама, между прочим, так попала, вот просто случайно зашла, увидела там Яндекс.Календарь, стала листать странички, переходить, и раз увидела сразу интересное мероприятие, что рождественские чтения, например, муниципальный уровень будет проходить как раз на базе нашего лицея 173-го. И вроде бы я уже даже рассказывала, что вот это, участвовала в этом со своим докладом. Вот, ну, тем более, раз в стенах...
1: Какой у вас был доклад?
2: У меня доклад был «Герои духа», где я рассказывала про святителя Тихона, патриарха московского всея Руси, про святителя Луку Крымского, и там же я упомянула третьего вот героя для себя, я выбрала архимандрит Николай Гипс, который был учителем английского языка в царской семье, и вот потом уже впоследствии стал и православным, и даже православным монахом, а потом даже архимандритом, что было, конечно, крайне редко, что англичанин по крови, человек вообще другой культуры, другого вероисповедания, ну вот... все-таки, когда уже сознательную такую зрелость приобрел, то он и сделал сознательный выбор в пользу православия, служения Богу, увековечения памяти царской семьи и в сане архимандрита вот скончался, похоронен на кладбище где-то в Оксфорде. Вот. И вот так я просто через этот календарь узнала. Так что любой, мне кажется, человек может посмотреть, зарегистрироваться там и участвовать. Ну вот хочу рассказать, значит, Екатерининский день, например, который я посещала, распределены эти дни между районами города. И, например, был Екатеринский день посвящен 10 заповедям Божьим. Представляете, 10 заповедей Божьих изучались как методическая тема для того, чтобы ее реализовывать в рамках, значит, этой темы 10 заповедей, воспитательный процесс
1: вот
2: образования.
1: До чего да. доросли.
2: Поэтому я и с удовольствием пришла к вам на радио рассказать об этом, что люди наши, чтобы услышали.
1: Светские педагоги, вот
2: да.
1: я хочу сказать, до чего доросли.
2: Да, да,
1: до
2: да.
1: 10 заповедей.
2: Да, и, значит, на территории было Женькинского района. Сначала предлагалась экскурсия по храму Рождества Господа нашего. Провел для нас экскурсию настоятель, отец Андрей Юганец, правильно, надеюсь, произношу фамилию. Вот, значит, он показал вот это устройство православного храма, ну и кое-что, конечно же, уже дал, как бы, некоторые мысли задел, почему 10 заповедей. Вот, потом там же недалеко от храма есть учебное заведение, творческое какое-то, вот я сейчас не могу точно сказать название. Ну, студенты как раз этого заведения разыграли сценку, как юноша, зашедший в тупик из-за своей греховной жизни, ну, как бы бездуховной, так сказать, да, вот, там со всеми испортились отношения, в учебе не очень-то все хорошо. Вот, ну, ему явились три ангела и рассказывали, как же исправить. И просто вот действительно такое было даже событие, что они рассказывали, вернее, взаимодействовали, причем с нами, как зрителями, да, вот педагоги собрались в большой аудитории, и всех, значит, каждую заповедь как-то рассказали о ней, показали, какие могут быть методы, как там, значит, детей воспитывать. Потом проходили мастер-классы, вот. Затем я участвовала в Екатерининском дне уже 30 января, назывался он «Православная молитва».
1: Смотрите, какие духовные темы берутся.
2: Да,
1: вот
2: да.
1: Светские учителя и такие темы.
2: И причем всегда приходят желающие узнать их. То есть некоторые, может быть, больше в церкви, но нет. Какие-то, кто-то меньше из педагогов, но тем не менее, все равно они уже вот так широко знакомятся с этим. Вот православная молитва, значит, проводил Верхесецкий район, подготавливал эту встречу. Это даже было, кстати, на территории Иоанна Предтеческого собора. Здесь тоже была экскурсия для педагогов организована. Вот.
1: Практически для светских педагогов.
2: Да, да, да, да, да. Mm-hmm. Первый доклад говорил отец Иоанн Авдюшин. Он как раз один из клириков Рождества Иоанна Предтечи, вот собора нашего, да, Ивановки,
1: нашей
2: любимой. Да, да, да, да,
1: да. Вот. Так называют любовно.
2: Да.
1: Ивановка.
2: Он очень глубоко тему молитвы рассказал, вот как бы степени молитвы, и показал, для чего псалтири, как. Ну, в общем, очень все подробно, глубоко, на всех уровнях, просто профессионально. Затем слово дали уже преподавателю начальных классов. Татьяна Альбертовна, насколько я помню, давайте даже, может быть, скажу поточнее. Да, по поводу Татьяны Альбертовны, все правильно, из школы 41 на Визе. Но эта школа богатая история обладает, я уже как-то была там на экскурсии, и, конечно, она меня удивила, что там и музей есть, и, как там рассказали многие педагоги, работающие в этой школе, выпускники 41-й школы, то есть вот настоящие патриоты, те, кто получили знания и потом вернулись так, чтобы дальше передавать знания молодым поколениям. Вот. Она рассказывала, между прочим, про молитву оптинских старцев. То есть вот тоже для всех педагогов рассказывала, соответственно, раз о молитве, суть ее, о том, как, кто были эти оптинские старцы, для всех.
1: Не все так плохо.
2: Не все так, вот да. Я поэтому и пришла к вам, да. То есть можно все-таки есть какое-то рациональное зерно, так вот сотрудничество светской школы, ее просвещение. Можно и рассказать и об оптинских старцах. В общем, ну, это как бы, конечно, больше, может быть, для самих педагогов. В школе мы, может быть, только, скорее всего, воскресный так уж прямо активно сможем применить. Ну, по крайней мере, если педагоги уже об этом узнали, начнут задумываться, будут хотя бы там ознакомлены, что есть такие личности, ведь они, оптинские старцы, все сыграли огромную роль в культуре. Мы знаем, что наши русские писатели, классики, с ними активно взаимодействуют. действовали, да, учились у них мудрости. Вот некоторые, значит, герои, точнее,
1: сразу
2: монахи стали
1: прототипами. Достоевский.
2: Да, конечно. Даже Лев Толстой, который оказался очень горд.
1: Да, ну, конечно, все равно посещал. Лев Толстой, как сказали, что это не нашего духа.
2: Да, да, да. Да, да. Но, тем не менее, он искал, все равно был еще человек.
1: Да. Так, но что... все равно писатели.
2: Да. Вот.
1: После... Со своими дарованиями, как, конечно же.
2: Талант, конечно же. Как всегда, значит, сначала вот идут доклады, и вторая часть – это обычно либо практические занятия, либо мастер-классы. Ну, вот я в тот день, когда была православная молитва, а молитва, конечно же, это доброе дело, дело милосердия. Так вот, так, преподаватель школы номер один, Ольга Ивановна, тоже как раз учитель начальных классов, организовала для нас... В общем, под ее руководством мы изготовили скворечники. Кормушки, простите, кормушки для птиц, потому что...
1: Прям педагоги делали.
2: Да-да-да, вера, любовь без дел мертва, нужно обязательно что-то сделать. И я ту кормушку, которую я изготовила, под ее руководством я ее использую, да, туда набрасываю крупочки и птичек.
1: Где она висит у вас?
2: Она у меня сделана, прикреплена к подоконнику, а голуби у меня очень активно прилетают, ну, там бывают же какие-то...
1: И не пускают воробьи.
2: Наверное, я специально, конечно, бросаю, что нужно их покормить. Вот. А коллега, преподаватель английского языка Ольга Геннадьевна Шестакова из 116-й школы, вот я вот очень благодарна преподавателям Визовского района, что они так открыто, щедро нас разными знаниями напоили, накормили.
1: В основном женщины, да?
2: Ну да, ну есть и мужчина.
1: Mm-hmm. Это... Не запомнились вам мужчины?
2: Ну они не просто...
1: Педагоги не выступали?
2: Не выступали, да, mm-hmm. не подготавливали мастер-классы. Ну, я думаю, в каких-то других, может быть, я не попала на этот мастер-класс. Участвуют разные люди. Ну вот, и, значит, эта преподавательница, значит, дар православного слова была ее тема. Вот.
1: То есть это получается, она... светские педагоги готовят совершенно материалы на духовные темы.
2: Да.
1: Вот что ведь удивительно.
2: Да. Это нас
1: какие немножко подцепляет.
2: Да, ну я что еще могу сказать? Ну, в общем, вот да, вот это Ольга Геннадьевна Шестакова поделилась с нами, причем пословицами, о слове. Вот можно несколько
1: очень
2: процитирую?
1: Интересно. Это вот очень. Это вообще, вот, я очень это люблю. Пословицы, поговорки.
2: Из разных языков. Ну, они на русском языке, естественно, я же не смогу вам, например, да. там бенгальский сказать, по-бенгальски или по-персидски. Ну, вот, например, армянская пословица. Есть слово, которое и с пудом меда не проглотишь.
1: Угу.
2: От приятных слов язык не отсохнет, наоборот, да, то есть говори приятное,
1: кошка,
2: учит нас бенгальское.
1: Доброе слово и кошке приятно,
2: да,
1: да?
2: А в
1: переводе
2: бенгальское.
1: На наш русский язык.
2: Так, арабское. Слово от сердца трогает другое сердце.
1: Угу.
2: Вот вроде простая мысль,
1: такая,
2: да, ведь
1: простая.
2: Это же точно так и есть.
1: Слово вот. От сердца трогает другое сердце.
2: Да, вот мы же с вами не так давно говорили про детские письма солдатам, да, то есть вот действительно дети написали сердечные свои письма, от сердца как-то поблагодарили,
1: от сердца к сердцу,
2: воодушевили, да-да-да-да. Вот, и мы, конечно, верим, что это тронет тех, кто получит наши письма. Русская пословица «слово держать, не по вечерью бежать». Я не слышала такое. Слово «олова» – это тоже русская пословица, оказывается. То есть тяжело и веско. Слово, мы обычно говорим слово, нет, молчание золота, да? Вот это слово «олова». То есть оно должно быть действительно со значением. У слова нет крыльев, но оно летает. Вьетнамская пословица, узбекская пословица. Дурное слово – беда на голову. О, надо мне запомнить ее. Почаще говорить не надо же. Причем, кстати, да, еще забыла сказать. Вот вроде бы в этой как раз, в этот Екатерининский день, про который я сейчас говорю, педагоги делились тем методикой притчи, что можно притчами вот как-то все-таки ну, разбавлять учебный процесс. Даже можно и на английском языке найти притчи, а может быть и там на любой, на историю привлечь какую-нибудь.
1: Я, кстати, вспоминаю вот все вот эти вот тексты, которые мы учили вот в школе, и дочь у меня училась, и сын, кстати, тоже закончил английскую школу, но вот это... Вот другого слова не могу сказать. До такой степени они тупые тексты. А о чем? А непонятно о чем. Вот представляете, если вот человек бы, ну, ребенок бы перевел притчу, да, что да. Вот как он бы уже продвинулся,
2: да, да, да,
1: чем
2: да.
1: Там рассказ какой-то, ну просто вот, ну неинтересная тема, вот, честно говоря. Мне не нравились в то время, я еще возмущалась, думаю, почему вот они какие-то. И ребенку это неинтересно.
2: Да, не, да, я, мне попадались тоже такие рассказы.
1: Вот согласна?
2: Да-да-да, без какой-то сюжета особенного.
1: Надо все равно уже брать такую тему, которую она уже прямо вот захватывала бы.
2: Да, чтобы
1: ребенка.
2: Она увлекла, вот как-то мысль какую-то пробудила, да-да-да. Ну вот, значит, язык твой лев, если удержишь его, защитит тебя, если выпустишь, растерзает. Ага, арабская пословица. Вот еще русская пословица. Лучше споткнуться ногою, нежели словом. Да, снова призывает нас к ответственности за слово. Коротко да ясно, оттого и прекрасно. Вот казалось бы, да, нет вообще слова в самой тексте пословицы, нет этого слова, а смысл-то какой? Ласковым словом можно и змею из норы выманить. Ну, это персидское, понятно, да, там, где змеи побольше. Вот, а индийская пословица: каждое доброе слово служит вечности. Так, это были поговорки о слове, вот пословицы о слове. «Не будь груб ни с кем, тебе ответят тем же. Сердитая речь причиняет боль, и тебя настигнет возмездие». Он, правда, не указывает, с какой национальности это. «Заживает рана, нанесенная стрелой. Вновь поднимается лес, вырубленный топором. Но не заживает рана, нанесенная злым словом». Ну, действительно, долго помнится, да, вот поэтому, конечно, мы должны быть осторожными. Ну и вот еще одна пословица. «Одно полезное слово, услышав которое, становятся спокойными, лучше, чем тысячи речей, составленных из бесполезных слов». Вот этим сейчас у нас грешат многие. Надо как-то учиться действительно что-то. Но особенно мне понравилось то, что нам подарили копии с текстами там разные. Вот мы еще, например, рисовали буквы старославянского алфавита. Вот мне досталась буква «Веди». То есть у нас были как формы, шаблоны, и вот мы уже потом карандашиками сами перерисовывали.
1: Какие красивые буквы.
2: Мастер-класс тоже такой был. Вот, и когда я принесла своим коллегам, предложила одному педагогу, скопировала для нее вот эти пословицы и поговорки о слове, потом заглянула в кабинет. И увидела, она поместила у себя на стенде. Думаю, ну вот, значит, все-таки мое присутствие на методическом мероприятии, да, не даром, хоть кто-то еще поделится и узнает. Ну, и я вот еще, кстати, хотела сказать, а вот отношения, ну, тут мы немножко порадовались, да, что светские педагоги увлекаются тоже вот в эту проблематику духовно-нравственного воспитания. Но все-таки проблема существует. Очень многие воспринимают это в штыки. Вот, например, когда я дала, у нас же есть сейчас учительский чат.
1: Очень многие, вы сказали.
2: Да, прям вот многие, потому что...
1: Что в штыки воспринимают?
2: Ну, вообще, любые какие-то напоминания о духовности и нравственности.
1: Это
2: да.
1: Педагоги так
2: воспринимают. Педагоги, мои собственные коллеги. То есть я дала в чат объявление, что можно зарегистрироваться и поучаствовать другим педагогам, не только же мне. И вы знаете, там... Ну, 2-3 человека, там же лайки можно поставить, 2-3 человека поддержали, поставили, ну, там, либо палец вверх, да, что классно, да, или там сердечко.
1: Вам не впервой с этим сталкиваться, вы уже имеете школу жизни в этом отношении.
2: Это точно.
1: Отношение, как бы...
2: Отрицание.
1: Да.
2: Вот. А некоторые прямо так и написали, что, мол, давайте оставим эти все вопросы за дверями школы. Вот одна коллега, преподаватель истории, вот таким вот образом резко достаточно вмешалась, мол, давайте будем еще там учить, назвала разные какие-то там учения. Ну, я говорю, ну, вы можете подготовить доклады, пожалуйста, мы вас выслушаем. Ну, что-то больше на доклады
1: вот
2: не
1: она,
2: решилась.
1: Она жизнь, она вот вся такова.
2: Да.
1: Она вся состоит из вот этой борьбы двух начал.
2: Да.
1: Вот такого вот и такого Господа, светлых сил и темных сил.
2: Да.
1: Без этого нет движения к Богу. Нет.
2: Да. Ну, радует еще то, что я ведь, когда работала в паломнической службе, сопровождала группы, там очень часто, между прочим, среди паломников встречаются педагоги. Ну, бывают они, может быть, еще мало воцерковлены, но с большим интересом. И, конечно, после того, как мы совершаем паломничество, они всегда бывают благодарны. Мы поддерживаем связь, ну, поздравляем с праздниками уже потом, ну, раз все мы выяснили, что мы православные. И вот на следующее занятие, которое вот я, значит, рассказала про 30 января, православная молитва, а 24 апреля, то, что я смогла посетить, тема была «Отечество земное и небесное». И вот, ну, допустим, даже если в моем коллективе меня не совсем поддержали, ну, по крайней мере, там, ну, лайк и все, дальше они не двинулись, сами не поинтересовались, чтобы пойти. А, ну, да, надо все-таки отметить, что заместитель директора, отвечающая за методическую работу, меня поблагодарила, когда я что-то там, какую-то фотографию или видео скинула, предоставила в общий чат. Она мне написала, что благодарю вас, что вы посетили мероприятие. Ну, как бы без особых там распространений, допустим, мне бы хотелось, конечно, перед коллективом выступить, рассказать, что я узнаю, раз тем более представители Министерства образования говорят: уважаемые педагоги, берите эту информацию и несите ее дальше. Вот. Но, к сожалению, пока не было мне предоставлено слово, чтобы я рассказала обо всех этих находках. Ну, может, кто-то радио послушает и узнает об этом. Ну вот, на последнем состоявшемся событии, которое называлось «Отечество земное и небесное», 24 апреля проходило на базе Свердловского мужского хорового колледжа. Там я встретила коллегу, вот, которой я предложила ссылку, но она в другой школе работает, на Уралмаше. Но, тем не менее, хотя бы она пришла и тоже узнала.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоей, нося вземшая, славы Твоей сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В городе Алма-Ате по благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра прошла 4-я международная конференция «Философия религии на Востоке и Западе». Организаторами форума выступили Алма-Атинская духовная семинария совместно с Папским университетом Иоанна Павла II в городе Кракове, Польша. Участниками конференции стали ведущие специалисты по богословским и светским гуманитарным наукам, представители высших учебных заведений Казахстана, России, Польши, Италии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Узбекистана и Кыргызстана. Пленарное заседание состоялось 28 апреля, в день открытия конференции. Оно началось с доклада митрополита Астанайского Александра, первый туркестанский архипастырь, архиепископ Сафроний Сокольский, как исследователь религиозного быта христиан Ближнего Востока, который зачитал епископ Каскеленский Геннадий. Далее работа конференции продолжилась в рамках трех секций «Языки религии и формы религиозного опыта на Востоке и Западе», «Философия религии в постсекулярные дискурсы», «Опыт критика интерпретации», «Философия религии и религиозно-философская мысль в России XIX-XX веков». В общей сложности в рамках научного форума было представлено 64 доклада. 1 мая в Духовно-культурном и административном центре Казахстанского митрополитчего округа имени митрополита Иосифа Чернова состоялась встреча митрополита Александра с делегатами форума, после которой высокие гости посетили дом-музей, посвященный исповеднику веры и благочестия, митрополит Алма-Атинскому и Казахстанскому Иосифу Чернову. Экскурсию для собравшихся провел проректор по воспитательной работе Алма-Атинской семинарии Иоанн Левинский, по окончании которой присутствующие оставили отзывы и благопожелания в книге почетных гостей музея. Во второй половине дня состоялась презентация научных изданий участников конференции. 2 мая в тронном зале Духовно-культурного и административного центра Казахстанского митрополитчего округа имени митрополита Иосифа Чернова состоялось подведение итогов конференции. Ректор духовной школы протоиерей Евгений Иванов поблагодарил ученых за интересные доклады и дискуссии, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Участники форума отметили высокий уровень организации, представительный состав участников, позитивную и конструктивную атмосферу работы. В завершении работы форума собравшиеся обсудили концепцию следующей конференции, запланированный на 2027 год в Бишкеке. По окончании официальной части закрытия конференции для гостей была проведена экскурсия по достопримечательностям Алматы и святыням Астанайской епархии. В эфире новости. В Воскресенском Смольном соборе Санкт-Петербурга 3 мая прошла церемония награждения парикмахеров-добровольцев Всероссийского общественно-церковного движения «Парикмахер добра». Церемонию возглавил председатель синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. «Церковная поддержка людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, очень разнообразна», рассказал председатель синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. Добровольцем Русской Православной Церкви может стать человек любой профессии – врач, строитель, повар, психолог, педагог. Движение «Парикмахер добра» объединяет людей, которые помогают нуждающимся, используя свои профессиональные навыки. В свой выходной они приезжают в больницы или социальные учреждения и бесплатно стригут подопечных. Это живой пример того, как можно найти возможность помогать и заботиться о ближних, если мы не будем равнодушными. После божественной литургии в Смольном соборе Санкт-Петербурга 22 добровольца из Башкирии, Северной Осетии, Мурманской, Сахалинской областей и других регионов России, а также из Беларуси, получили благодарственные грамоты синодального отдела по благотворительности и профессиональные подарки от компании «Эстель». На награждении также присутствовал настоятель Смольного собора протоиерей Петр Мухин и руководитель общественно-церковного движения «Парикмахер добра» Татьяна Овсянникова. И последняя информация выпуска. Премьера спектакля «Его приказано забыть» о жизни выдающегося русского промышленника, мецената и схемонаха Иннокентия Сибирякова прошла в столичном театре «Ленком». Спектакль рассказывает о духовных исканиях Сибирякова и его пути к Богу, а также его пожертвованиях на строительство храмов, монастырей и развитие науки, медицины и образования. Постановка создана Московским театром «Живая вода» при поддержке фонда имени Иннокентия Сибирякова, который сохраняет и развивает традиции служения обществу, сообщили в пресс-службе организации. Закрытый показ посетили представители культурной и научной общественности, благотворители, историки и духовенство Русской Православной Церкви. Спектакль рассказывает о духовном преображении Иннокентия Сибирякова, прошедшего путь от успешного предпринимателя до монаха, принявшего великую схему на Афоне. В центре постановки разностороннее служение героя, оставившее глубокий след в истории отечественной науки, образования и культуры. По словам организаторов, спектакль не просто воссоздает биографию Иннокентия Сибирякова, а побуждает к глубокому размышлению о нравственных ценностях, актуальных во все времена. Создание спектакля стало возможным благодаря партнерству театра и фонда имени Иннокентия Сибирякова, основанного в 2024 году в Иркутске. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Христос воскресе! Возлюбленные Господи, братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 1 по 13 стих. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить Его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья Его сказали Ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне, ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдете на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее, но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию этого евангельского зачала блаженным Феофилактом Болгарским. Иисус удаляется от убийц, иудеев, не потому, что будто боится смерти, ибо ему можно было и посреди их ходить, и не потерпеть ничего, но потому, что если бы он всегда так поступал, то не поверили бы, что он был человек, но почли бы за призрак. Поэтому теперь он удаляется и таким образом подтверждает и удостоверяет, что он человек, и поражает всех, которые говорят, что он воплотился призрачно, как там Манесса, Маркиона, Василида и подобных. В других же случаях, когда он находится среди убийц, злоумышляющих на него, и остается невредимым, он показывает, что он Бог, и постыжает Павла Самосадского, и всех уверяет, что он был не просто человек, но и Бог. Теперь он уходит в Галилею. Так как не наступило еще время страдать, то напрасно и излишне было обращаться ему среди врагов своих и тем подавать повод к усилению их злобы. Было, говорит, поставление кущей. О праздниках, совершаемых иудеями, нужно заметить следующее. Их было три. Один — праздник Пасхи, который они совершали в память выхода из Египта, и он у них был первым, главным. Другой — праздник Пятидесятница, которую они совершали в память избавления от бедствий в пустыне и вступления в землю обетованную. Тогда они в первый раз вкусили хлебных плодов, почему и в праздник этот приносили колосья, как начатки. Поставление кущей, которые они совершали в благодарность за собрание плодов по римскому счету в сентябре месяце. Тогда они благодарили Господа за то, что собрали все плоды. Поэтому и устроили скинии или палатки и веселились, как бы живя на поле. Некоторые говорят, что и некоторые псалмы Давидовы, 80 и 83, имеющие надпись «О точилах», составлены Давидом именно на этот праздник. Тогда они наполняли свои виноградные тиски, собирая виноград, и благодаря за него употребляли эти псалмы и другие, служащие выражением благодарности, например, 8-й псалом. Ибо и в нем пророк упоминает о благах, дарованных человеку Бога. Праздники эти имели и другое значение.
Пасха означала наш переход от неверия к вере. Пятидесятница — вступление в Церковь, как бы винную землю обетованную, в которой мы также вкушаем хлеб, причащаясь божественных тайн. Мы не тотчас вкушаем хлеба, как уверуем и перейдем от неверия, но должны прежде креститься и удостоиться стояния в Церкви вместе с крещенными, и тогда уже причаститься хлеба. Поставление кущи означало воскресение, когда соберутся все плоды наших дел, а хижины наши, тела, разрушенные смертью, снова восстанут. Есть и иные возвышенные стороны у этих праздников, но не время теперь высказывать их, ибо мы всегда выбираем то, что полезнее для многих. Итак, когда приближался иудейский праздник, называемый «Поставление кущей», и братья Иисуса видели, что Он не собирается на праздник, они с завистью говорят Ему: «Выйди отсюда и пойди туда, чтобы дела Твои видели и ученики Твои, то есть народ, следующий за Тобой, ибо говорят не о 12, но о других Его последователях». Братья Его, то есть дети Иосифа, обвиняют Его в двух расположениях — в боязни и славолюбии. Почему и говорят: «Никто не делает чего-либо в тайне» — это знак боязни, и ищет сам быть известным — это знак славолюбия. Если говорят: «Ты творишь такие дела, то яви себя миру». Этим они как бы так говорят: «Мы не в добрую сторону понимаем поведение Твое. Ибо если Ты творишь такие дела, как добрые, то яви себя. Если же Ты скрываешься, очевидно, скрываешься потому, что делаешь худое». Для чего евангелист из пятимесячной деятельности ни о чем другом не рассказывал, кроме чуда над хлебами и беседы Господа с насыщенным, но неблагодарным, и, опустив прочее, сказал: «Приближался праздник иудейский поставление кущей». А что Он умолчал о делах, совершенных в течение 5 месяцев, видно из следующего. Когда Иисус совершил чудо над хлебами, тогда была Пасха, которая совершалась в месяц, называемом у римлянам Мартом, а иудеев — в первом месяце. Теперь же поставление кущей, которое совершается по-нашему в сентябре. Почему же евангелист так поступил? Вопрошает блаженный Феофилакт. Потому что говорить обо всем по порядку было невозможно. Иначе евангелисты старались говорить о том, из-за чего со стороны иудеев выходило какое-либо порицание или противоречие. Любовь их к истине достойна удивления. Они не стыдятся говорить о том, что, по-видимому, навлекает на учителя их некоторое бесславие. Так и этот евангелист, опустив многие чудеса и речи Господа, повествует о неверии братьев и о том, что они порицали Его. Откуда же в них такое неверие? От произвола и зависти. Впрочем, смотри, до распятия, хотя они и видят Его в славе и творящие чудеса, так не веруют в Него, но после распятия и мнимого бесславия свидетельствуют за Него, став апостолами, проповедниками и архиереями. Значит, они непререкаемо увидели Его воскресшим. Ибо если бы они не получили твердой уверенности в Его воскресении, они не предали бы себя на смерть ради Его.

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, в цикле «О вере и жизни» принимает участие священник Олег Патрикеев. Тема беседы «Где встретить воскресшего Христа» программы Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях священник Олег Патрикеев, настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в поселке Рахья. И, кроме того, еще и руководитель молодежного отдела Выборгской епархии. Дорогой отец, Христос воскресе!
3: Воистину воскрес Христос!
2: Благословите наших телезрителей!
3: Господь благословит на все ваши добрые начинания.
2: Дорогие наши друзья, я хочу тоже приветствовать вас этим возгласом «Христос воскресе». Ну и тема, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Где встретить воскресшего Христа? Николай из Ярославля, из Ярославской области до нас дозвонился. Уж простите, отец,
3: прекрасно,
2: но все-таки мы сначала ответим на все вопросы,
3: конечно,
2: а потом уже. Здравствуйте, Николай, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, Христос воскресе.
2: Воистину воскресе.
3: Воистину воскресе.
4: Ну, я считаю, что, ну, как я бывший, как атеист бывший такой ярый, говорю, что все-таки Иисуса Христа, ну, я встретил. Это через откровение записано Иоанном Богословом. Вот там видим, ну, надо, конечно, скоро придет время, наверное, мы узнаем, что там, как это написано. Понимаете, вот удивительно то, что вот мы даже сейчас не понимаем, многие, вот почему первый вошел в рай разбойник. Да потому что он первый был, кто поверил Иисусу Христу, просто потому что первый, понимаете, нет. Ну, в тот момент вообще никто не верил, что есть Царствие Божие, вот Иисуса Христа и так далее, как можно было Бога распять. Он поверил,
2: да.
4: И поэтому первый.
2: Да.
4: Вошел в рай.
2: Прекрасно.
3: Спасибо. Видите, да, есть одно из самых простых...
2: Где встретить Христа?
3: Да.
2: В Слове
3: Божьем. Абсолютно правильно. В Евангелии это одно из самых быстрых, самых чудесных слов. Поэтому Евангелие печатается самым большим тиражом во всем мире. Оно, вот мы пока разговариваем, уже несколько сотен экземпляров просто уже постоянно идут. На втором месте, кстати, странная книжка. Ну, ладно, не будем о ней говорить, даже пускай в интернете смотрят. А вот Евангелие, поэтому оно печатается, чтобы люди через Слово Божие встретились со Христом. Трудно просто так вот взять, увидеть его на улице. Тяжело. Мы не можем увидеть его в друг друге. Хотя на Афоне братья говорят, они, когда к ним приходит кто-то из людей, ну, вот так как на Афоне одни мужчины, то возглас «Христос посреди нас», когда мы говорим, как священники у престола.
2: Если будет.
3: Да, а некоторые священники даже говорят это даже храму, и храм отвечает «если будет», то на фоне говорят «видел брата, видел Христа». Угу. То есть они уже дошли до такого духовного состояния, видя в другом человеке образ Божий. Ведь это и самое главное – найти в человеке этот образ, но для этого надо самому очиститься. Пока твое
2: себя
3: око...
2: найти.
3: Сначала надо око почистить. В себе найти мы можем, да, конечно, можем нафантазировать, это все что угодно. Но пока я осуждаю брата своего, пока во мне находится какое-то непрощение, нелюбовь и так далее, слово «мне», я не смогу видеть в другом человеке Христа, даже ангела-то не увижу. Я буду видеть в нем какого-то человека, который мне мешает или там меня заставляет делать что-то не так, но чтобы в нем Христа, вот в нем Христа, да Боже упаси. Там все. Поэтому это страшное дело. Пока мы себя не очистим, мы и Христа не увидим. Вот в чем дело. Чистый сердцем Бога узрят. А другие только готовятся к этой встрече. Я не говорю, что у меня сердце чистое. Я также схожу с покаянием и всегда плачу о том, что я недостойнейший из всех людей. Но Евангелие дает мне надежду. Оказывается, через Евангелие самым простым способом можно встретиться. Но давайте все-таки вспомним, как это сделали еще Христос. И в других Евангелиях с Марией Магдалиной мы поговорили. Вдруг мы кого-то встретим, вот также незнакомого человека, который вдруг нам скажет какие-то интересные духовные слова, так не назидая. Иногда Господь так удивительно нам дает знаки в жизни. Это может быть просто человек, проходящий мимо тебя, стоящий с тобой в очереди, дать тебе какую-нибудь картиночку с изображением, там, иконочку, что-то еще, такие легкие поправочки в нашей жизни, чтобы мы его искали. Ведь мы говорим, как встретиться с Христом? Но для этого надо, во-первых, хотеть это сделать. Ведь иногда получается, что мы в кино его ищем, да, а он нас ждет там у аптеки. Вот. Это так и происходит наша встреча. Все время мы проходим мимо этих путей. Вот. А Христос-то ждет, конечно же, он в ожидании. И самое удивительное, как написано, что ждет у нашего сердца. У нашего сердца, у человеческого сердца, у каждого стоит он. Не откроет ли?
2: Ой, я хочу вас еще один вопрос задать. Помните по дороге в Эммаус, когда Христос явился этим двум
3: путникам, да.
2: Путникам, и что там случилось? Да вы что, не знаете? И вот это вот удивительно совершенно. Меня это, вот это евангельское повествование меня всегда как-то удивительно трогает. Только они потом только узнали это. Но ведь они же исповедовали веру в Христа. То есть они сказали, да как же ты не знаешь? Христос был такой, который... И его, и вас... Представляете, вот если бы только вот у нас была такая убежденность, то просто Христос бы пришел бы и спросил, а что случилось-то вообще? И мы бы ему ответили, вот что случилось-то.
3: Да, эти два путника еще раз доказывают нам самое главное, в чем узнается Христос. Ведь они же узнали его в преломлении хлеба, не просто по дороге. По дороге он был человек, и они с ним разговаривали, они не узнали его, хотя сердце их горело. То есть он им рассказывал евангельские откровения, рассказывал им о Ветхом Завете, о пророчествах, он им открыл Ветхий Завет. Понимаете, был, можно сказать, урок богословия Ветхого Завета. Он рассказал им все о всех пророчествах. Вот если бы кто-то из вас составил все пророчества Ветхого Завета, хотя они, их очень много, о Христе, то Евангелие вы бы читали очень просто, было бы понятно, как бы, откуда идет то или иное повествование в Новом Завете. И он узнается, оказывается, в преломлении хлеба. А это что? Это литургия.
2: Да.
3: Это еще одно узнавание в жизни нашей христианской, узнавание Христа в литургии, то есть в причастии. Вот где еще нужно искать Христа. Но к этому причастию нужно готовиться. Не так просто пришел, ну да, сейчас я причащусь, но ты не прочувствуешь, может быть, себе Христа сразу. Ты даже не сможешь узнать, ум твой скажет, это, священник тебе будет убеждать, что это тело и кровь, конечно же, мы это, в это верим, это у нас, это и главное наше, да, о чем мы говорим, что верую и исповедую, сие есть тело Христово и кровь Христова и так далее по тексту. А вот человеку, который принимает тело в уста, а как уму доказать, что это Христос живой сейчас в твоих устах? Как ему, уму сказать, что я причащаюсь живым воскресшим Христом? Ведь это безумие для человека неверующего. Попробуй-ка скажи это кому-то, что ты сейчас вкушаешь тело живого человека. Поэтому, когда Господь говорил, что кто-нибудь вкушает моего тела и крови, как? Многие даже люди ушли от него, да как же он такое говорит? Вот. А он уже прообразом говорил о том, что это произойдет. Люди будут не верить в это. И апостол Павел добавляет, что многие причащаются у вас в безрассуждении. От этого многие болеют, даже умирают. Да? То есть это тоже нужно к этому готовиться. Ум надо готовить. А как его готовить? Да чтением Евангелия, опять же, да? Потому что молитва молитвой – это хорошо, это правильно. Но чтение Евангелия заставляет тебя размышлять, заставляет тебя быть в том месте, где находится тот или иной евангельский сюжет. И вот дальше мы смотрим на явление Христа. После Марии Магдалины он является женой мироносицем. Жены мироносицы, они увидели его, поклонились ему и ухватились за ноги его. То есть они уже тогда, уже вот он, все, нам больше не... Это, знаете, как говорил Христос, когда женщина рожает, вот эта боль, а потом, когда родит ребенка, уже нет боли, радость одна. Так они вот буквально еще несколько часов назад плакали о Христе, что он погребен, они идут с ароматами, идут к его могиле. Она пуста. И вдруг он является. Понимаете, какое в голове должно произойти у людей преображение, переворот, метаморфоза. То есть это должно быть какая-то, произойти такое ожидание его встречи. Они ждали его встретить мертвого, а встретили его живым. Вот это радость, вот это. Они потом уже не боялись ни смерти, ничего, уже все, Христос воскрес. Вот теперь мы должны вот рядом с ними как-то пройти этот путь. Взять ароматы, пойти в церковь, да, причаститься, там поискать, здесь. И, может быть, мы и прочувствуем этот момент радости с ним общения не где-то там в пасхальных столах и яйца-куличах, где мы освящаем. Сколько людей приходит на освящение? Ух! 90% верующих.
2: Да, но только на богослужение в Светлое Воскресенье из этих сотен тысяч людей в храм приходит меньше, значительно. И вот поэтому у меня и возникает вопрос вот такой. Ведь мы можем, наверное, с уверенностью, к сожалению, сказать, что еще миллионы и миллионы людей не знают о Христе ничего, кроме того, что просто слышали, что есть такой. И больше ничего. И вот в этом случае у меня возникает вопрос. Когда мы приходим в храм, и когда на богослужении мы восклицаем «Христос воскресе», и мы громко отвечаем «Воистину воскресе», это...
3: Исповедание.
2: Это исповедание может каким-то образом изменить ситуацию в мире настолько, что появится еще. Ну, от моего «Христос воскресе, воистину воскресе», если появится еще один человек, наверное, просто все уже, в общем, как-то и задача какая-то уже, ну, не то, что выполнена, но это хорошее дело. Но ведь на самом деле этого не происходит. Не происходит. И поэтому вот что нам делать
3: что,
2: в этом?
3: Что не хватает?
2: Да. Как нам встретить Христа? Где нам его встретить так, чтобы и еще миллион человек воскликнули «Христос воскресе, воистину воскресе» от души, а не от... просто такой как бы красивой фразы.
3: Ну, не нам знать сроки каждого человека, когда Господь встретится с ним. Поэтому мы должны всеми способами возможными, через культуру, через искусство, через
2: личный
3: спорт.
2: Пример.
3: Это в первую очередь личный пример. Это вообще самая, наверное, основная задача и как священника, так и тех людей, которые уверовали во Христа, истинно верующие, я говорю, истинно, как бы, которые говорят «воистину воскрес», они чувствуют воскресшего Христа в самом себе. Потому что когда ты причащаешься, вот это самое главное, и это не просто уже возглас, ты уже, ну, это должно быть по априори, в тебе так и должно быть. Ты же, когда кушаешь что-то вкусненькое, тебе же нравится, тебе же счастье, там, шоколадку съел, тебя пошли,
2: да.
3: Энергия счастья, ты, как хорошо. А здесь Христа вкусил. Как должно быть хорошо? Так, бессмертного еще, представляете?
2: Так мы едим себе либо смерть, либо бессмертие?
3: Едим всегда только бессмертие. Вот.
2: Нет, я имею в виду, как апостола Павла.
3: Ну, поэтому есть еще две встречи Христа с апостолами. Это было, когда на Фоминую неделю, помните, будем вспоминать? Когда он пришел после встречи с двумя, шедшим в Эммаус, он явился 11, они пришли, да, и он там является, закрытыми дверями заходит, и вот тебе молчание, да. То вот тут я боюсь представить себе, я иногда несколько раз пробовал так провести урок с детьми, рассказывая о воскресении Христовом, о том, как он к апостолам пришел с закрытыми дверями. Иногда говорю, а вот представьте себе сейчас, деточки мои, вот сейчас ведь Христос может же войти, он же живой? Живой. Он может повторить то же самое, что сделал 2000 лет назад? Может. Вот сейчас он войдет с закрытыми дверями к нам и скажет: «Здравствуйте, дети». Что вы ему скажете? И все говорят: «Христос воскресе!» Дети чувствуют, они понимают, что они возрадуются. Они не испугаются Христа. А что скажем мы, когда мы увидим воскресшего Христа? А мы его встретим однозначно не здесь, так...
2: Как Фома, скажем.
3: Либо на 40-й день, обычно у нас проходит панихида по человеку на 40-й день, и это день встречи, да, суд частного такого порядка, так называемый, вот, где мы уже встретимся с ним тет-а-тет, да, вот так вот, как мы с тобой сидим. И кроме молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», вряд ли мы что-то можем произнести. Ну, по крайней мере, я говорю про себя. А Фома взял и ляпнул. А вот не поверю. Вот да. Вот подай-ка мне вот так вот. Вот хочу вот так вот.
2: Вложить персты,
3: да,
2: в раны.
3: Вот, ну, это же, по идее, так, да, так, это такое тоже серьезное такое заявление. Это горячность. Это отличная горячность. Это его... Ведь Господь его не укорил. Он просто сказал: ну, Фома, ну что ж ты, неверующий-то.
2: Но ведь, простите, отец, но ведь именно Фома сказал апостолам, когда Христос сказал, что он пойдет в Иерусалим, и там будет...
3: Пойдем и умрем.
2: Да, именно Фома сказал: пойдем и умрем вместе с ним. Это же сказал Фома.
3: И он же потом сказал: Господь мой и Бог мой. Это свидетельство единственное о том, где говорится об Иисусе Христе как о Боге.
2: Поэтому Фома – это не человек, который сомневается, а это...
3: Горячий человек, он ждал с ним встречи.
2: Да.
3: Он был настолько поражен вот этому всему пророчеству. Они же все слышали, что я в третий день воскресну, меня убьют, меня распнут. И вот он ждал этого момента, а не было он на той встрече. И, конечно же, это его было такое, как бы, ну, все встретились, а он нет. А он говорит: а так, так, а вот так. То есть это нормально, это по-человечески правильно. Но Господь говорит ему слова, которые нам относятся. Блаженные, не видевшие, но уверовавшие. Потому что если Господь сейчас явится всем, говорит: я пришел, ну, вот теперь-то мы точно поверим, раз ты пришел. Так это будет второе пришествие, это будет уже не спасение. Это уже будет суд. Встать, суд идет. Все, это уже никаких тебе отговорок не буду. Я, ой, вы знаете, у меня там собачку надо покормить, постричь там кого-то еще там. Я не успел в церковь сходить. Там вот это уже не будет отговорок никаких. Вот это будет очень так тяжело нам, как бы, да, отвечать на такие вот судебные вопросы, где я был, что я делал в этой жизни. Но и плюс еще одна встреча, о которой мы сейчас упомянем. Это встреча, когда апостолы ловили рыбку, а Христос стоял на берегу.
2: Угу.
3: И снова сказал: закиньте по правую сторону сети. Они закинули, вытащили много. И Петр что сделал? Прыгнул в воду. Он понял, что это Христос. Он стоял на берегу, уже костер разжег там каким-то образом. Удивительно. И вот это вот призвание апостола Петра обратно, да, человека, который отрекся от него трижды. Любишь ли ты меня? И вот он, ответ. Он сказал: да, как всегда. Говорит: конечно, люблю. Еще раз: любишь ли ты меня? Люблю. Любишь ли ты меня? И тут он вспоминает, что трижды он плакал горько, потом он вспоминает этот момент, но Господь ведь не дает ему возможности разочароваться. Он не говорит ему: ах ты, как же ты натворил. Ну, неужели ты не мог там вот так-то по-другому сделать?
2: Не укорил его.
3: Да, не укорил.
2: Он а помните, еще про любовь. Там же камогрядеши еще ко всему.
3: Да, это уже, конечно, же, предание.
2: Ну, просто имеется в виду, что у нас у каждого происходит эта встреча с Христом. И...
3: С выбором.
2: Да, с выбором.
3: Любишь ли ты меня? Вот вопрос к человечеству. Это вопрос ко всему.
2: Это к конкретному человеку вопрос.
3: Да, каждому человеку. Где ты, Адам? Если бы Адам вышел бы...
2: Вот я.
3: Вот он я, Господи, я люблю тебя. Точно любишь? Люблю. Но ты же только что меня предал. Ты же только что вкусил от плода, который тебе запрещал. Если бы он сказал бы...
2: Если бы он покаялся.
3: Покаялся.
2: Если бы Иуда покаялся.
3: Он, да, Иуда, конечно, это вообще отдельный разговор. Это история, столько домыслов и вымыслов по его отношению к происходящему, что даже страшно становится иногда слушать людей, как Евангелие от Иуды и так далее.
2: Да,
3: это
2: да, да.
3: Опасная тема для людей, ну, не знающих Писания и не знающих предания и вообще...
2: Но покаяние, да. Оно действительно спасительно для нас, во всяком случае.
3: И еще одна встреча была. Это превознесение. Кстати, апостол Павел сказал о том, что Господь по своему воскресению явился Кефе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне живых. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после явился и мне, как некому извергу. Вот еще одна встреча. Представляете, апостол Павел, помните, по воскресенье?
2: Да.
3: Какая встреча? Трудно тебе идти против рожна.
2: Да.
3: А, как, боже мой, тут это просто вот, вот такие встречи, вот это, они незабываемые. И у каждого из вас эта встреча будет. А может, уже и произошла. Только бы вот ее прочувствовать и не потерять, эту радость встречи со Христом. Ведь потом, если мы прочувствуем эту встречу и свою нужность, да, служению, служению церкви, людям, Он еще одну встречу нам готовит. Это как раз по Вознесению Своему, когда Он апостолов собрал, сказал им: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И я буду с вами во все дни до скончания века».
2: Ей гряди Господь.
3: Вот. Смотрите, сколько возможностей встретиться со Христом. Но только было бы наше желание. Было бы у нас время на эту встречу. Ведь потом-то уже не отрекешься. Ведь не отрекается любя. Ведь уже все, эта любовь поглощает тебя. Ты уже не сможешь отвернуться. Ну, и поэтому Господь знает, что, как у блаженного Августина: «Я готов, Господи, но еще не сейчас. Еще можно немножко? Я поживу мирскими своими удовольствиями. Чуть-чуть еще подожди». Но потом уже, когда он услышал тихий голос ребенка, и сердце наполнилось любовью, это призывающая благодать. Ее уже все, она уже... Это сети Христовой, любовь его. Он обнимает тебя. Это уже не перепутать ни с чем.
2: Помните, Иисус Великий, когда он уже

0: Да, но покаяние дать время.
1: Да, это тайна. Покаяние – это не одноразовая возможность история, человека. Да. Я покаялся, дайте мне билетик. Да, мне записали, как раньше, до 17-х лет. Я, кстати, видел эту справку, которая давалась людям о том, что он прошел таинство покаяния, причастие, и она у него ходила, он с ней мог прийти на работу. Все, раз в году такая справка давалась.
0: Да.
1: Это неправильно. Покаяние – это дух покаяния. Он присущ человеку верующему, потому что молитва о покаянии Господи Иисусе Христе, Сыне, помилуй меня грешного, но и не отчаяние, потому что именно для этого и пришел Христос, чтобы спасти грешников, с ними встретиться, первый из которых – это я. Ну, про грешника имеется.
0: Да-да. Встреча с воскресшим Христом, для каждого человека одна. И вот осталась одна минута. И я этот вопрос задам вам. Как вы встретили воскресшего Христа в своей жизни?
1: Я открыл Евангелие и спросил у Бога, куда мне идти? Открываю, а там написано, я есть путь, я есть истинная жизнь. И подпись, Иисус Христос.
0: Это, наверное, для каждого из нас действительно настоящий путь и истинная жизнь. Да, жены мироносицы шли и спрашивали одно, кто нам отворит камень от гроба? И этот камень мы не можем отворить сами. Очень благословите наших телезрителей.
1: Христос воскрес из мертвых, смертью смей поправ, Иисусе во гробе живот даровал.
0: Дорогие наши друзья, спасибо вам большое за то, что вы не оставляете нас без вашей молитвы и без вашего пожертвования. И Христос воскрес! Воистину воскрес Христос!
2: Вы слушали беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 2 мая Русская Православная Церковь отпраздновала День памяти Святой Матроны Московской, и храмы Курганской епархии, посвященные этой святой старице, встретили престольный праздник. В храме села Садовое Кетовского района праздничную божественную литургию возглавил благочинный Западного церковного округа протоиерей Михаил Артемов. Ему сослужил настоятель храма иерей Георгий Менщиков. После богослужения молившиеся прошли крестным ходом вокруг храма, а настоятель вручил людям, помогающим приходу, благодарственные грамоты. В этот день праздничная служба прошла и в храме Курганского микрорайона Глинки. Богослужение посетили местные прихожане и прихожане многих храмов города. В эфире новости. В майские праздники в гостях у получателей социальных услуг Красногвардейского ДСО Алапаевской епархии побывали протоиерей Николай Трушников с прихожанами храма во имя святого пророка Божия Илии города Артемовский, а также учащиеся воскресной школы, которые показали зрителям новую постановку «Пасха красная». Проживающие очень тепло встретили гостей. Маленькие артисты старались, и зрители поддерживали их громкими аплодисментами. В завершении мероприятия Любовь Васильевна Соловей, прихожанка храма, исполнила замечательные песни Валентины Толкуновой, Анны Герман. Ребята с удовольствием пели вместе с солисткой, испытывая при этом чувство радости и благодарности за прекрасное исполнение. Мероприятие получилось, как всегда, теплым и душевным. Продолжаем выпуск. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, ректор Российского Православного Университета Святого Иоанна Богослова Александр Щипков и губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудили вопросы взаимодействия Всемирного Русского Народного Собора и Российского Православного Университета и региона. Ранее в рамках проекта Всемирного Русского Народного Собора «Образование» было заключено соглашение подготовки кадров для органов государственной власти Курганской области. Соглашение было подписано губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, митрополитом Курганским и Белозерским Даниилом, а также первым проректором Российского православного университета Василием Щипковым. Александр Щипков поблагодарил Василия Дима Шумкова за взаимодействие и отметил, что Курганская область является одной из передовых в вопросах совместной работы церкви и органов власти в интересах жителей. Руководство области, по его словам, уделяет большое значение вопросам не только обучения, но и воспитания в школах. В свою очередь, Вадим Шумков рассказал об опыте области в вопросах внедрения принципов воспитательной работы в школе, в том числе патриотического и трудового воспитания. Стороны договорились о проведении в рамках проекта Всемирного Русского Народного Собора образования специального курса по вопросам православного понимания традиции для заместителей директоров по воспитательной работе школ Курганской области, завучи, учителей истории и других школьных специалистов. Курс продлится с 12 по 22 мая и будет проведен лекторами Российского православного университета. Была достигнута предварительная договоренность об организации осенью текущего года специального курса подготовки для школьных психологов области по программе православной психологии, который проведут специалисты Российского православного университета. Александр Щипков также пригласил Вадима Шумкова выступить в Москве перед студентами Российского православного университета Иоанна Богослова. Вы слушаете новости. 3 мая после божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Твери митрополит Казанский Татарстанский Кирилл и архипастырь Татарстанской митрополии в сопровождении митрополита Тверского и Кашинского Амвросия посетили храмы Тверской земли. Архиереи побывали в Воскресенском соборе, соборе Вознесения Господня и соборе Живоначальной Троицы. В этих храмах владыки поклонились мощам священномученика Фадея Успенского, архиепископа Тверского, преподобного Макария Колязинского, преподобного исповедника Сергия Сребрянского и другим святыням, пребывающим в храмах. В ходе визита митрополит Амвросий рассказал гостям об истории древней Тверской кафедры и о современной жизни Тверской митрополии. И последняя информация выпуска. Настоятель храма мученика Иоанна Воина города Челябинска Ирий Павел Курбатов совершил поездку по опекаемым приходам. В Тавранкуле и Этеринкуле прошли богослужения, встречи с прихожанами и рабочие осмотры храмов. В храме Преображения Господня в селе Тавранкуль отслужили благодарственный молебен. Отец Павел поздравил женщин с Днем жен мироносец и вручил каждой цветы. Также он осмотрел ход восстановительных работ и обсудил дальнейшую кладку с мастером. Затем делегация посетила Теренкуль. В храме сошествия Святого Духа на апостолов совершили акафист за упокоенную литию. По традиции праздника женщины также получили цветы. Поездка завершилась общей трапезой. За чаепитием обсудили подготовку к престольному празднику. Такие выезды помогают поддерживать сельские приходы, укрепляют связь настоятеля с общинами и объединяют людей вокруг общей молитвы и дела. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

0: Здравствуйте, друзья мои. Детство обычно радует нас окружением близких людей. Детство всегда солнечное, теплое. Это забота мамы. Это множество близких людей, которые тебя совершенно искренне любят и рады тебе. Это так важно, когда тебе рады. Но уже в детстве находит тень и кошмар, и выступают трещины на этом уютном и ласковом мироздании, на его лике. И мы понимаем, что очень много в жизни предательства, вероломства, злости, ненависти, мести. И в конце концов ты уже взрослым человеком оглядываешься вокруг и думаешь, да что же это такое? Куда Бог смотрит? Что же это Он не наказывает этих негодяев? Почему эти гнусные люди живут так долго, а люди хорошие, праведные, нужные внезапно умирают в молодом возрасте? Но где справедливость? Ну как же так? И, конечно же, хочется, знаете, время от времени поправить немножко мироздание, навести порядок. И, может быть, даже что-то посоветовать Богу, как ему получше и правильнее управлять нашим миром и Вселенной в целом. Куда направить свой гнев и на кого излить свою милость. Но апостол Павел нас предупреждает о том, что каждому из нас нужно заниматься своим делом. Это одно из трех правил, которые он оставил солунским христианам в своем послании, когда говорил, что каждому из нас нужно заботиться о том, чтобы трудиться своими руками, жить тихо и знать свое дело. Знать свое дело. Потому что если случается какая-то катастрофа или беззаконие, это все уже дело Божие. И наказать или вразумить беззаконника – это дело Божие на самом деле. И не случайно в Писании звучит, как гром, жуткие слова, взятые даже Львом Николаевичем Толстым к одному из своих романов: «Мне отмщение аз воздам». «Мне отмщение аз воздам». То есть наказание за преступление или за страшное беззаконие, которое человек совершает, это дело Божие. Да, есть светское законодательство, правосудие, и не случайно люди в христианской эпохе, которые тоже грешили не меньше нашего, но тем не менее чувствовали себя детьми Божьими, которые не могли устоять перед своими страстями, тем не менее старались или предпочитали пострадать от светского закона, чем от наказания Божия. Поэтому как милость воспринимали, например, смертную казнь, что для нас совершенно непонятно, недоступно, как это так. Но в житиях святых мы неоднократно встречаем такие эпизоды, когда преступники, покаявшиеся, как милость воспринимали светскую казнь, причем лютую казнь. В средние века особенно не церемонились с таким преступником, как замену наказания от Творца. А Господь всегда ищет покаяние человека, и наказывать или миловать – это Его дело, не наше. Поэтому очень важно, особенно для христианина, свои мстительные проекты или планы обуздывать вовремя и не строить себе иллюзии о том, как бы я расправился с тем или иным еретиком, беззаконником, раскольником или злодеем. Знатоки русской истории хорошо знают имя Григория Каташихина, который оставил заметки о бытии русских царей и устройстве посольского приказа эпохи царя Алексея Михайловича Тишайшего. Григорий Каташихин был посольским дьяком. Это человек, который выполнял дипломатические поручения, не просто переписывал документы, но и принимал активное участие в международных делах и переговорах. В частности, он был в числе посольства, которое вело переговоры со шведами, с польским королем. И это было тогда крайне актуально. Каташихин жаловался своим начальникам в посольском приказе на то, что жалования ему явно не хватает. Он хотел жить с размахом, все-таки это дипломатический работник. И мы знаем, что дипломаты – это элита нашего общества, даже дипломатическое образование – это то образование, которое отличается самым высоким знаком качества. И, конечно же, приятно попасть в эту элиту. Вот Каташихин к этой элите принадлежал, но дело было в 17 веке, который не отличался особенным гуманизмом, и даже был эпизод, когда Каташихин неправильно оформил один из документов, за что был подвергнут публичной порке. Он очень сильно обиделся на свое начальство, лично на царя Алексея Михайловича, и искал возможности как-то улучшить свое финансовое положение, ради чего он перешел на службу шведскому королю, то есть стал шпионить в пользу иностранного государства. Собирал сведения, имеющие статус государственной тайны, передавал их шведам. И в конце концов, в какой-то момент даже сбежал с секретными документами сначала в Польшу и передал эти документы, пытался их продать польскому королю. А потом оказался в Германии и в конце концов прибыл в Швецию. И его бегство было, на самом деле, очень разрушительно не только для русской дипломатической службы, но и для русской разведки, если можно было так выразиться, потому что он сдал всю агентуру в Западной Европе, и в Германии, и в Польше, и в Швеции. Конечно же, шведский король его за это наградил, а русский царь требовал выдачи изменника. И его, конечно же, никто не выдавал, потому что он был ценным работником. Поселили Каташихина в Стокгольме на квартиру переводчика королевского, который знал хорошо русский язык, по фамилии Атанасиус. И, в общем-то, несколько лет Каташихин прожил безбедно, ежедневно пьянствуя в компании своего посольского собутыльника. Но все эти годы царская московская власть пыталась изменника вернуть на родину, предать правосудию, ничего не получалось, но сам Господь наказал предателя, потому что в одной из попоек Каташихин начал приставать к жене своего приятеля, вспыхнула ссора, в результате которой Каташихин зарезал своего хозяина, за что был представлен к уголовному суду и казнен в Стокгольме. Ему отрубили голову, а тело передали в Упсальский университет. И скелет его до сих пор там находится, так и не погребенный. Кости его прикручены к медной проволоке вместе с черепом и являются просто анатомическим экспонатом. Тело предателя так и не было предано земле, так и не было погребено. И вот, казалось бы, человек избежал правосудия светского, его не покарали за предательство Родины. Но Господь нашел другой путь для кары этого человека, который не покаялся в своем проступке, в предательстве Родины, но все равно был наказан. И даже светские люди, услышав эту историю, сказали бы: «Есть Бог на свете». Ну вот нашелся все-таки меч правосудия на голову этого предателя, и до сих пор его скелет стоит, что ли, в назидание потомкам, как памятник человека, который очень любил медные монеты и оказался в конце концов висящим на медной проволоке. Это так. Но для нас это важнейший урок того, что месть и наказание – это дело Божие. И поэтому всякий раз, когда у меня строятся или сами собой прорастают планы расправы или там, или каких-то советов, которые я хочу дать Богу о том, как нужно поступить с изменником, с моим личным врагом или предателем, с теми людьми, которые разрушают единство церкви, которые вредят обществу, которые наживаются на слезах бедных людей, мы должны знать, что это не наше дело. «Мне отмщение, аз воздам», — говорит Господь. Месть, наказание — дело Божие. И мы должны помнить, что это дело не просто Творца и праведного Судьи, а это дело человеколюбца, который ищет прежде всего покаяние человека. Как бы он далеко не зашел в своих беззакониях, как, в каких бы преступлениях он ни погряз, он все равно остается чадом Божиим. И Господь до конца ищет любых возможностей, чтобы этот человек был спасен, покаялся, осознал свои ошибки и по возможности, может быть, даже искупил их, получил такую возможность искупить их. Поэтому ни грамма мести или злости не должно быть в сердце христианина, который есть ученик, милующего, но и карающего Бога-человеколюбца.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Как часто нужно причащаться? О частом причащении ничего нельзя сказать неодобрительного, но мера в месяц один или два раза – самая мерная. Святитель Феофан Затворник. Неопустительно исповедоваться и приобщаться во все посты, и, кроме того, в двунадесятые и большие праздники. Чем чаще, тем лучше. Не мучая себя мыслью, что недостойно и не следует пропускать случая, как можно чаще пользоваться благодатью, даруемой приобщением святых Христовых тайн. Преподобный Серафим Саровский. Как имеющий совесть чистую, должен причащаться каждый день, так пребывающему во грехах и при этом не кающемуся даже в праздник причащаться небезопасно. Но если и раз в год причащаемся, это не избавляет нас от грехов наших, если мы недостойно приступаем. Напротив, это как раз еще больше нас осуждает, ибо только раз приступая, мы и тогда приступаем нечисто. Поэтому прошу всех вас, не прикасайтесь божественных тайн только лишь по причине праздника. Святитель Иоанн Златоуст. Часто бывает, когда чувствуют себя грешными, то не идут исповедоваться и причащаться. У меня холод в душе и какое-то раздражение, что-то не то в общем. А вот как раз тогда по-настоящему и нужно бы идти, потому что в этот момент мы чувствуем то, что мы есть на самом деле. Но часто идут исповедоваться и причащаться уже тогда, когда вроде бы причешут себя, пригладят. Внутренне вроде бы уже баланс подведен, и уже там, так сказать, отчетик греховный готов. А на самом-то деле это состояние как раз не то, какое нужно для исповеди и причащения. Протоиерей Валериан Кречетов. Как причащаться достойно? «Не говела, не болела, а к дарам приспела» — русская пословица. Некоторые много читают молитв, псалмов и акафистов, но этого приготовления недостаточно. Ибо молитва от неисправного и непокаявшегося сердца не принимается Богом. Прежде причастия нужно сердечное покаяние, смирение, отложение злобы, гнева, прихотей плотских, примирение с ближним, твердое предложение и изволение нового и благочестивого о Христе Иисусе жития. Святитель Тихон Задонский. Не в том состоит приготовление, чтобы не опускать ни одной службы, да чтобы масло не попало на ложку, чтобы от пищи воздержаться. Надобно внутреннее очищение, чтобы и тщеславия не было, гордости, непокорности, чтобы худой мысли не удерживать в душе ни на минуту. Кто остается в ожесточении, не хочет и спросить прощения у других в тайных и явных оскорблениях, или прощает не от сердца, на таковых Господь гневается, и при общении таковых бывает в осуждении. Архимандрит Феофан Новоязерский. Горе нам, что, несмотря на объявление апостола всем, что кто ест хлеб и пьет чашу Господню недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 29. «Мы, будучи проникнуты нечистотами своими, приступаем к страшным тайнам Божиим, извиняя себе, что соделали в ночных мечтаниях и в скверных помыслах. Приступающий к Богу с помыслами нечистыми, с очами не непорочными, с телом не нерастленным, со стремлениями души и тела не неоскверненными, скольким болезням тела и немощам души делает себя повинным, а потом к вечному мучению и посрамлению беспредельному. Преподобный Исаия Отшельник. Когда ты приступаешь к страшной чаше, приступай так, как бы ты пил от самого ребра Христова, святитель Иоанн Златоуст. Приступая к принятию святых тайн, не надобно иметь никакой вражды, никакой злобы, но надобно со всеми примириться и всех простить. Вражда и злоба есть такое препятствие к принятию святых тайн, что никакие молитвы, никакой пост, словом, никакие приготовления не могут уничтожить его. И, наконец, приступая к самому принятию святых тайн, надобно иметь благоговение, страх и трепет, точно так, как бы ты приступал лично к самому Иисусу Христу, грозному судьи твоему, точно так, как бы ты стоял уже на страшном суде с повинной головой, в ожидании себе приговора нелицемерного судьи живых и мертвых. Но вместе с тем, всей душой, всем сердцем, предай себя волю Иисуса Христа, проси Его милосердия и говори Ему внутренно: «Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем». Святитель Иннокентий, митрополит Московский. Причащающиеся с верою, любовью и готовностью до положения живота быть верным заповедям Божиим и всякой явной им изъявленной воле, берут на себя долг уже не жить более себе, ни миру и греху, но приемлемому ими во святом причастии Господу Богу, за них умершему и воскресшему. Преподобный Никодим Святогорец. Если большая частица святых даров, то раздроблять во рту, а маленькую так проглотить, и не обращать внимания на хульные помыслы, а укорять себя за гордость и осуждение других. Преподобный Амвросий Оптинский. Чтобы достойно причащаться, надобно совершенно сокрушить свое грешное, нечистое сердце смирением и предать себя в волю Божию. Надо совершенно выгнать из него всякую тень неверия, всякий помысл лукавый. Надобно, чтобы оно совершенно замолкло, замерло или умерло. Надобно, чтобы ожило сердце новое, которое сам Бог дает, смиренное, полное святых чувств. Когда принимаешь животворящие тайны, вообрази твердо в видах хлеба и вина самого Христа. Сделай на них мысленное надписание «Иисус Христос», и с этим мысленным надписанием, а чувственное есть, препроводи умственно до глубины сердца, и там мысленно положи животворящего гостя. Если так с верою примешь святые тайны, то увидишь, что произведут в тебе они. Мир душевных сил глубочайший, легко тебе всему будет необыкновенно. По мере веры нашей Господь благодетельствует нам. По мере сердечной готовности тело и кровь оказываются животворящим углем на сердце верующего. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Перед причащением враг смущает помыслами. Глава из Евангелия, где говорится о причащении, не читается так: «Сказал Господь ученикам Своим, которые были святыми и праведными». Но так: «Сказал Господь пришедшим к Нему иудеям, которые были грешниками, подобно Мне. А поскольку Ты изрек сие для грешников, то и Я, грешный, усердно внимаю им, и, положившись на Твое превеликое милосердие, ем тело Твое и пью кровь Твою». Святитель Дмитрий Ростовский. После исповеди, готовясь сообщаться святых тайн, находишься в смущении, что будто не все грехи исповедала. Отвергая этот злой вражеский помысл, верою и смирением, и надеждою на милосердие Божие успокаивай себя. А что кажется, что еще вновь много согрешаешь и потому недостойно приступаешь к святым тайнам, это от того, что ты думаешь приступить безгрешную, а враг и имеет наводить смущение. А когда ты приступаешь с чувством своей греховности и надеждою на неизреченное милосердие Божие, ибо Он взял на Себя всего мира грехи, то успокоишься. Ты думаешь, что как исповедалась, так и стала безгрешна? Но смущение потому и беспокоит тебя, что не полагаешься на милосердие Божие, без которого ничто наше не спасет нас. При сознании своего недостоинства и при покаянии в грехах Бог прощает грехи наши, и таинства бывают нам в очищении грехов. Но кто же будет столь безумен, что сочтет себя достойным таинства причащения? Когда и святые Василий Великий и Иоанн Златоуст считали себя недостойными, то мы посмеем ли считать себя когда достойными? Преподобный Макарий Оптинский. К таинству причащения приступайте, ничтоже сумняся. Если приступите с верою в Господа, присущего в таинствах, с благоговением и готовностью все силы свои посвятить на служение Ему единому, то нечего колебаться недостоинством. Достойным вполне себя причастником никто почесть не может. Все упокоеваются на милости Божией, и вы так делайте. Господь любит причащающихся и милостиво снисходит недостатком в должном настроении духа. Потом само причащение мало-помалу и исправит эти недостатки. Вы все свое с детскую верою предавайте Господу в молитве, и Он благоволительно примет то и устроит все. Святитель Феофан Затворник. Пред причастием святых животворящих тайн никогда не пускайся в бесполезные и вредные рассуждения, которыми лукавый хочет только выиграть время и похитить веру. А верь беспрекословно, что слово Господа есть истина. Когда на молитве, особенно пред принятием святых тайн, сердце твое будет лживо, исполнено неверия, сделай только усилие произнести от всего сердца слова «Иисусе сладчайший, спаси мя», и вера живая наполнит твое сердце. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Как вести себя после причастия? Если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Второе послание Петра, глава 2, стихи с 20 по 22. По причастии нужно показать исправление, засвидетельствовать любовь к Богу и ближнему, благодарение, тщание усердное о новом, святом и непорочном житии. Святитель Тихон Задонский. После приобщения надо просить Господа, чтобы дар сохранить достойно, и чтобы подал Господь помощь не возвращаться назад, то есть в прежние грехи. Когда приобщаешься, то один только день не полоскать рот и не плевать. Преподобный Амвросий Оптинский. Помни всегда, что после обедни и причащения ты должен всегда обедать медленно и умеренно, так же точно и на ночь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Каждый раз, когда тебя Господь сподобит причаститься святых и животворящих тайн Христовых, так размышляй. Какое мне сегодня счастье! Господь вошел в дом сердца моего, не возгнушался меня, грешного и нечистого. Какая ко мне милость Божия, какая мне радость, ведь сегодня я не один, а в гостях у меня сам Христос, мой Господь и Спаситель». Священномученик Арсений Жидановский. Часто после усердной молитвы бесы нападают на нас с большой силой, как бы желая отомстить нам. Мало того, они даже после приобщения с величайшим ожесточением стараются вселить в нас нечистые мысли и пожелания, с тем, чтобы отомстить нам за сопротивление и победу над ними, и чтобы уменьшить в нас веру, стараясь как бы доказать, что нет нам никакой пользы от святого причащения, и наоборот, еще хуже бывает борение. Но не должно унывать от этого, понимая коварство врага, побеждать его верой и упорством в борьбе с ним. Священномученик Серафим Звездинский. Теперь всякий грех, соделанный нами, будет оскорблением, нанесенным Господу. Всякое порочное действие — явной обидой сладчайшему Искупителю. Всякое злоупотребление нашего тела будет оплеванием, заушением и биением, которое Он претерпел от врагов. Теперь уже мы не одни, но с нами и в нас Господь. Мы не должны отказываться от добрых дел, от подвигов благочестия. А главное, причастники должны быть благодушными и великодушными во всех обстоятельствах жизни. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Причастившись Христовых тайн, мы должны сознавать, что и кого мы в себе несем. И с момента причастия, без паузы, без перерыва, должна начаться наша подготовка к следующему причастию. И не надо думать, что если мы причастились сегодня, то к следующей Евхаристии можно готовиться за день или за 3 дня до нее, а в остальное время можно жить так, как будто Христос не присутствует в нас. Епископ Иларион Алфеев. Подмечено, что если причастник вскоре после причащения ложится спать, особенно после сытного обеда, то, проснувшись, не чувствует уже благодати. Праздник для него как бы кончился уже. И это понятно, преданность сну свидетельствует о невнимательности к небесному гостю, Господу и Владыке мира, и благодать отходит от нерадивого участника царской вечери. Лучше это время проводить в чтении, размышлении, даже внимательной прогулке. Так мне пришлось наблюдать это среди монахов. А в миру можно посетить больного, сделать кому-либо доброе, или насладиться благочестивым общением с братьями, или сходить на кладбище к усопшим. Митрополит Вениамин Фетченков. Чтобы нам вернее сохранить себя после исповеди от повторения грехов, почтимся, особенно на первых порах, пока мы еще не окрепли нравственно, избегать встречи со грехом, удаляться тех лиц и тех мест, какие могут подать нам повод к падению. Архимандрит Кирилл Павлов. Отчего после причастия нет радости? У того холодность бывает, кто ищет утешение от приобщения, а кто считает себя недостойным, у того остается благодать. Преподобный Амвросий Оптинский. Когда нет у тебя мира и радости после принятия пречистых тайн, принимай это обстоятельство за искушение твоей веры, или лучше усматривай в этом повод к самому глубокому смирению и сокрушению о грехах твоих. У тебя очень мало смирения, и потому ты готов сейчас же роптать на Бога, а не слагать вину на самого себя. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Если мы не получили плодов после святого причащения, надо раскаиваться, смирять себя, считать себя недостойным этих плодов. Быть может, ты недостойно причастился, рассеялся во время службы. Можно ведь рассеяться не только блудными, а и другими посторонними мыслями. Отчаиваться же и скорбеть, что не получил плодов святого причащения, не нужно, иначе оно будет для нас как некий талисман. Такое отношение к таинству своекорыстно. Преподобный Алексей Засимовский. Как почитать святого? Почитание святого состоит в подражании ему. Святитель Иоанн Златоуст. Душа чревоугодника вычисляет дни памяти мучеников, а душа воздержного подражает их жизни. Преподобный Нил Синайский. Почитать ли святого, не прославленного церковью? Лучше недоверить, чем переверить, а то враг может смущать нас помыслами, будто мы оскорбляем святыню своей осторожностью. Эту боязнь следует мужественно отражать». Митрополит Вениамин Фетченков. Как праздновать святой праздник? Праздник — не праздность, а празднование, то есть отрадное ликование духа ради сознания великих милостей Божиих. Святитель Феофан Затворник. Кто совершает память святых без тщеславия, полагает, что делает это по Божию указанию, а не по своей мысли. Тот делается сопричастником святых и получает награду от владыки их. Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. Праздник не для того, чтобы нам бесчинствовать и умножать грехи свои, но чтобы очистить и те, какие есть у нас. Праздник есть явление благих дел, благочестивое настроение души и исправная жизнь. Если ты имеешь это, то всегда можешь праздновать. Святитель Иоанн Златоуст. Если мирским людям нужно отработать лишний день, то они договариваются между собой отработать его в воскресенье. Они выискивают свободное воскресенье для воскресника, какой-нибудь праздник для субботника, и потом на них приходит гнев Божий. Чем после этого им помогут святые? Работая в дни, когда по церковному уставу работать не полагается, мы даем дьяволу права над собой, и он вмешивается в то, что мы делаем с самого начала. Для того, чтобы пережить праздник, надо погружать свой ум в святые дни, а не в те дела, которые ради этих святых дней нам нужно делать. Надо размышлять о событиях каждого из святых дней, будь то Рождество Христово, Богоявление, Пасха или любой другой праздник, и произносить Иисусову молитву, славословия Бога. Старец Паисий Святогорец. Должны и всегда, особенно в эти дни, иметь ко всем кротость, никого не раздражать, никому не завидовать.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Вечером 2 мая, в канун недели 4 по Пасхе, расслабленно, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил всеночное бдение по Афонскому уставу, Агрипнию, в Покровском храме Никола-Малецкого монастыря города Твери. Богослужение совершалось на греческом и церковно-славянском языках. Перед пением канона в малом облачении мантии глава Татарстанской митрополии прочитал Евангелие. В завершении богослужения паломников приветствовал насельник обители иеромонах Никодим Соболев. Митрополит Кирилл передал настоятелю обители казанский образ Царицы Небесной, а братьям монастыря – традиционные татарские угощения. Никола-Малецкая обитель, которую называют Тверским Афоном, строго придерживается древнего Святогорского устава. По своим внешним правилам более всего соответствует уставам двух афонских монастырей – Херопского Хиландара и русского Свято-Пантелеимонова. В России существует всего несколько обителей, где соединяются русская и греческая богослужебные традиции. Отметим, что за богослужениями в монастыре не используется электричество и службы совершаются только при свечах. Кождение в храме совершается ручными кадильницами-кацеями. Важные моменты богослужений – священнослужители вручную приводят движение паникадила, подвесные лампады и хорос – главное украшение Покровского храма. Это одна из традиций афонских монастырей. Продолжаем выпуск. В Музее истории православия на Южном Урале прошло торжественное награждение авторов газеты «Челябинские епархиальные ведомости». Благодаря им в печатном издании появилось множество интересных текстов, главным образом рассказов о путешествии и паломнические поездки. Встреча началась с награждения дипломами и памятными призами. Подарки были упакованы в сумки с изображением строящегося в Челябинске храма Иерусалимской иконы Божьей Матери. Помощник настоятеля Свято-Семеновского собора по социальному служению Яна Демидова подарила всем освященные куличи. Хором спели тропарь Пасхи. После награждения хранитель музея Анна Усманова провела обзорную экскурсию, а затем всех ждало праздничное чаепитие. «Думала, что будет формальное награждение, а получилось очень душевно. Такие мероприятия достойны того, чтобы стать ежегодными», считает одна из участниц встречи, главный специалист Челябинского регионального отделения Союза театральных деятелей Светлана Бабаскина. В эфире новости. Детские фестивали, театральные постановки и молодежные беседы помогли по-новому осмыслить смысл воскресения и сохранить его радость в делах и словах. В духовно-просветительском центре Храма Преображения Господня в Чебаркуле прошел творческий фестиваль-конкурс «Пасхальная радость». Он собрал около 600 участников, воспитанников детских садов и школьников города. Юные участники представили поделки и рисунки на пасхальную тему, проявив фантазию и мастерство. Праздник не ограничился выставкой. Дети читали стихи, исполняли песни и участвовали в театральных постановках. Каждое выступление было искренним и живым. Зал отвечал аплодисментами и улыбками. Все участники получили памятные дипломы, а педагоги – благодарственные письма. Фестиваль стал настоящим праздником, который объединил детей, родителей и наставников. В тот же день участники подросткового клуба «Наследник» при храме преподобного Сергия Радонежского отметили День жен мироносец. После литургии прихожанкам в храме вручили живые цветы. Затем участники встречи обсудили смысл праздника. Ребята работали в командах и готовили небольшие интерактивные рассказы. Продолжением дня стал спектакль Народного театра «Белая птица. Женский разговор» по мотивам произведений Валентина Распутина. Постановка затронула тему отношений между поколениями и показала путь от непонимания к доверию. Завершился день интеллектуальной игрой. Пасхальные дни в Челябинской епархии продолжаются в творчестве и общении, там, где дети открывают свои таланты, а подростки ищут ответы на важные вопросы, праздник перестает быть просто датой. И последняя информация выпуска. Прихожане храмов Василия Островского Благочиния Санкт-Петербургской митрополии 2 мая посетили Староладожский Успенский монастырь, один из старейших в Северо-Западной Руси, в нынешнем году отмечающий 910-летие. Группу сопровождали клирик храма Смоленской иконы Божьей Матери Рей Сергий Ладанов и помощник благочинного по социальной работе Евгения Шестакова. По пути отец Сергий провел для паломников викторину по священному писанию и основам православного вероучения. В Успенском монастыре паломники молились за божественной литургией, приняли участие в крестном ходе. По окончании богослужения гостей приветствовала настоятельница игуменя Ефросиния Берлизова. Следующим пунктом маршрута стал храм святого Иоанна Предтечи на Малышевой горе с источником великомученицы Параскевы Пятницы. Храм приписан к Староладожскому Никольскому монастырю, отмечающий в этом году 785-летие. Верующие набрали освященные в воды, окунулись в купель и с молитвой обратились к святой Параскеве, издавна почитаемой как помощница в семейных нуждах и врачевательница душевных и телесных недугов. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Отговорившая моя.

Вот и молитва на уста, и сердце просится, и за тобой, за тобой.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 5 мая, и пусть сегодняшний день будет для вас добрым и светлым. Я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12:30 в цикле «Звучащая книга» продолжение сборника архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь. Мемуары, дневники, письма». 13:10 «Детям о Боге. Евангельские чтения для детей». 13:30 читаем Ветхий Завет со священником Константином Корепановым. 14:15 цикл «Просто о православии» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным. Батюшка расскажет о том, что читать православному христианину. В 14:35 в нашем эфире «Беседы о вечном». Сегодня в программе принимает участие священник Стахий Колотвин, а молодежи с ним беседует корреспондент Ирина Василевич. 15:15 передача архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний». 15:30 поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Цикл «Есть некий свет» по стихам Ивана Бунина. В 16:10 православный календарь, в 16:20 медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17:20 в цикле «Гость в студии» предлагаем вашему вниманию беседу с катехизатором храма великомученика и целителя Пантелеймона диаконом Дмитрием Пономаревым «Стоит ли исправлять близкого человека?». В 18:10 приглашаем ребят послушать сказку «Доктор Айболит». В 18:35 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В цикле с музыковедом Анной Колесник речь пойдет о финно-угорской музыкальной культуре. В 19:15 «Вкусное путешествие» программа Алины Баевой. В 19:30 в рубрике «Звучащая книга» главы книги архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь». В 20:15 программа из цикла «Добрый вечер с Владыкой». Сегодня митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений познакомит нас с притчей о неверном управителе. В 20:30 беседы о вечном в программе принимает участие священник Стахий Колотвин, беседует Ирина Васильевич. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. 22:30 в рубрике «Духовное слово» главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:30 беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В программе принимает участие священник Олег Патрикеев. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Мы желаем вам всего самого доброго, и да хранит вас Господь!

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Духовно-нравственную культуру России начнут преподавать в российских школах. С этого года предмет введут в программу 5, 6 и 7 классов. Основная цель курса – формировать у подростков мировоззрение, опираясь на традиционные ценности. Уроки будут внедрять постепенно. В новом учебном году предмет появится у пятиклассников во втором полугодии. На него выделят 17 часов. С 2027 года к программе подключатся 6 и 7 классы, где на изучение курса отведут уже по 34 часа в год. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в основу уроков лег «Пантеон героев». Школьники будут изучать биографии выдающихся государственных и общественных деятелей, которые внесли большой вклад в историю страны. «Звезда для Эммы». Так называется книга проекта «Воспитание мужества на примере русских воинов». Проект появился по инициативе Свердловской региональной общественной организации «Общество любителей русской истории». С героями книги, в том числе жителями Урала, сейчас знакомятся школьники Свердловской области. Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию книги «Звезда для Эммы». 10 рассказов. Автор Мария Панишева, композитор Александра Гашадзе. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Сегодня рассказ о герое Советского Союза, разведчике Николае Кузнецове. Влюбленный в немецкий язык. Разведчик Николай Кузнецов. Ника – обычный деревенский парнишка с Урала, родом из Зырянки. Живет он по строгому распорядку. Встает с петухами затемно. В школу ходит в соседнее село, 6 километров пешком. Вернувшись с уроков, гоняет коней на водопой, колет дрова, наводит порядок во дворе. «Может, сегодня не пойдем в школу?» – предлагают Нике другие ребята. «Ишь, как дорогу развезло! Ноги закоченеют, простынем! Как хотите, а я пойду!» – отвечает Ника. Снимает ботинки, закидывает их за спину, бежит в школу босиком по холодной талой воде. «Закаленный у вас сын, собранный! И учится отлично!» – говорят учителя Ивану Павловичу и Анне Петровне Кузнецовым. «Заканчивает он в этом году нашу школу. Хорошо бы ему дальше учиться!» Прислушались родители. Осенью отвезли мальчика в рабочий поселок Талица. Пошел он здесь в 6 класс. Чаще всего можно увидеть Нику в школьной библиотеке. Много книг он читает, но особенно интересуется теми, что напечатаны на немецком языке. «Можно мне русско-немецкий словарь и справочник по грамматике? И какую-нибудь художественную книжку?» Хочет Ника говорить на немецком. «Кто его знает в Талице?» Точно, Франц Францевич, учитель по трудовой подготовке. В германскую войну попал он в Россию в плен.
2: «Гутен так, здравствуйте!» – приветствует учителя Ника.
1: «Как вы за Германию воевали?» – спрашивает.
2: «О, слово «воевали» произносится немного иначе.
1: Научите!» Часто приходит Ника к учителю, чтобы поговорить с ним на его языке. Учится безупречно произносить слова. «Ника, в Талице аптекой заведует австриец. Ты можешь подружиться и с ним», – предложила мальчику учительница по иностранным языкам. Еще один немецкий собеседник появился у него. После 7 класса поступил Ника в лесной техникум. «Учиться здесь – настоящая мечта. Практика в техникуме похожа на работу разведчиков». «Сегодня будем ориентироваться на местности», – слышат студенты. Раздали им карты с планом лесного хозяйства. «Нужно выйти тропами к кордону лесничего». Рассматривают ребята условные обозначения. Идут по ним без провожатых. «Ага, левее впереди речка, правее овраг. Идем прямо, вот по этой дороге», – смотрят студенты в карту. «Вижу дорогу. Теперь переходим на другую тропу, мимо вот этого объезда. 500 метров на северо-запад». Отправляют студентов в другую часть леса. Нужно пройти ее вдоль и поперек и начертить схему местности.
2: лучше всех справляется Ника Кузнецов. Работник лесного хозяйства должен быть метким стрелком, наставляют ребят преподаватели. Бьют они по цели в тире, выходят в лес на охоту, выучились стрелять. «Лучших учеников я возьму в ночную засаду», сообщает студентам лесничий, старый солдат царской армии. «Хорошо бы вам сейчас на практике с ворами столкнуться». Взяли в засаду Нику. Наготове его винтовка. Лесничие и ребята засекли порубщиков, стреляли над ними в воздух. «Следующей ночью отправляю вас на соседний лесничий пост охраны. Отнесете секретное донесение», сообщает практикантам солдат-лесничий. Скрипит под лыжами ребят свежий нетронутый снег. Прокладывают они по нему лыжню в 25 километров. Утром возвращаются обратно. На учебе в техникуме Ника продолжает изучать немецкий язык. Нашелся для него еще один собеседник немец – лесничий Гунальд. В 1934 году Ника оказался в городе Свердловске. Поступил он работать на завод «Уралмаш». Зовут его здесь Николаем Ивановичем. Часто слышит он от других работников конструкторского бюро. «Вы ведь немецкий очень хорошо знаете. Подскажите, вот здесь в журнале, как правильно перевести фразу?» Помогает коллегам расцеховщик Николай Кузнецов. Общая у них работа, а на заводе стоят станки из Германии. Конструкторам важно в них разбираться, специальные немецкие журналы читать. Для друзей Николай Иванович по-прежнему Ника. Как начнут они мечтать о будущем, юноша с восторгом говорит: «Окончу технологический институт, стану инженером. Начну конструировать наши станки. Будут они лучше немецких. Перестанет завод выписывать германские журналы». «Зачем же ты тогда на курсах немецкого учишься?» – слышит Ника от друзей. «Язык пока необходим, и знать его надо в совершенстве». «А зачем с немецкими рабочими на заводе много общаешься?» «Это помогает слышать правильную речь и самому говорить правильно». «А зачем одеваешься, как немец?» «Немецкий костюм меня экзаменует. Если немецкие коллеги считают меня немцем, значит, говорю я на немецком правильно». «Ты прямо как разведчик!» – хвалят Нику друзья. Через несколько лет наступило для Николая Кузнецова время экзаменов. Защищает он диплом особенным манером – на немецком языке. «Отлично!» – ставит ему оценку профессора. Пожимают руку. «Вы нас удивили, и тему знаете идеально, и говорите по-немецки безукоризненно». А друзья удивляются еще и тому, что их Ника без промаха стреляет в тире и отлично прыгает с парашютом. «А в спорте-то тебе зачем такие успехи?» – спрашивают. «Вдруг меня Родина на защиту призовет?» – отвечает им Ника. Как-то вызвали Николая Кузнецова сотрудники секретной спецслужбы. «Мы все про вас знаем, товарищ Кузнецов. Родине очень нужны ваши способности. Конструкторов и без вас хватает. А вы пригодитесь в разведке». Теперь живет Николай в Москве. Выполняет сложные разведзадания. Друзья думают, что он конструктор на заводе. А он на самом деле общается с немецкими дипломатами и чиновниками. Перехватывает секретную почту, ставит прослушивающие устройства. Важные данные получают спецслужбы перед началом Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года услышал Николай по радио: «Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза». На стол командования лег его рапорт. «Горю желанием принести пользу моей родине. Отправьте меня в тыл врага». Готовит спецагента Кузнецова к новой работе. Даже определяют в лагерь для военнопленных. Спит Николай на нарах, ест из котелка, пилит бревна на пилораме, наблюдает. Он должен стать во всем похожим на немецкого офицера. Темной ночью в августе 1942 года над лесом возле города Ровно появился наш самолет. В тыл немецкой армии сброшен с парашютом разведчик Николай Кузнецов. Пробирается он в партизанский отряд полковника Медведева. «Пароль!» – слышит разведчик. «Николай Грачев прибыл!» – отвечает спецагент. Это его новое имя. «Отправляю вас на первое задание. Войти в доверие к гитлеровским офицерам, добыть ровно важные данные, говорит разведчику командир. Кузнецов одет в немецкую форму. Обер-лейтенант Пауль Зиберт представляется при встрече, наводит знакомство среди фашистов. Отлично, говорит он на немецком, ведет себя как настоящий германский офицер. Много секретной информации было доставлено спецагентом Кузнецовым в партизанский штаб за время работы в Ровно. Случалось ему раздобыть и особо ценные сведения. В районе Курска и Орла готовится наступление гитлеровцев. Будут использованы новые мощные танки. Ушло донесение в штаб фронта перед началом битвы на Курской дуге. Наконец, сообщили Николаю Кузнецову главное задание – приступить к ликвидации важных фашистских чиновников. Автомобиль Пауля Зиберта и его помощников ведет охоту на дорогах. Метко стреляет пистолет «Вальтер». Убит советник Рейхскомиссариата Украины Гель и его секретарь Винер, пишут фашисты в своей газете. Смертельно ранен заместитель рейхскомиссара генерал Даргель, рассказывают друг другу немецкие офицеры. Похищен командующий карательными войсками на Украине генерал фон Ильген, доносит в штаб немецкого командования. Зимой 1944 года началось отступление фашистов из Ровно. Группа разведчика Кузнецова перебралась по приказу в город Львов. Заскрежетали зубами фашисты от очередных новостей. Застрелен вице-губернатор Галиции Отто Бауэр. Погиб оберфюрер Альфред Функ. Объявлена охота на спецагента Николая Кузнецова. 9 марта 1944 года погиб мужественный и храбрый разведчик. В селе Баратин вступил он с товарищами в неравный бой с бандеровской бандой. За свой нелегкий труд в тылу врага получил Николай Кузнецов звание Героя Советского Союза.

Первый в мире мультфильм на нагайбакском языке выпустили в Челябинске. Проект называется «Нагайбакская сказка» режиссера Екатерины Максимовой. Нагайбаки – уникальный коренной народ Южного Урала. Генеральный продюсер, режиссер и автор сценария «Нагайбакской сказки» Екатерина Максимова рассказала, она начала работать над мультфильмом 2 года назад, погрузилась в культуру, язык и традиции. Автор много общалась с представителями этого народа и отмечает, что нагайбаки бережно хранят свою идентичность, несмотря на стремительные изменения, происходящие в мире. Их язык, песни, обычаи – это живая память, передающаяся от поколения к поколению. В центре сюжета мультфильма простая история о взрослении, но за ней стоит разговор о семейных ценностях, силе традиции и связи с родом. Озвучили нагайбакскую сказку носители языка. Автор выложила мультфильм в открытый доступ. Она признается, что ей очень важно, чтобы его увидели как можно больше людей, детей и взрослых. И это стало поводом поговорить о том, как важно сохранять язык, культуру и уважение к своим корням. Первая часть мультфильма уже получила признание на крупнейших анимационных фестивалях страны. Сейчас при поддержке Президентского фонда культурных инициатив ведется работа над продолжением мультфильма, которое познакомит зрителей не только с традициями нагайбаков, но и с культурным наследием казачества Южного Урала. Это все на сегодня. До встречи!

0: Чья книга? Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, для вас новые главы книги архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь. Мемуары, дневники, письма».
2: Послушание и дисциплина. Однажды старца Софрония Сахарова пригласили в женский монастырь, где-то в Европе. Да это он нигде не уступал ни с какой беседой. «Вы знаете, что монахини просто спасли меня». Я спросил их о том, что бы они хотели услышать от меня. Они попросили, чтобы я сказал им слово о послушании. Я говорил примерно час и не поднимал голову. Но когда я закончил, посмотрел на монахинь, то увидел, что у всех были открытые рты от удивления. И даже очень старый монахинь в инвалидной коляске. Содержание этих бесед старец не озвучил. Но из его трудов и разъяснений племянника иеромонаха Николая Сахарова явствует, что тема-то очень глубокая. Обычно мы привыкли, что дисциплина нужна, чтобы выработались какие-то либо навыки, умения и возросла в человеке творческая любовь. Отец Софроний разъяснял отличие духовного смысла послушания от простой дисциплины, исходя из испорченной природы человека вследствие от падения от Бога и присутствие в нем страстей. Духовный смысл послушания направлен на самопознание и исцеление тех страстей, эгоизма, которых человек зависим и потому страдает. Естественно, если послушник переводит все в духовный план, а старец как духовный руководитель ему помогает словом, примером и добротой, как опытный доктор. Когда же послушник не принимает таких целей пребывания в монастыре, то, как свидетельствуют святые отцы, если он проживет и 100 лет в обители, ничего духовного не приобретет и может просто закоснеть в страстях и эгоизме. В тех обителях, где есть старцы, в которых сияет любовь духовная, доброта и талант мудрого духовного наставничества, послушникам легче развиваться, потому что есть пример и плоды духовной жизни. Старец Софроний приводил образы идеального послушания на примере лиц Святой Троицы, исходя из полноты любви всех лиц. Ревность послушания зависит от мотивации и цели приобретения духовных сокровищ. Один афонский монах Ермолай встретился в миру с группой православных, и те начали задавать вопросы о послушании и дисциплине. Одна женщина стала жаловаться на то, что часто ленится ходить на службу в храм. Монах Ермолай с любовью и лаской ей ответил, что «значит, у вас нет уважения к цели», и задал загадку. Он говорил о том, что если из соседнего дома, государственного банка, придет сообщение, что некий ее дальний родственник оставил вам $1 000 000 и до завтра нужно наследство забрать, то вы, естественно, не будете медлить. Любовь и уважение к цели являются мощными стимулами в любой сфере, тем более в духовной жизни. Исцеление поврежденной природы человека, очищение, просвещение и освящение ее являются программой духовного развития. Однажды старец Силам встретил монаха, который был очень радостен, и спросил о причине этого. «А меня все братья любят, потому что я всех слушаюсь». Еще отец Софроний говорил, что если в небольшом монастыре руководство вынуждено часто прибегать к дисциплине, то в братстве нет должного понимания духовной пользы послушания. И в заключение, хотелось бы напомнить известную шутку монахов, когда их спрашивали, почему у них нет священнолепных старцев. А старцев нет. Нет старцев, потому что нет настоящих послушников. Когда кончается молитва? Ну, ответ вроде бы прост. Тогда, когда получаешь то, что просишь. Пастух с барином поспорили. Кто быстрее накормит? Барин гостей или пастух коров? Коровки поели, легли, дремлют. А у барина, что ни новые кушанья заносят, то все ручки гостей тянутся. Так и проиграл барин. А пастух ему сказал, что душа у людей без Бога голодна, а удовольствиями не насыщается. О постоянстве в молитве много написано книг, и в богослужениях всегда «Подай, Господи, подай, Господи!» И всего один раз «Тебе, Господи!» Преподобный батюшка Серафим Саровский как-то спросил простого крестьянина о том, надо ли молиться всегда. Тот ответил: «Конечно, батюшка, всегда». Ну, Серафим говорит: «Но ведь молитва – это просьба. А если получил просимое, то зачем дальше просить? Может, просто надо благодарить?» Наивный крестьянин не понял всей важности проблематики вопроса. Тогда святой Серафим ему привел такой пример. Ну вот, допустим, ты соседа просишь: «Приди, приди!» И он пришел. Ты же не просишь снова моего присутствия, чтобы пришел, пришел. Ну, просто радуйтесь общению. Так и в молитвах. Если приходит дух утешителя, то душа радуется и ничего уже не просит. Это и есть конец молитвы. Думай, крестьянин понял святого, но для религиозных фанатиков и прельщенных это совсем не аргументы. За их воплями Богу негде, вообще Богу негде слово вставить. В фанатичных молитвах почти всегда Богу навязывается своя воля и хотение, даже если они вредны. «Я грешен, да-да-да, вырви мне глаз, но соседу вырви два». Вот пример молитвы фанатика. Если фанатик при власти, то он не будет искать таблетку, когда у тебя болит голова. Он просто ее, что называется, отрубит, и все. Любой фанатик, эгоист и властолюбец. В своих молитвах он просит не об исполнении воли Божией, которая всегда душеспасительна для человека, а потому благая, об исполнении своей, которая для него свята, потому что она искренняя. Попущение Божие, по которым совершаются поступки фанатиков, они воспринимают как одобрение или даже благословение Божие. Религиозные террористы, моральные агрессоры есть во многих странах и коллективах. В одном театре была моральная террористка, и сослуживцы не знали, что делать, как жить. Обратились к опытному психологу. Специалист сказала, что она подпитывается от их эмоций и является вампиром. «Не надо вам отвечать ей, и тогда будет видно, как она себя поведет». Артисты стали так делать, наблюдали, что произойдет. Не получая подпитки, вампирша подошла к колонне на сцене и ударила по ней ногой с криком: «Ты бестолковая! Что здесь стоишь без дела?» Молитва заканчивается при созерцании нетварной благодати или изнутри души, или при наитии святого света. При страшных муках и болях остается безмолвной память о Боге, и сил нет даже молиться. Память и скорбь о личной смерти может пресечь молитву. Так было с великим пророком Моисеем. Он вырыл могилу в пещере и предался молчанию. Я вспоминаю, как мы с сестрами сидели у гроба отца в молчании, и не было даже молитв. Фанатики, падшие духи, как правило, бьют нас в самые тяжелейшие минуты жизни – при потере близких, во время судьбоносных минут, при тяжелейших болях или приступах, и стараются, и спешат вбить последний гвоздь в крышку нашего гроба. Вспоминается, что христиане в микромасштабе повторяют путь своего учителя, и когда он залкал, приступил к нему искуситель. В жизни таких искусителей пруд пруди, но особенно они опасны в религиозной среде. В эти тяжелейшие минуты важны кротость и смирение – с упованием на милость и помощь Божию. Помни, как 12 дней исступленно молился у кровати парализованной матери, причащал ее святыми дарами в ночь. Борьба за спасение души велась очень тяжело. Когда душа отошла, я был настолько в упадке всех сил, что не мог встать даже со стула. В этот момент летел родственник и стал орать о скорых моих заботах о похоронах. Это как-то уж совсем приблюснуло меня. Ученые и толченые. Святой Иоанн Синайский, который, что называют, лестничником, по названию его книги, писал, что тщеславие как треножник. Как ни кидай его, всегда одна ножка кверху, так и в совершении добродетели. Что бы человек ни совершал, возможность тщеславию вынужденить тут как тут. Святой Исаак Сирин писал о том, что кто в заслугах, тот в прелести. То есть в плену чувство, что он достиг этого сам по себе. А иногда даже помощь Божию воспринимает как бы богоисключительность свою. В связи с этим вспоминается несколько юмористических случаев, достойных кисти Херлуфа Битсрупа. Один очень юный батюшка попал на гастроскопию впервые, и ему предложили проглотить шланг. Ответ сразил докторов на повал. «А вы что, этот горбыль собираетесь ко мне внутрь толкать?» «Да». «Да вы что, с ума сошли? Там же Дух Святой живет, а вы с этой оглоблей». Одного священника, замотаревшего в заслугах и наградах, попытался покритиковать его старый приятель. Он ответил, «Я служу 35 лет в литургию. Это кощунство на Духа Святаго, который живет во мне». В Московской академии один семинарист просился в отпуск по семейным делам. Но инспектор упрямо не отпускал, хотя доводов было предостаточно. Семинарист в отчаянии застонал. «Ну вы же тоже человек, поймите, отец-инспектор!» Ответ батюшки поверг в шок. «Я не человек». «А кто же вы?» – в диком изумлении воскликнул семинарист. «Я архимандрит». Однажды в монастырь к архимандриту Сафроне прибежал студент и радостно прокричал. «Отец Сафроний, я доктор богословия! Поздравьте меня!» – ответ старца изумил. «Ну что же вы хотите? Сейчас ученость выше святости. Как ученые, так и толченые могут попадать в ловушку прельщения, что делает их неспособным адекватно воспринимать как себя, так и других. А чего же это все-таки происходит? Как учат нас святые подвижники, страсти питают гордость и ослепляют интуицию адекватного восприятия. Слава, власть, деньги являются серьезным испытанием для многих людей. Был человек вроде ничего, а дали власть, да не узнать человека». Архимандрит Анкрестьянкин как-то вырылся в узком кругу об одном батюшке. «Да, да, ему бы хорошо поучиться, да поздно. Золотая шапка на голове». Архимандрит Серафим, преподаватель богословского факультета Софийского университета, писал, «Смиренный человек прекрасно понимает возможности Божии и свои. Эта мудрость удерживает его от превозношения и прелести самообмана. В этом состоянии человеку легче понять, принять другого – и сострадать ему». До 1917 года в русской церкви к ученым-монахам относились в основном преподаватели духовных учебных заведений, за редким исключением епископов, обладающих литературным талантом. Надо сказать, что молодому ученому-монаху, вступившему на поприще преподавания, в окружении женатых батюшек было нелегко. Одни подтронули, что дева владыки метишь, другие считали ущербным, неполноценным, неудачником. Один дореволюционный епископ подписывал так свое молодое житие в общежитии женатых преподавателей. «Детишки все время орут, носятся, выйдешь на балкон, там трюселя, оливчики сушатся. Летом поехал в монастырь, а там мужики, простаки, монахи, не с кем поговорить на ученые темы». Владыка Порфирий Успенский так описывает свое мытарство. «Приехал я в Соловки, а монахи говорят, ну, за симу надо работать, а не книжки читать». Поехал в Александр Невскую лавру. Архимандрит сразу сунул руку для целования. На ней одни дорогущие перстни цветные. На поприще ученого монашества прославился профессор Макарий Глухарев, насельник Глинской пустыни. Он организовал алтайскую миссию, которая привела к православной вере 35 тысяч алтайцев, ушедшие как часовые. Тихий летний вечер. Слышу в стене, как отец с соседским мальчиком лет 5, сидя на крылечке, беседует. Вовка рыженький, приехал к бабушке напротив нашего дома из города первый раз. «Дядь Миш, а вы возьмете меня в лес на сенокос-то завтра?» «Я хочу». «Я возьму, — говорит отец, — только очень рано вставать тебе надо. Да и бабушку проси. Обязательно». «Да бабуля отпустит, она меня любит». Отцу как-то очень было надо куда-то, но он не хотел обидеть расставанием. Вовку наконец попросил прощения и ушел по неотложным своим делам. Встали рано утром, долго ждали Вовку и, с сожалением, уехали в лес без него. Мягко стелится утренний туман, скрывая фигуру отца. Только слышится шелест косы по мокрой траве. Жик, жик, жик, жик. Где-то ухнула проснувшаяся большущая птица, ее звук гулко отозвался в лесу. Орлесок большой, и мы двигаемся сквозь ласковый свежий туман в невидимости друг от друга. Я знаю, что отец где-то рядом, и оттого тепло на моем сердце. Медленно начал входить солнце, и проснувшиеся лесные птицы стали оповещать об этом. Сидим с отцом под вековым дубом и слушаем веселый разговор птиц. Я пошел по лесу, стал собирать букет ягод матери. С полным кузовом сена подъезжаем к дому, и мама спешит навстречу к подарку. Отец крайне редко делал нам замечания, больше просил помочь. Однажды я приехал на студенческие каникулы домой, и он тихо наедине меня спросил: «Сынок, а ты жениться не собрался?» «Что-то сердце беспокоилось за тебя». Я ответил, что поводы были, а намерений нет. Силуан Афонский исповедовался у любого батюшки, а старца по сердцу так и не встретил. Говорил, такого, как отец, не нашел. Вспоминал, как сенокос в посту свинины отца накормил по забывчивости. Тот через полгода, выбрав момент, сказал: «Сынок, а помнишь, в посту свинины-то накормил? А я ведь ее ел, как стерву». Подумайте, полгода отец ждал момента, чтобы не обидеть меня. О, такого старца я не встретил, даже на Афоне. Последние годы мой отец болел, частенько плакал, то жалел детей, то от боли. Он покинул этот временный мир в 1987 году, когда я учился в 4 классе семинарии. С тех пор много-много лет прошло, и отец изредка напоминает о себе. Так, на Троицу после службы я задремал. Во сне отец стал спрашивать о нашем общем знакомом на нашей улице. Помню ли я его? Да, говорю, ох, помню, как же. Так как сестры Вали, то он жених был. Раздался вдруг звонок, и сестра сообщила: «Слушай, Вовка только что неожиданно ушел из жизни», и просила помянуть его в молитвах.
3: Фантик и Цезарь. Фантиком девочки в Пивуне в семинарии звали преподавателя музыки Романаха Иоаннафана Елецких. Человек он был очень талантливый и делал всякие гармонизации к песнопениям. Как всякому таланту, ему, по всей видимости, очень завидовали и распространяли слухи, что он нетрадиционал. Его это очень нервировало. Семинаристам-первоклашкам он преподавал теорию музыки, но так сложно, что даже ребята с музыкальным образованием не понимали, о чем вообще идет речь. Меня он пытал с пристрастием, и, не выдержав, я высказал, что было на сердце не только у меня. «Отец Иоаннафан, если бы я хоть что-то понимал, о чем вы спрашиваете, я, может быть, что-то ответил бы». Класс дружно захохотал. Он этого, оказывается, не забыл. На обеде, пробегая мимо нашего стола, решил меня поставить перед всеми в неловкое положение. «Что же вы будете делать, Парамонов, когда в раю все будут славить нашего Господа, если вы и пить-то не умеете?» «Да я, отец Иоаннафан, буду следовать в этом случае учению нашей церкви». «Какому?» — резко спросил Иоаннафан. «Молчание есть таинство будущего века, а словеса только орудие века сего». Иоаннафан фыркнул и унесся, как вихрь. Как же служила судьба этого таланта? Ректор, отец Николай Гундяев, выпер его с преподавания, и Фантик стал наместником Кимпичерской лавры, потом епископом и приехал на юбилей нашей академии. Когда выступал в трапезной среди важнейших гостей, епископов, преподавателей, Иоаннафана вдруг понесло. В связи с религиозными свободами моей заветной мечтой было заглянуть в одну заветную папочку, в которой хранятся все клеветы на меня. Эта папочка хранится уполномоченно по делам религии Ленинграда. В этот момент я очень внимательно смотрел в лицо женщины, которую Иоаннафан не знал, а именно она была назначена на эту должность. Поразительно, что она не проявила никаких эмоций и даже интереса. Время было уже совсем другое. Прошло еще много-много лет, рассказывает студент Духовной Академии. Иду по Невскому проспекту, смотрю, бородатому дедуле плохо. Стоит одной рукой в стену уперся, а в другой откусанное мороженое. Довел я дедулю в гостиницу. В гостиницу «Москва». Посидел с ним, проводил на самолет. Дедуля казался митрополитом Иоаннафаном с тяжелейшим диабетом. Служит он в Виннице, из-за симпатии к России арестован. С таким тяжелым диагнозом, как он, бедный, вынесет тюремное заключение. Игорь Цезарь Миронович, преподавал тогда библейскую историю, являлся всеобщим любимцем, и все слушатели просто млели на его лекциях. Он не был в священном сане и часто прогуливался по дворику академии с очередной опекаемой духовно. А сверху смотрел митрополит Никодим и показывал окно пальцами, как будет его стричь в монахи. Цезарич не боялся митрополита, а боялся КГБ. В потаённом месте они с дедом Аркадием обсуждали любимые страхи о спецорганах. Наконец, милостивый Господь, видя всеобщую любовь к Игорю Цезаричу, решил его избавить от этих страхов. Семинарист Ваня Кадр познакомил любимого преподавателя с докторицей Людмилой, и они все вместе уехали к ней на дачу в Винницу на летний отдых, где Цезарич поведал о своих ГБшных страхах. Людмила говорит: «Да они все мои любимые друзья. Муж мой генерал КГБ, геройски погиб, и все мы собираемся на день его памяти. Я им расскажу о вас, и больше никто вас пальчиком даже не тронет». Сама Людмила оказалась важным чином в горздраве по несколько лет. Люда опекала Цезарича до последнего вздоха, и умер он у нее на руках. Она построила очень красивую часовню на его могиле. Ну, а Фантик осветил ее. Фанерный Ильич. В начале перестройки у Казанского вокзала в Москве можно было сфотографироваться с фанерным Горбачевым за руку и в обнимку. По Красной площади ходили двойники Ленина и Сталина. Фотографируйся сколько хочешь, но за деньги. Правда, Ленин со Сталиным часто дрались за территорию, и милиционеры их мирили. Бизнес совсем не херел. Мой земляк, художник Юра Кукжанов по кличке Кук, решил оседлать эту тему у себя в районном центре. Подошел он к этому делу фундаментально. Съездил в дом-музей Ленина в Ульяновск, узнал точный размер Ильича, заказал отличное фото в натуральную величину и приклеил на 10-метровую фанеру, предварительно выпилив фигуры Ленина в рост. Задумал пригласить фотографа сняться вместе с Ильичом. Поставил фанерного Ленина сушиться на окно лицом на улицу. Была ранняя весна, и Ильич не сразу высох. Мастерская располагалась на втором этаже, и через заколоченную дверь находилась бухгалтерия ткацкой фабрики. Юрочка невольно слышал все их разговоры. «Сегодня же пятница-то! Ха! А инкассаторы с Ульяновска не приехали за выручкой. А вдруг жулики за 2 дня сейф раскурочат?

очень важная и утешительная вещь. И вот это, если бы мы могли понимать это, если бы мы могли видеть в некоторых обыденных проявлениях жизни в течение дня свидетельство Его милосердия, то ум бы наш не разбивался. Мы могли бы с этим справляться. Потому что, ну вот скажем, я зашел в храм, мне очень плохо, мне очень скорбно, у меня нет слез, у меня нет утешения. Я зашел в храм. Сам храм, его наличие, есть милосердие Божье. Наличие в нем добрых людей и священника есть милосердие Божье. Я по-прежнему пришел в храм, по-прежнему верю. Значит, Бог не отрекся от меня, если бы Он отступил от меня, я бы потерял веру. А я еще ее не потерял, значит, Он еще сохраняет мне верность. И много других. Мне позвонила мама, я с ней поговорил и даже на нее не раздражился. Значит, Бог был рядом. Что-то пришло, какое-то странное известие, еще очередной раз меня доканывающее, но я почему-то отнесся к нему достаточно спокойно. Это Бог покрыл меня от этого удара своим милосердием, чтобы я смог его выдержать. И так во всем. Просто мы не умеем видеть, других не умеем, и в себе не умеем видеть вот эти знаков Его присутствия, знаков Его милосердия. Нам бы намного было легче. Но главное, что говорит здесь, в этом отрывке, центральном отрывке из плача пророка Иеремии, или лучше сказать Дух Святой, то, что ощущение мрака, ощущение богооставленности, ощущение тягостного состояния не навсегда. Оно пройдет. Но чтобы оно прошло, здесь несколько слов, говорящих об этом, но чтобы оно прошло, нужно ждать и терпеть. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Перефразируем, да, сложно здесь в плаче Иеремии так сказать, но по сути дела, блажен тот, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Так было с Авраамом, так было с Ноем, так было с Иаковом, так было с Моисеем, так было с Давидом, и так было со всеми святыми Нового Завета. Они, в каких бы ситуациях ни были, они ждали, когда Богу угодно будет прийти и их защитить. Висяли на кресте, терпяли колесование, сидя там, находясь в какой-нибудь темнице, как апостол Павел, или в какой-нибудь изысковой яме, или в каком-нибудь мрачной преисподней земли, эти люди ждали, когда Бог придет и спасет. Иоанн многострадальный зарылся в песок и ждал, когда придет и спасет его Бог. Моисей Угрин, которого терзали разные враги, ждал, когда Бог придет и спасет. И это общее, найдите любого святого. Найдите его житие. Неважно, кто он, юродивый или святитель, мученик или преподобный, царь он или царица, блаженная просто, Христа ради юродивого, кто бы он ни был или не была. Это люди, которые исполнили вот эту заповедь. Они терпеливо ждали, когда придет Бог и спасет. И были потому, стали потому блаженными. Это ведь то же самое, как слово Иисуса Христа. В терпении вашем стяжите души ваши. Ты только терпи, не сдавайся. И сохраняй свой ум в вере, ибо оттуда льется свет и сила на тебя, чтобы ты не ослабел. Ты только дотерпи, дотерпи.

0: Он всегда придет и спасет. Как сказал он Антонию, который терпел, быть может, более всех людей, преподобных, по крайней мере, ради Христа. И когда он изнемог, он сказал: «Господи, где ж ты был?» И он ему ответил: «Я всегда был рядом, но смотрел, как ты терпишь». И никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах Бог не оставляет человека. Он умаляет сознание присутствия, но не оставляет его никогда. Об этом надо помнить, за эту мысль держаться и терпеливо ждать, когда он обнаружит себя вновь.
1: Мы с вами читали Ветхий Завет вместе со священником Константином Корепановым.
2: В Екатеринбурге 14 часов.
3: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбурге с 1 по 3 мая состоялся полуфинал областного социально-педагогического проекта «Ориентиры жизни» для учащихся с 7 по 9 классы. В этом учебном году школьники соревновались под девизом «Ориентиры жизни. Труд. Профессия. Родина». Напомним, проект призван помочь подрастающему поколению сориентироваться в сложной системе жизненных координат, осознанно выбрать будущее профессию и определить свое место в обществе. В течение всего периода проведения конкурса школьники были активно вовлечены в разнообразные мероприятия. Они проявили себя в увлекательных конкурсах, расширили кругозор на познавательных лекциях и получили незабываемые впечатления от тематических экскурсий. За каждое участие и достижение ребята зарабатывали баллы, которые в итоге определили победителей. От всей души поздравляем каждого, кто дошел до этого этапа. Вы показали себя настоящими энтузиастами, с интересом и упорством преодолевали все испытания, открывали для себя горизонты и не боялись пробовать новое. Ваш путь – это пример вдохновения и стремления к развитию, сообщили организаторы в социальной сети проекта. Планируется, что на финальные испытания, которые пройдут на территории Екатеринбургского кадетского корпуса, команды соберутся в период с 14 по 17 мая. Напомним, областной социально-педагогический проект «Ориентиры жизни» проводится ежегодно с 2005 года для обучающихся с 7 по 9 классы муниципальных образований Среднего Урала. Организаторы – общественно-государственное движение попечительства о народной трезвости, некоммерческая организация «Просветительский центр» при финансовой поддержке областного министерства образования. Соорганизаторы и партнер проекта – Центр опережающей профессиональной подготовки по направлению «Социальная сфера» Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловский областной педагогический колледж, кафедра теологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Уральский государственный горный университет, региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», волонтерский центр РМК «Сила Урала», центры патриотического воспитания молодежи, расположенные в образовательных организациях среднего профессионального образования в области. В эфире новости. К первой декаде мая культурно-просветительский центр «Царский» Екатеринбурга подготовил для зрителей серию концертов и просветительских мероприятий. Так, 2 мая состоялась встреча из цикла «Беседы по иконописи» по теме «Иконография Христа». «Просвещение во тьме лежащих, спасение отчаявшихся». Беседу провела руководитель иконописной мастерской, директор школы-студии церковно-прикладного искусства и иконописи во имя святого преподобного Андрея Рублева, искусствовед, бакалавр теологии Екатерина Недзельская. 5 мая 18:30 состоится концерт к празднику Великой Победы «Будем вас помнить всегда». В программе прозвучат стихи и песни о Великой Отечественной войне. Исполнители артисты театра «Слово» народной артистки России Тамары Ворониной. 6 мая 18:30 концерт классической инструментальной музыки «Учитель и ученик». В программе произведения Георга Фридриха Генделя, Вольфганга Амадея Моцарта, Анри Вьотана и Николая Метнера. Исполнители Екатерина Садикова, скрипка, Александра Зиганшина, скрипка, Арина Новоселова, фортепиано и Лариса Шерер, фортепиано. 7 мая 18:30 состоится концерт празднику Великой Победы памяти наших героев. Исполнители класс сольного пения Екатеринбургской детской музыкальной школы номер 16. Адрес центра Царский, город Екатеринбург, улица Царская, 8. И последняя информация выпуска. В синодальном отделе религиозного образования и катехизации 30 апреля состоялась рабочая встреча председателя отдела митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и иеромонаха Филарета Зубова, председателя синодального отдела по делам молодежи. На встрече также присутствовали заместители синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин, заместитель председателя синодального отдела по делам молодежи священник Алексей Соловьев, священник Николай Савенков, авторы идеи конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание» священник Андрей Филонов и чтец Максим Павлык. Основные вопросы обсуждения – деятельность Совета по взаимодействию Русской Православной Церкви с организациями высшего и среднего профессионального образования в сфере духовно-нравственного воспитания, проведение Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание». В синодальном отделе религиозного образования и катехизации провели коллегию с недавно назначенным руководителем отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви иеромонахом Филаретом Зубовым, познакомились, обсудили совместные проекты. Ведь задачи у нас во многом общие, и молодежь одна. Будем трудиться вместе, написал по итогу встречи в своем Макс-канале митрополит Евгений. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Просто о православии» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным. Что читать православному христианину?
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Это наш проект «Просто о православии». С вами я, священник Александр Ермолин. И мы продолжаем наш разговор о духовной жизни, не только духовной, но и о интеллектуальной жизни православного христианина. Вот мы много говорили о нашей вере, во что мы веруем, толковали символ веры, молитву Господню. А сейчас говорим с вами о том, а как же жить в соответствии с этой верой, как реализовывать те основные принципы, которые приняли как веру живую, веру спасительную. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что нужно много внимания уделять изучению Священного Писания. И вообще в целом православный христианин должен уделять какое-то время своей жизни интеллектуальному развитию. И это очень замечательно, потому что мы с вами стремимся духовно развиваться, а поскольку человек – существо духовное и телесное, то, конечно же, развитие интеллекта тоже очень важно. И я предлагаю сегодня поговорить на такую важную тему, как вообще христианин и литература, расширяя ее до темы вообще христианин и светская культура, и светская литература, то есть что же из этого всего нам полезно, что не полезно и так далее. Конечно же, есть такие радикальные суждения, которые говорят, что ничего христианину иного не надо. Вот у нас с вами есть Священное Писание, Священное Предание, то есть толкование отцов церкви. Ну и в принципе есть такая еще церковная литература, правда не вся, а избранная. И вот на этом можно, наверное, поставить точку. Все остальное христианину не нужно. Какие-нибудь там фэнтези-книги, какие-нибудь современные писатели, классики. Нет, это все не нужно. Это все не говорит нам с вами о Боге. Но интересно, что отцы церкви как раз толковали этот момент по-другому, иначе. Да, конечно же, были такие радикальные отцы церкви, которые предлагали порушить оставшуюся античную культуру, потому что там много всяких языческих вещей, элементов разных и так далее. Но вместе с тем вспоминается произведение святителя Василия Великого. Называется оно «К юношам» о том, как извлекать пользу из чтения языческих авторов. Даже в самом заголовке уже звучит интересный посыл. Как извлекать пользу из чтения языческих авторов? И здесь нужно сказать, что к моменту воплощения Божие в этом мире, в момент пришествия Христа в мир, античная культура была очень большой. Была уже целая литература, целая культура, целая философия. Если мы с вами посмотрим, о чем думали античные мыслители, то так окажется, что в принципе они уже подумали обо всем. Они уже взяли, изучили человека, они взяли, изучили основные проблемы его бытия. Были философы-аскеты, которые понимали, что нужно все-таки есть, чтобы жить. Хотя некоторые люди живут для того, чтобы есть. То есть было очень много интересного. Были высоты вот такого аскетического делания, естественно, безрелигиозного, но тем не менее. И, конечно же, были такие глубины падения, когда решали, ну все можно, давай грешить срочно, потому что наше тело – это темница для души, и ничего от этого тела больше мы ожидать не можем. Давай грешить, пока не поздно. Такие вещи тоже мы встречали в античной культуре, в античной литературе. Античный театр, который часто показывал разные представления, разные сцены из жизни языческих псевдобожеств и так далее. И, конечно же, христиан это не могло не беспокоить. Ну как вот христианину идти учиться каких-то греческих риторов или ораторов и читать произведения, написанные с упоминанием языческих псевдобожеств? И вот Василий Великий говорит, что нужно ко всему относиться с неким рассуждением. Он говорит, что как из яда змеи можно взять и сделать лекарство, можно убить человека, так и здесь. И он предлагает юношам изучать античную культуру, античную литературу, философию, науку и так далее, но поставить для себя такой внутренний фильтр. То есть все то, что касается античных псевдобожеств, их любовных похождений, их войн и так далее, все это нужно отметать. Просто брать, отметать как совершенно ненужное, лишнее, то, что действительно мешает в деле духовной жизни. А вот все то доброе, хорошее, вот эти рассуждения об аскезе, какие-то вообще общекультурные вещи, брать на вооружение и даже, возможно, использовать в своей собственной духовной жизни. Ну и в конце концов, каждый христианин должен быть человеком образованным, культурным, знающим. И вот имея такой большой багаж из нашей с вами православной традиции, давайте теперь поставим вопрос. А что нужно читать или смотреть православному христианину. Но, наверное, многое, что можно, многое, что нужно. Конечно же, я скажу, что самое главное – это чтение Священного Писания. То есть самое главное, конечно же, развитие и укоренение в своей собственной традиции, в которой тебя является для тебя основой твоего духовного мира и основой твоего собственного бытия. Вот в этом, естественно, в первую очередь. У нас с вами есть огромная масса православной литературы, у нас есть книги церковных писателей, писателей древности, слава Богу, их издают, и даже с научным комментарием. Есть писатели церковные, современные, есть очень условные либералы, очень условные консерваторы. Почему условные? Потому что это выражение крайне не люблю, так как оно не отражает суть разности взглядов. То есть все, что нам нужно, мы можем выбирать эту литературу, а благодаря современным сервисам, доставкам, книжным магазинам, всевозможным онлайн-изданиям и так далее, аудиокнигам, благодаря всему этому, наверное, не хватит нашей человеческой жизни, чтобы прочитать всю ту духовную литературу, которая у нас с вами есть. Но как же быть христианином по отношению к светским произведениям? Я все-таки считаю, что нужно их читать. Это всегда показывает некий общий уровень культуры. Вот приходит священник или просто приходит воцерковленный человек в какое-то общество, и там обсуждают, ну, допустим, русских классиков. Допустим, того же самого Толстого, который отпал от церкви, и мы констатировали факт его отпадения. А он говорит: я не читал, потому что я считаю это плохо. Для меня, как для христианина, это неправильно. И, конечно же, возможно, примут его убеждения, скажут: ну да, для тебя это неправильно. Но вместе с тем все равно воспримут, что ты как бы ниже их по интеллектуальному уровню. Им можно сказать: ну я читаю Достоевского. Сказать: ну хорошо, а мы читаем Достоевского, и того, и еще чего-то. И даже отцов церкви иногда бывает, на досуге почитываем. Но получается, что для христианина важно из того, что есть в культуре, в русской культуре, в литературе и так далее, брать что-то полезное. Вот, например, есть прекрасные произведения литературные, но есть прекрасные произведения современного кинематографа, хорошего, серьезного кинематографа, или, например, кино там, второй половины прошлого века, в которых поднимаются сложные мировоззренческие вещи, философские, фундаментальные вещи, и можно ведь толковать по-разному. Вот есть фильм какого-нибудь известного режиссера, и кто-то в нем видит религиозные мотивы. Спрашивает тебя: ну ты же верующий, ты считаешь, что это православный фильм? Ты говоришь: я не знаю, не смотрел. Или, например, наоборот, видит какие-то антирелигиозные мотивы, причем такие ярко выраженные антихристианские мотивы, спрашивают: а ты что думаешь, это фильм антирелигиозный? А отвечают: ну я как-то не смотрел, я православный, мне не до этого. Поэтому, дорогие друзья наши, дорогие братья и сестры, очень важно стараться всегда поднимать себя, свой культурный, духовный, интеллектуальный уровень. И в завершение хочется сказать, вот чего бы я точно бы никому бы не советовал читать, я не буду называть имена, названия произведений, но все-таки я бы никому бы не советовал читать современную эзотерику. Но если только вы не занимаетесь какой-то отдельной апологетической миссией, с ними не дискутируете, не пишете книги, почему это плохо и так далее. То есть я бы не советовал всем читать эти вещи. Современную эзотерику, современную мистику, современный оккультизм, ну как бы в принципе и несовременный тоже. Потому что все это захватывает, все это не ведет нас к спасению, все это нам с вами не полезно, и более того, это вредно. Поэтому нужно наполнять себя чем-то хорошим, чем-то прекрасным. Нужно помнить, дорогие друзья, что мы с вами, как личности, вот так пред Богом и предстанем. То есть встанет вопрос: а что есть в моем духовном багаже? Что там у меня есть? Какие даже память о чем сохранилась? Память о каких-то простых, примитивных, плоских книжках, которых было множество, которые были написаны там как бульварные романы. Или же все-таки, например, чтение серьезной литературы, той самой литературы, которая ставит перед нами вопросы о Боге, о церкви, об истине, о правде и так далее. Кстати, обратите внимание, вспомните, как часто в литературе 19 века поднимается идея искания правды. Понятно, что это итог был духовного кризиса, итог того, что люди перестали верить в церковь, перестали доверять церкви, это понятно. Но тем не менее, какой был огромный запрос на искание правды. Искали его в разных местах, в социализме, в разных идеях, в равенстве, еще в чем-то искали. Но тем не менее, какой был запрос, какой был посыл, нужно было искать правду, искание правды, как вообще особенность литературы 19 века. И вот нам с вами, дорогие друзья, в наше время, в нашем мире очень важно быть грамотными, образованными, читающими. Когда на все это находить время? Нужно, опять же, пользоваться теми благами, которые нам наш современный мир дает. Есть аудиокниги, есть разные электронные издания, есть все то, что помогает нам с вами хотя бы кратко, хотя бы немного, хотя бы чуть-чуть, но взять и познакомиться с этими произведениями и действительно достойно, как настоящий христианин, как воин Христов, достойно, а главное грамотно, красиво нести Слово Божие. Поэтому да, возможно, нам с вами сложнее. Возможно, от обычного светского человека ничего такого не спрашивают. Но поскольку мы христиане, мы должны нести Слово Божие, должны понимать его, знать его, то, конечно же, получается, что и с нас спрос у Господа будет гораздо больше. Ну а мы с вами, дорогие друзья, продолжаем наш проект «Просто о православии». И пока с вами расстаемся. До скорых встреч.
0: Вы слушали программу из цикла «Просто о православии» со священником Александром Ермолиным.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Здравствуйте! С вами Ирина Василевич и Иерей Стахий Колотвин, проповедник, миссионер, блогер. Поговорим о молодежи. С какими самыми распространенными страхами или предубеждениями о церкви приходят к вам молодые люди сегодня? Изменились ли эти страхи за последние 5-10 лет?
2: На самом деле проблема в том, что молодежь не приходит просто так, потому что страхов у молодежи обычно нету. А когда страхи у молодежи случаются, то та самая вот молодежная гордость, она на самом деле оборачивается, что ни на есть, стеснительностью. Это известный такой феномен. Человек, который вроде в своем привычном кругу общения начинает ярко себя как-то выставлять, когда дело доходит до собственной какой-то боли и переживаний, очень часто он стесняется о них говорить. И поэтому, наоборот, церковь призвана, и священники призваны идти и в вузы, и в школы, в колледжи, на молодежные площадки, чтобы об этом ребятам напомнить. Когда большинство ребят смотрят, слушают священника, вот я хожу, общаюсь, тоже собираются и залы учебные, да, там по 100, там порой даже 300 человек, помню, вот в прошлом году один раз собралось, то действительно все слушают с интересом. Но, тем не менее, этот интерес, когда нету какой-то более переживания, он такой, можно сказать, наряду. Ну вот еще одно интересное явление. Слава Богу, что такой интерес есть, слава Богу, что там в телефоне сидит меньшинство. Тем не менее, на самом деле, вот это зернышко проповеди, оно может прорасти в условиях, когда огород обрабатывается, когда поле вспахивается, и порой душу человека для того, чтобы он открыл свое сердце для Бога, и для того, чтобы вот так ее подготовить к этому богатому урожаю добрых дел и стремления к Христу, конечно, это необходимо столкнуться человеку, увы, с какими-то собственными трудностями и переживаниями. А вот когда уже ребята приходят со своими трудностями и переживаниями, то тут уже из поколения в поколение ничего не меняется. Переживания есть по поводу построения личной жизни, потому что молодые люди находятся как раз в силу возраста в этой стадии. Переживания есть по поводу учебы, работы, определения дальнейшего жизненного пути. И поэтому можно сказать, что в 21 веке, что в первом веке от Рождества Христова, когда только апостолы вышли на проповедь, ситуация не поменялась. Однако долг современного проповедника ориентироваться именно в реалиях современного мира, потому что страхи в душе у молодого человека все-таки они связаны с реалиями современного мира, но и на них есть ответ у церкви, у Господа.
1: На каком языке нужно говорить с молодежью о Боге? Приходится ли вам использовать сленг, примеры из компьютерных игр, фильмов или современной музыки, чтобы донести смысл Евангелия?
2: На самом деле, главное это, чтобы был искренний язык, искренняя речь, потому что если это будет звучать формально, то у молодежи включается некоторый защитный рефлекс. Да, ведется различные на уровнях и в школе, и в вузах воспитательная работа, но иногда против нее у молодых людей даже вырабатывается некий иммунитет, что вот это можно не воспринимать. Да, вот есть некие правильные слова, их надо послушать, их можно воспроизвести, но это не очень интересно, все, дальше уже разум отключается. Когда ты говоришь искренне, то уже, конечно, это вызовет больше доверия. Тем не менее, не всем это доверие нужно, не всем нужна эта искренность, потому что люди просто погружены в себя или в свои какие-то заботы, или чаще всего в какое-то просто свое, может, и праздное времяпрепровождение, просто занырнуть в экран смартфона и так далее. Но, тем не менее, когда ты ставишь себе задачу завоевать внимание молодого человека, то здесь, как миссионерский метод, как апостол Павел говорит, с иудеями я был как иудей, с эллинами да как эллин, чтобы приобрести хоть кого-то из них, чтобы подстраиваться под аудиторию можно? Можно. И под молодую аудиторию, чтобы подстраиваться, конечно, нужно ориентироваться уже и в каких-то современных реалиях массовой молодежной культуры, какие-то мемы из интернета, какие-то популярные сериалы, какие-то музыкальные группы. Причем тут не нужно пытаться обойти ребят в этом. Вполне достаточно, вот когда я был на 10 лет помладше и беседовал более-менее со своими ровесниками, ну или чуть младше, то, конечно, мне было в чем-то проще. Сейчас, однако, когда уже прошло уже больше 10 лет моего священнического служения, то я, наоборот, иногда смиренно перед молодежью говорю: ой, ну вот в моем молодежном возрасте мы там вот так говорили, а сейчас, ребята, вы еще используете такие фразы, и кто-то говорит: да-да-да, и вот это то, что и у нас сохранилось, и то, что некоторая общность выстраивается. Другое дело, что не нужно гнаться за вот этими всеми элементами современной молодежной культуры как за чем-то ценным. Это лишь инструмент. Ты налаживаешь общий язык, обращаешь внимание, заинтересовываешь слушателя, и потом уже, когда глаза в глаза уже на тебя смотрят, ты можешь сказать что-то вечное, что дарит сам Господь наш Иисус Христос, что из века в век не меняется, слова Евангелия.
1: Многие молодые люди сегодня живут в двух реальностях – физической и цифровой, соцсети, ТикТок. Как это влияет на их восприятие веры? Церковь должна идти в эти пространства или бороться с ними?
2: Конечно, есть разные подходы, но мой подход, что проповедовать надо, стараться везде, где только возможно, когда у тебя есть силы. Вот это уточнение, когда у тебя есть силы, оно очень важно, потому что если ты будешь на каждом шагу вот проповедовать, то есть ты идешь там с пакетами из магазина, да, и начинаешь проповедовать, уставший после дня, но это будет не проповедь Слова Божия, это будет, ну, некоторое, скорее всего, по гордости, по срамлению веры. Ты не в ресурсе, можно сказать, в этот момент. Но в любом случае, там, куда люди обращают свое внимание, там должно быть слово о Христе, слово о Боге. Поэтому если современный человек, уже особенно молодой человек, все меньше смотрит телевизор и все больше заглядывает в соцсети, то, конечно, на соцсети надо обратить особое внимание. При этом, конечно, с телевидения уходить православному проповеднику нельзя, и тоже надо бороться и за кусочек эфирного времени, не только на православных, но я вот и стараюсь и на светские телеканалы приходить. Да, пока там более старшая аудитория. Но, как мне кажется, и современная молодежь спустя там, 10 лет, спустя 20 лет, тоже перейдет из соцсетей в такие в более консервативные телевизионные форматы, и поэтому тоже уже надо их там ждать, потому что молодой человек сейчас – это не молодой человек потом, ему одинаково нужно миссионерское внимание.
1: Чаще к вам приходят с интеллектуальными вопросами, как доказать, что Бог есть, или с экзистенциальными, в чем смысл жизни, как справиться с одиночеством, что болит у молодого сердца сегодня?
2: Вопросы о высотах богословия – крайне редкое явление. Поэтому я очень рад, когда у людей есть вопросы, правда, по Евангелию. На самом деле людям бывает интересно задать вопросы по Евангелию. Когда я беседую с будущими крестными или с родителями ребенка, которого собираются крестить, люди не воцерковленные, и я им даю задание прочесть Евангелие и подготовить вопросы. У них, у самих, чаще всего такого, ну, даже стремления не возникает. Но когда они просто из послушания, поскольку это так вроде положено в формате подготовки, читают Евангелие, то они вопросы эти задают, им действительно становится интересно. И порой, ну, человек, говоришь ему, ну, минимум три вопроса, он только три вопроса подготовил, скажет: ой, батюшка, два, больше нет, все мне там понятно. А другой человек, наоборот: ой, батюшка, у меня тут и четвертый, и пятый, и десятый вопрос. И человек становится действительно интересно то, что говорит Христос, как свою жизнь, такую приземленную, наоборот, на этот уровень поднять. Однако инициативные вопросы от любого молодого человека – это все-таки чаще всего вопросы за жизнь. И это нормально, потому что и долг священника – помочь человеку обычную повседневную жизнь выстроить в гармонии с заповедями Божьими, чтобы эта жизнь земная перетекла в вечное счастье, в вечной жизни со Христом.
1: Что сегодня работает лучше в молодежной среде? Лекции, беседы, интеллектуальные клубы или совместные походы, чаепития, волонтерство? Не убивает ли православная тусовка дух покаяния и молитвы?
2: Ну, на самом деле, вот это выражение, оно достаточно, мне кажется, клишированное, что там, ой, православная тусовка. Не уверен, что можно о нем сказать, потому что те люди, которые собираются вокруг храмов, то есть воцерковленная молодежь, это люди, наоборот, очень самоотверженные, которые не только собираются побеседовать, чайку попить, но на которых ты можешь рассчитывать. И когда вот тут мы записываем на территории храма, там приходят ребята снег почистить, да, там после учебы, после работы. Девчонки приходят в храм украсить. То есть это те тоже выезжают и заботятся о стариках в различных социальных проектах. Поэтому, с одной стороны, не нужно всех загонять только на труды, потому что люди уставшие, если они приходят в храм, а выясняется, что просто храму нужна еще молодая рабочая сила, там, пусть даже для полезных проектов, пусть даже не для храма, а для кого-то еще, для нуждающихся, болящих людей. Но человек может перенапрячься и сказать: не, я не могу, я уж как помогаю, от храма буду держать подальше. Поэтому, конечно, нужно давать возможность молодежи как собираться в храме просто на беседы, просто за чашечкой чая, просто для того, чтобы пообщаться между собой, с другими верующими людьми, так и пообщаться со священниками, узнать что-то новое. Ну и, конечно, а уже когда человеку хорошо будет в такой среде, то он с радостью присоединится к тому или иному социальному проекту, той или иной деятельности, паломнической, помощи ближнему. То есть уже одно другим будет дополняться.
1: Как вы делаете скучные, на первый взгляд, вещи, длинные службы, чтение канонов, подготовку к посту интересными и понятными для неофитов?
2: А длинные службы, они у нас, слава тебе, Господи, в монастырях. В приходских храмах богослужение, согласно приходской практике, в той или иной степени сокращается. Хотя даже в столичных храмах есть где-то службы чуть подольше, где-то покороче, но тем не менее сокращение богослужения приходского – это норма, причем не только для неофитов, но и для людей, которые уже годами ходят в храм. Однако всегда, когда я советую привести молодых ребят, друзей, кто интересуется верой, но делает первые шаги, я подсказываю, что такая служба будет более многолюдной, на ней будет сложно, будет, может, как-то больше суеты, больше как-то толкотни, хоть она будет и радостная, и праздничная, но человек с непривычки будет тяжеловато на ней. Поэтому лучше прийти на службу какую-то, на которой соберется меньше людей. Например, у нас в храме есть в течение Великого Поста вечерние литургии преждесвященных даров, которые совершаются в основное время вечером. Вот на них уже, учитывая такое вечернее время, не так много доходит там, например, пожилых прихожанок. Да? А вот для молодежи выбраться туда проще. И когда приходят, молятся при свечах. Или накануне больших праздников, помимо поздней и ранней литургии, у нас еще с вечера совершается ночная литургия. Да, тоже такая же короткая служба, на которой меньше народу, потому что тоже уже поздно, и человек, который в привычном графике живет, ему надо уже ложиться спать, а для молодежи, наоборот, которая все никак заснуть не может, самое то время прийти. Поэтому всегда мы что берем, нам не нужно как-то занижать, не нужно принижать, чтобы под кого-то подстроиться, но просто нужно ждать людей, в том числе молодых, всегда, чтобы они, когда хотели прийти к Христу, у них такая возможность была.
1: Бывало ли такое, что ваш миссионерский метод не срабатывал, а простая случайная фраза или действие находили отклик? Есть ли место импровизации в миссии?
2: Ну, у меня сплошная импровизация, потому что я человек, который, с одной стороны, энергии много, а с другой стороны, в чем-то и лень. Поэтому вот энергии много, вроде много успеваешь сделать, а тем не менее, очень много готовится к каждому отдельному делу, вот это у меня сосредоточенности не хватает. Слава тебе, Господи, пока с импровизацией у меня все, слава Богу, и в основном на ней строится общение. Тем не менее, некоторые темы, о которых ты постоянно думаешь, о которые ты беседуешь уже в личных беседах, которые приходится затрагивать на исповеди, уже в индивидуальной пастырской работе с людьми, они все равно у тебя в голове. И по сути, что такое, вот можем сравнить, музыкальная импровизация? Когда музыкант, который выучил там сотни музыкальных произведений, когда он их может на память закрытыми глазами сыграть, он берет и уже отталкиваясь от имеющихся навыков, начинает импровизировать. Или спортсмен, который отрабатывал каждый отдельный приз, прием часами, и потом из этих приемов он может красивую танцевальную композицию или красивый там какой-то прием в единоборствах реализовать. То есть за любой импровизацией стоит уже отточенный элемент. И в миссионерском служении то же самое. У нас есть опыт церковный, у нас есть святоотеческое наследие, у нас есть прежде всего Слово Божие и евангельское, и когда миссионер владеет им, когда сам в него погружен, то потом уже, опираясь на свои личные творческие характеристики, он может это все применить, чтобы под каждого ближнего рядом с собой в чем-то подстроиться, чтобы ему было удобнее, благодаря миссионеру, сделать шаг навстречу Богу.
1: Где грань между попыткой стать своим для молодых и предательством священнического сана? Как не впасть в понебратство или, наоборот, в назидательную строгость, которая отпугивает?
2: Как ни странно, понебратству вообще нет такой угрозы. Люди даже спустя 100 лет после начала советских гонений и потом достаточно безбожных лет, когда люди культ уже коммерческого служения, погоня за успехом погрузились, все равно неистребимо уважение к священнику есть. Абсолютное большинство населения нашей страны, в том числе молодого, относится к священнику с уважением. Да, кто-то там может подурачиться, да, там кто-то может как-то постараться показать себя, но это будет исключение. Поэтому в данном случае проблемы понебратства с внешней стороны нет. Стараться взять и самому снизойти на уровень молодежи, но, как я уже чуть выше говорил, да, надо признавать, что ты становишься старше, и ты уже не совсем молодежь. И ты уже можешь только повспоминать о своих молодых годах. А когда вспоминаешь о более молодых годах, то уже тебя воспринимают как более старшего человека. Кроме того, апостол Иаков нам говорит, будет ваше слово, если да, то да, а если нет, то нет, и да не впадете вы тогда в лицемерие. Вот точно так же и человек, и священник, или миссионер, мирянин, когда он говорит искренне, когда он говорит без каких-то задних мыслей, то это позволяет найти тот самый баланс, что с одной стороны тебе будет просто искренне относиться, а с другой стороны будут к твоим словам относиться с изрядной долей уважения. И кроме того, надо понимать, что нужно, второй момент очень важный, не перегрузить. Человек, который вот маленький ребенок начинает вкушать более твердую пищу, и ему нельзя дать там кусок стейка, потому что у него нету недостаточно еще зубок, чтобы его там разжевать, он у него не усвоится. Вот точно так же и для новоначального христианина не нужно его грузить, даже пользуясь его уважением, долго вот как раз словом проповеди. Порой, возможно, надо сказать слово и отойти, посмотреть, как зернышко это проповеди прорастет.
1: Можете ли вы вспомнить моменты своей юности, когда вы сами сомневались? Помогает ли вам этот опыт в общении с сомневающимися ребятами сегодня?
2: Ну, слава тебе, Господи, в своей юности я не сомневался. Единственные, какие сомнения у меня порой были, это сомнения в том, что, ой, ну что ж, Господи, как-то, может, ты не очень справедливо со мной обходишься, не забыл ли ты именно обо мне. Ну, такие, можно сказать, сомнения горделивые. Сомнения, то, что Бог есть, у меня никогда не было, и поэтому своим личным опытом преодоления, может, воспользоваться я не могу. Но, тем не менее, опыт даже переживания по поводу промысла Божия в своей собственной жизни, тоже опыт важный, который, безусловно, помогает почувствовать уже переживания близкого человека, а каждый человек, который приходит к тебе, даже если первый раз ты его видишь, и он открывает это то, что он не готов сказать ни своим друзьям, ни своим родителям, а приходит к тебе как к священнику, конечно, он для тебя человек близкий, и сопереживать ему, имея собственные переживания за плечом, куда легче.
3: Со священником и миссионером Стахием Колотвиным беседовала Ирина Васильевич. С вами радиоканал «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В городе Алма-Ате по благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра прошла 4-я международная конференция «Философия религии на Востоке и Западе». Организаторами форума выступили Алма-Атинская духовная семинария совместно с Папским университетом Иоанна Павла II в городе Кракове, Польша. Участниками конференции стали ведущие специалисты по богословским и светским гуманитарным наукам, представители высших учебных заведений Казахстана, России, Польши, Италии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Узбекистана и Кыргызстана. Пленарное заседание состоялось 28 апреля, в день открытия конференции. Оно началось с доклада митрополита Астанайского Александра, первый туркестанский архипастырь, архиепископ Сафроний Сокольский, как исследователь религиозного быта христиан Ближнего Востока, который зачитал епископ Каскеленский Геннадий. Далее работа конференции продолжилась в рамках трех секций «Языки религии и формы религиозного опыта на Востоке и Западе», «Философия религии в постсекулярные дискурсы», «Опыт критика интерпретации», «Философия религии и религиозно-философская мысль в России XIX-XX веков». В общей сложности в рамках научного форума было представлено 64 доклада. 1 мая в Духовно-культурном и административном центре Казахстанского митрополитчего округа имени митрополита Иосифа Чернова состоялась встреча митрополита Александра с делегатами форума, после которой высокие гости посетили дом-музей, посвященный исповеднику веры и благочестия, митрополит Алма-Атинскому и Казахстанскому Иосифу Чернову. Экскурсию для собравшихся провел проректор по воспитательной работе Алма-Атинской семинарии Иоанн Левинский, по окончании которой присутствующие оставили отзывы и благопожелания в книге почетных гостей музея. Во второй половине дня состоялась презентация научных изданий участников конференции. 2 мая в тронном зале Духовно-культурного и административного центра Казахстанского митрополитчего округа имени митрополита Иосифа Чернова состоялось подведение итогов конференции. Ректор духовной школы протоиерей Евгений Иванов поблагодарил ученых за интересные доклады и дискуссии, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Участники форума отметили высокий уровень организации, представительный состав участников, позитивную и конструктивную атмосферу работы. В завершении работы форума собравшиеся обсудили концепцию следующей конференции, запланированный на 2027 год в Бишкеке. По окончании официальной части закрытия конференции для гостей была проведена экскурсия по достопримечательностям Алматы и святыням Астанайской епархии. В эфире новости. В Воскресенском Смольном соборе Санкт-Петербурга 3 мая прошла церемония награждения парикмахеров-добровольцев Всероссийского общественно-церковного движения «Парикмахер добра». Церемонию возглавил председатель синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. «Церковная поддержка людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, очень разнообразна», рассказал председатель синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. Добровольцем Русской Православной Церкви может стать человек любой профессии – врач, строитель, повар, психолог, педагог. Движение «Парикмахер добра» объединяет людей, которые помогают нуждающимся, используя свои профессиональные навыки. В свой выходной они приезжают в больницы или социальные учреждения и бесплатно стригут подопечных. Это живой пример того, как можно найти возможность помогать и заботиться о ближних, если мы не будем равнодушными. После божественной литургии в Смольном соборе Санкт-Петербурга 22 добровольца из Башкирии, Северной Осетии, Мурманской, Сахалинской областей и других регионов России, а также из Беларуси, получили благодарственные грамоты.

0: отличается самым высоким знаком Кати.
1: Над Акманайской равниной шел зимний дождь, и все сильней, все было мокро, даже спины понуро несших нас коней. Однообразная картина трех верст, что мы прошли вчера. В грязи ревущие машины, рыдающие трактора, воронок черной болячки, грязь и вода, смерть и вода, оборванные провода и кони в мертвых позах скачки. На минном поле вперемешку тела, то вверх, то вниз лицом, как будто смерть, ворвая эшку, играла с каждым мертвецом. А те, что по дороге самой, вдруг так похожи на детей, что, не поверив в смерть, упрямо все хочется спросить, ты чей? Как будто их тут не убили, а ехали из дома в дом и уронили. И забыли с дороги подобрать потом. А дальше мертвые румыны, где в бегстве их застиг снаряд, как будто их толкнули в спину, в грязи на корточках сидят. Среди развалин джентари вдоль южной глиняной ограды, как в кигельбане для игры стоят забытые снаряды. Но словно все кругом обман, когда глаза зажмуешь с горя, вдруг солью, рыбой, сквозь туман, нет-нет, да и потянет с моря. И снова грязь из-под копыт, и слух уж сотый за неделю о ком-то, кто вчера убит, и грустный возглас. Неужели? Однако мне пора кончать. Ну что ж, последние приветы, пока фельдъегерь печать не запечатал пакеты. Еще одно. Два дня назад, как в детстве, подогнувши ноги, лежал в обочине дороги и ждал, когда нас отбомбят. Я, кажется, тебе писал, что под бомбежкой, свыкшись с нею, теперь лежу там, где упал, и вверх лицом, чтобы виднее. Так я лежал в этот раз. Грязь, прошлогодняя осока, и бомбы прямо и высоко, и, значит, лягут сзади нас. Я думал о тебе сначала, потом привычно о войне, что впереди зениток мало, застряли где-то в глубине, что танки у села Карпеча стоят в грязи, а дождь все льет. Потом я вспомнил нашу встречу и ссору в прошлый Новый год. Был глупый день и злые споры, но до смешного, как урок, я в чем была причина ссоры, пытался вспомнить и не мог. Как мелочно все было это перед лицом большой беды. Вот этой каторжной воды, нас здесь сживающей со света, перед лицом того солдата, что здесь со мной атаки ждет. И молча мокрый хлеб жует, прикрыв полой ствол автомата. Нет, в эти долгие минуты я, глядя в небо, не желал не обойтись с тобой круто, не попрекнуть тем, что я знал, не укротить и не обидеть, а ржавый стебель тебя я просто видеть хотел тебя. Без ссор, без глупой канители, что вспомнить стыдно и смешно, а бомбы не спеша летели, как на замедленном кино. Все. Даль над серыми полями с утра затянута дождем. Бренча тихонько стременами скучают кони под окном. Сейчас поедем. Коноводы, собравшись в кучу крыльца, ругают, на чем свет, погоду и куют без конца. Красное и белое. Мне в этот день было обещано поездка в черные кварталы. Прыжок сквозь город, через трещину, что никогда не зарастала, прикрыта, но не зарубцована, ни повестями сердобольными, ни честной кровью Джона Брауна, ни Бичерстоу, ни Линкольнами. Мы жили в той большой гостинице,

0: Это важно для рассказа. Куда не каждый сразу кинется, и каждого не поймут сразу, где ежедневно на рекламе от типографской краски влажной отмечен номерами каждый, кто осчастливлен номерами. Конечно, только знаменитый. А знаменитых тут засилие. Два короля из недобитых, три президента из Бразилии, пять из подшефных стран помельче, и уж, конечно, мистер Черчилль. И в этот самый дом, святилище, что нас в себя, скривясь, пустил еще, чтобы в Гарлем вести меня за мною, среди бела дня должна заехать негритянка. Я предложил, не будет лучше ли спуститься, ей и нам короче. Но мой бывалый переводчик отрезал, что ни в коем случае, что это может вызвать вздорную, а, впрочем, здесь вполне обычную, мысль, что считаю неприличным я, чтоб в номер мой входила черная. И я послушно час сидел еще, когда явилась провожатая, немолодая, чуть сидеющая, спокойная, с губами сжатыми, там у себя учитель в школе, здесь и швейцар в дверях не сдвинется, здесь черная, лишь силой воли прошедшая сквозь строй гостиницы. Лифт занят был одними нами. Чтоб с нами сократить общение, лифтер летел от возмущения, минуя цифры с этажами. Обычно шумен, но не весел, был вестибюль окутан дымом. И ждал кого-то в сотнях кресел, не замечая шедших мимо. Обычно, но на этот раз весь вестибюль глазел на нас. Глазел на нас, вывертывая головы, глазел сигар до рта не дотащив, глазел, как вдруг на улице, на голову, как на возникший перед носом взрыв. Мы двое были белы цветом кожи, а женщина была черна, и все же с нами цветом схожа, среди всех них была одна. Она, мы шли втроем навстречу глаз свинцу, шли, взявшись под руки, через расстрел их, шли трое красных, через сотни белых, шли, как пощечина, по их лицу. Я шкурой знал, когда сквозь строй прошел там, знал кожей сжатых кулаков своих. Мир неделим на черных, смуглых, желтых, на белых тех, что если приглядеться, их вид на всех материках знаком, на белых тех, как мы их помним с детства, в том самом смысле, больше ни в каком, на белых тех, что в Африке или в Европе мы красные, в пороховом дыму в последний раз прорвем на перекопе и сбросим в море с берега Крыму. О вечере после боя. Глава из поэмы «Далеко на востоке». Вечер. Как далеко позади. Это поле сражения и слезы упоения победой. И последнего залпа дымок, перевернутых пушек колеса, бегство тех, кто успел, и могилы тех, кто не смог. Обломок ротной трубы, не успевший подать сигнал, бутылки из-под саке, солдатские ложки, рядом с телом хозяина вдавленный в землю журнал, где на залитой кровью обложке, как ни странно, по-прежнему нарисован храбрый отряд. Солдаты идут в атаку, обгоняя друг друга. поручик с рукой на перевязи, бежит впереди солдат, как флаг, поднимая веер, белый с багровым кругом. После боя Куили, сняв шлемы, над головой был монгольский зеленый с красным и черным закат. Был короткий отдых, и завтра опять бой, как вчера и позавчера, и месяц назад. Но они говорили совсем не об этом, чего ради повторять то, что известно, то, что опять начнется завтра с утра. Они говорили о доме, о маме, о какой-то Наде. Говорили так, как будто они оттуда только вчера. Нет, неправда. К смерти привыкнуть нельзя. Но это еще не значит видеть ее во сне по ночам, думать о ней, открывая утром глаза, говорить о ней, поднося котелок к губам. И когда солдаты, которым завтра в бой, говорят не только о торжестве наших идей, а еще грустя вспоминают о доме, о матери, о родных, то это тревожит только маленьких чернильных людей, веющих громким словам, но не веющих сердцу, которого нет у них самих. Но командир роты, который был с нами вчера в бою и пойдет с нами завтра, садится рядом и, греясь одним огнем, слушает нашу жизнь и рассказывает свою, и не боится вспомнить милую женщину и опустевший дом. Его не тревожит наша память о доме, о любви, об уюте комнат. Если б не было этого, где же тогда наши сердца? Из того, кто ничего не любит и ничего не помнит, можно сделать самоубийцу, но нельзя сделать бойца. Я люблю землю в холодных рассветах, в ночных огнях, все места, в которых я еще никогда не жил. Если б мне оторвало ноги, я бы на костылях все равно обошел бы все, что и шил. Я люблю славу, которая по праву приходит к нам с ночами без сна, с усталостью до глухоты, равнодушную к именам, жестокую по временам, но приходящую неизменно, если сам не изменишь ты. Я люблю женщину, которая стоит того, чтоб задыхаться от счастья, когда она со мной, чтоб задыхаться от горя, когда она оставляет меня одного, чтобы не знать ни раньше, ни позже никого, кроме нее одной. Но в минуту, когда между жизнью для них и смертью за них выбирать приходится только нам самим, то, как ни бывает, жаль умирать, мы не уступаем этого права другим. Если ты здоров и силен, и ты уступил это право, ты не смеешь ходить по земле, которую защищал другой. Слава, трясясь над которой ты струсил, уже не слава. Женщину, за которую ты не дрался, ты не смеешь называть дорогой. Мы всосали эту жестокую правду с молоком матерей. Мы все такие, и этого у нас не отнять. Мы умеем жертвовать жизнью только одной, своей. Но зато эту одну трудно у нас отобрать. Мы не вспоминаем в эту минуту всех книг, которые мы прочли, всех истин, которые нам сказали. Мы вспоминаем не всю землю, а только клочок земли, не всех людей, а женщину на вокзале. Но за этим, ширясь, не зная преград, встает Родина, сложенная из этих клочков земли. Встает народ, составленный из друзей, которые провожали нас, солдат, плывут облака, под которыми мы все росли. А в бою есть только танки, идущие на пролом, есть только красный флаг над желтым песком. Что они не сметут, то он подожжет, они дойдут до реки и пройдут эту реку вброд, и пески за рекой, и горы, которые за песками, еще пески, и еще горы, и море, которое за горами, они обойдут всю землю железной дугой, они обойдут все страны одну за другой, они обойдут их все, ломая жалкую бестолочь пограничных столбов, и, почернев в походах, они выйдут в другое столетие на площади неизвестных нам городов. Только там, наконец, они встанут на отдых. Будет солнечный день, незнакомый нам завтрашний век. Монументом из бронзы на площадях они встанут рядами. Верхний люк приподнимет бронзовый человек, сигналист просигналит бронзовыми флажками, и на всех, сколько будет их танках, открыв верхние люки, подчиняясь приказу бронзового флажка, положив на поручни башен бронзовые руки, они будут смотреть на солнце, катящееся через века. Революция, наши дела озарены твоим светом. Мы готовы пожертвовать для тебя жизнью, домом, теплом. Слышите, встать, когда говорят об этом, о том, ради чего мы живем. И если надо, умрем.
1: Друзья мои, военных дней, землянка наша, три наката.

в нашей следующей программе. Поэтическое

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 2 мая Русская Православная Церковь отпраздновала День памяти Святой Матроны Московской, и храмы Курганской епархии, посвященные этой святой старице, встретили престольный праздник. В храме села Садовая Кетовского района праздничную божественную литургию возглавил благочинный Западного церковного округа протоиерей Михаил Артемов. Ему сослужил настоятель храма иерей Георгий Менщиков. После богослужения молившиеся прошли крестным ходом вокруг храма, а настоятель вручил людям, помогающим приходу, благодарственные грамоты. В этот день праздничная служба прошла и в храме Курганского микрорайона Глинки. Богослужение посетили местные прихожане и прихожане многих храмов города. В эфире новости. В майские праздники в гостях у получателей социальных услуг Красногвардейского ДСО Алапаевской епархии побывали протоиерей Николай Трушников с прихожанами храма во имя святого пророка Божия Илии города Артемовский, а также учащиеся воскресной школы, которые показали зрителям новую постановку «Пасха красная». Проживающие очень тепло встретили гостей. Маленькие артисты старались, и зрители поддерживали их громкими аплодисментами. В завершении мероприятия Любовь Васильевна Соловей, прихожанка храма, исполнила замечательные песни Валентины Толкуновой, Анны Герман. Ребята с удовольствием пели вместе с солисткой, испытывая при этом чувство радости и благодарности за прекрасное исполнение. Мероприятие получилось, как всегда, теплым и душевным. Продолжаем выпуск. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, ректор Российского Православного Университета Святого Иоанна Богослова Александр Щипков и губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудили вопросы взаимодействия Всемирного Русского Народного Собора и Российского Православного Университета и региона. Ранее в рамках проекта Всемирного Русского Народного Собора «Образование» было заключено соглашение подготовки кадров для органов государственной власти Курганской области. Соглашение было подписано губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, митрополитом Курганским и Белозерским Даниилом, а также первым проректором Российского православного университета Василием Щипковым. Александр Щипков поблагодарил Василия Дима Шумкова за взаимодействие и отметил, что Курганская область является одной из передовых в вопросах совместной работы церкви и органов власти в интересах жителей. Руководство области, по его словам, уделяет большое значение вопросам не только обучения, но и воспитания в школах. В свою очередь, Вадим Шумков рассказал об опыте области в вопросах внедрения принципов воспитательной работы в школе, в том числе патриотического и трудового воспитания. Стороны договорились о проведении в рамках проекта Всемирного Русского Народного Собора образования специального курса по вопросам православного понимания и традиции для заместителей директоров по воспитательной работе школ Курганской области, завучей, учителей истории и других школьных специалистов. Курс продлится с 12 по 22 мая и будет проведен лекторами Российского православного университета. Была достигнута предварительная договоренность об организации осенью текущего года специального курса подготовки для школьных психологов области по программе православной психологии, который проведут специалисты Российского православного университета. Александр Щипков также пригласил Вадима Шумкова выступить в Москве перед студентами Российского православного университета Иоанна Богослова. Вы слушаете новости. 3 мая после божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Твери митрополит Казанский Татарстанский Кирилл и архипастырь Татарстанской митрополии в сопровождении митрополита Тверского и Кашинского Амвросия посетили храмы Тверской земли. Архиереи побывали в Воскресенском соборе, соборе Вознесения Господня и соборе Живоначальной Троицы. В этих храмах владыки поклонились мощам священномученика Фадея Успенского, архиепископа Тверского, преподобного Макария Колязинского, преподобного исповедника Сергия Сребрянского и другим святыням, пребывающим в храмах. В ходе визита митрополит Амвросий рассказал гостям об истории древней Тверской кафедры и о современной жизни Тверской митрополии. И последняя информация выпуска. Настоятель храма мученика Иоанна Воина города Челябинска иерей Павел Курбатов совершил поездку по опекаемым приходам. В Тавранкуле и Етеринкуле прошли богослужения, встречи с прихожанами и рабочие осмотры храмов. В храме Преображения Господня в селе Тавранкуль отслужили благодарственный молебен. Отец Павел поздравил женщин с Днем жен мироносец и вручил каждой цветы. Также он осмотрел ход восстановительных работ и обсудил дальнейшую кладку с мастером. Затем делегация посетила Теренкуль. В храме сошествия Святого Духа на апостолов совершили акафист за упокоенную литию. По традиции праздника женщины также получили цветы. Поездка завершилась общей трапезой. За чаепитием обсудили подготовку к престольному празднику. Такие выезды помогают поддерживать сельские приходы, укрепляют связь настоятеля с общинами и объединяют людей вокруг общей молитвы и дела. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 5 мая по новому стилю или 22 апреля по старому. И сегодня мы творим память апостолов Варфоломея или Нафанаила, евангелиста Луки и апостола Климента, преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиупольского и преподобного Виталия Александрийского 6-7 века. Перенесение в 1834 году мощей благоверного князя Всеволода во святом крещении Гавриила Новгородского Псковского чудотворца. Святых 20 века священномученика Платона, епископа Банилукского, священномученика Евстафия Малаховского, пресвитера и мученика Дмитрия Власенкова. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы снова поговорим о судьбе одного из подвижников нашего братского сербского народа. Будущий священномученик Платон, епископ Банилукский, родился в 1894 году в Белграде. Родители его Елена и Илья были выходцами из Герцеговины, бедного скалистого края, в котором православная вера и патриотизм ставились превыше всего. В крещении мальчику было дано имя Милевое. Воспитание молодой Милевое получил в доме своих набожных родителей. Среднюю школу окончил в городке Враны, гимназию в городке Ниш, где находился на военной службе его отец. Благочестивые родители решили посвятить своего первенца Богу, и юноша поступил в Белградскую духовную академию. Боголюбивое сердце его желало подвига, и он, еще будучи студентом академии, принял монашество с именем Платон в честь святого мученика Платона, которого он особо почитал за твердость в вере и мужество. Монах Платон возрастал духовно под бдительным оком и заботой архиерея Михаила, митрополита сербского. Успешно окончил Белградскую, а затем в 1901 году и Московскую духовную академию. В годы учебы принял диаконский и священнический сан. Новый митрополит Иннокентий принял иеромонаха Платона после возвращения из России с большим пониманием и сразу же доверил ему должность старейшины монастыря Райноватс. Позднее отец Платон занимал высокие должности в органах церковного и государственного просвещения. Особенно он проявил себя в борьбе за права сербской православной церкви на монастырь Высокие Дичаны. Он явил большой талант и в своей просветительской деятельности, ни на минуту не забывая, что он не только преподаватель, но и пастырь молодых душ. Он был любим и учениками, и священноначалием, и за довольно короткое время прошел путь от иеромонаха до архимандрита. В боголюбивой душе архимандрита Платона было очень сильно развито чувство патриотизма. Особенно ярко оно проявилось в ходе Балканских войн и в течение Первой мировой войны, которые для сербского народа, по сути, были отечественными, оборонительными. Помимо окормления военнослужащих и солдат, архимандрит активно помогал бедным и сиротам, которых в военные времена всегда очень и очень много. Уважение и любовь народа, большой авторитет в церковных кругах вызвали зависть отдельных политиков тогдашней Сербии. И архимандрит Платон вместо признания и благодарности был отстранен от службы и отправлен на пенсию. Он воспринял это как часть своего жизненного креста, и чтобы заработать себе на кусок хлеба и иметь возможность помогать бедным, смиренно выполнял любую работу, даже столярничал. Некоторое время спустя архимандрит Платон был восстановлен на церковной службе, снова ему были доверены высокие церковные должности, но и в этот раз не обошлось без препятствий и козней со стороны его противников, которые не могли смириться с его успехами. В октябре 1931 года архимандрита Платона выбрали и Хиротонисали в викарного епископа сербского патриарха. Патриарх Варнава рассмотрел и правильно оценил личность епископа Платона. Духом он провидел не только его прошлое, но пророчески предвидел и его славную мученическую кончину. Уже в начале своего служения владыка Платон вступил в тяжелую борьбу с конкордатом, проектом документа, разрешающего Римо-католической церкви заниматься прозелитизмом на территории Сербии. Он был не только участником кровавой литии, крестного хода по Белграду, организованного священством противниками конкордата, но и делал все возможное, чтобы сербская общественность была своевременно и правильно информирована о всей пагубности конкордата для сербской церкви и народа. Викарный епископ Платон в 1938 году был выбран епархиальным архиереем Охридско-Битольской епархии, а в конце 1939 года епископом Банилукской епархии. Непродолжительный архипастырский труд епископа Платона в Банилуке остался в благодарной памяти его паствы. Верующие сразу поняли, что обрели в его лице духовного отца и пастыря. Политики, противившиеся прибытию владыки и вносившие в народ смуту, были обезоружены его приветливостью, любовью, благостностью всего его святительского облика. В Европе начиналась Вторая мировая война. Военная трагедия нависла и над Сербией. Владыка отчетливо понимал, какое зло угрожает стране и народу. Он понимал, что грядущая война будет еще более страшной и беспощадной. Тяжелое душевное состояние ослабило его пошатнувшееся здоровье. И в начале 1941 года владыка оказался прикованным к постели. Несмотря на кратковременные улучшения, он оставался в таком состоянии до своей мученической кончины. Следствием и порождением немецкой оккупации явилось создание так называемой независимой державы Хорватской. Начались гонения, грабежи, убийства, осквернение святынь. Усташи с сатанинской жестокостью вооружились против сербского народа и православной церкви. Они потребовали у святого владыки Платона, чтобы он оставил паству, епископскую кафедру и епархию. Но для владыки не существовало и не могло существовать выбора, ибо он свое архиерейское служение и епископский обет ставил выше собственной жизни». Усташские палачи были потрясены твердостью и непоколебимостью позиции епископа Платона, но планов своих не изменили. В ночь на 6 мая 1941 года усташские палачи арестовали тяжело больного владыку и вместе с протоиереем Душаном Субботичем увезли из города. Их зверски замучили на берегу реки Врбани и бросили в ее воды. Изуродованные тела обоих мучеников были вынесены на берег волнами. Владыка тайно и без отпевания был похоронен на военном кладбище Банилуки. После строительства соборного храма в Банилуке его святые мощи были перенесены в храм и захоронены перед иконостасом. После канонизации священномученика они были помещены в раку и открыты для поклонения верующих. Святый священномученичи Платоне, моли Бога о нас. Христос воскресе! Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

За красотой и мощью мира есть лик воскресшего Христа, Его божественная сила, Его любовь и чистота. Он с нами тих и осторожен, как свет иконы в темноте. Он, как таинственный художник, спасает веру на холсте. Он на холсте большой вселенной оставил жизнь и узкий путь. И пусть дорогою священной все верные к нему идут.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем беседы, посвященные обсуждению происходящих процессов в организме человека при старении, мерам профилактики этих изменений. И сегодня мы поговорим о возрастных изменениях слухового анализатора, как происходит изменение слуха с возрастом. Есть даже специальное медицинское название, достаточно непростой термин. И возрастные изменения слухового анализатора, возрастные изменения слуха – это естественные двухсторонние изменения, снижение слуха, связанные с комплексными изменениями в организме. Оно развивается постепенно. Ученые совершенно четко знают, что те изменения, которые происходят со слухом, они начинаются уже в рамках старения в возрасте 30 лет, как и все другие изменения, которые мы с вами обсуждали в предыдущих передачах. Но вот ощутимыми и значимыми они становятся где-то только в возрасте 50, некоторых людей 60 лет, а к 70 годам затрагивают уже больше половину людей. То есть, в общем, изменения соответствуют тем структурам, которые мы раньше с вами обсуждали. 30 лет – это пик возможности организма и физических, и функциональных по сердечно-сосудистой системе, по органам дыхания, по мышечной системе, по возможностям центральной и периферической нервной системе. Дело в том, что это важно, потому что, говоря о слуховом анализаторе, о самой возможности слышать человека, это достаточно комплексная система, которая включает и сами по себе органы слуха, включающие несколько уровней, и в том числе и работу центральной нервной системы, головного мозга, где происходят уже конечные аспекты анализа и восприятия тех звуковых волн, которые трансформируются в нервные импульсы и анализируются уже. И если по другим органам и системам, по сердцу, по сосудам, эти изменения возрастные видны несколько раньше, то на слух обращают внимание, как правило, позже, потому что он значительно мягче изменяется, но все-таки изменяется. И в связи с этим важно понимать, что те изменения, которые известны в настоящее время при старении слухового анализатора, они включают очень много научных исследований, данных. Все они, если говорить, в общем, укладываются в теории изменений сосудов, теории изменений в нервной системе центральной, периферической, включают и неоднократно обсуждаемые нами так называемый оксидативный стресс, то есть нарушение баланса между удалением и производством свободных радикалов, накопление которых повреждает клетки. Это и теория хронического воспаления, которая накапливается с возрастом у человека. Это и теория регуляции генов, работы клеток. Их много, они интересные, ученые над ними работают, но, безусловно, принципиально важными являются именно те, на которые мы можем с вами повлиять и понять. Ключевым аспектом старения слухового анализатора является изменение так называемых волосковых клеток внутреннего уха. Это уникальные клетки. Они отвечают за именно основной аспект преобразования звуковых сигналов в электрические импульсы. Они очень специализированные, очень специфические клетки. Со временем, как говорят специалисты, они изнашиваются, они погибают, организм их не восстанавливает. И поэтому контроль и, безусловно, внимание к органу слуха, безусловно, крайне важно с ранних лет, как минимум уже в возрасте 30 лет, очень важно задуматься о тех факторах риска, то есть тех состояниях, которые приводят к ущербу слуху. И если есть эти факторы риска, то нужно повышенное внимание именно к тем состояниям и мерам профилактики, о которых мы говорим. Фактор риска. У кого значительно чаще и значительно активнее возникают изменения с возрастом в слуховом анализаторе? Известный, доказанный фактор риска – это наследственность, генетическая предрасположенность. Если в роду у кого-то была тугоухость, в том числе и возрастная, она с высокой степенью вероятности может передаваться по наследству. Поэтому, если человек знает, что были такие состояния, заболевания в роду, очень важно внимательно выслушать информацию, принять меры профилактики к вниманию. Второй очень важный фактор, который имеет большее значение в рамках контроля, это воздействие шума. Четко известно, что люди, работающие на производствах, шумных, работающие в шумных помещениях, подвергающиеся длительному нахождению именно в зоне шума, или люди по тем или иным предпочтениям, имеющие большой контакт с высоким звуком, например, часто посещающие концерты, отмечается, что у них риск тугоухости, снижения слуха значительно выше. Это очень важно помнить. И основными симптомами, которые важно обратить внимание, это с возрастом снижение понимания речи в шумной обстановке. Если человек начал замечать это, то уже отчетливые симптомы возрастных изменений слуха. Плюс достаточно нередко бывает уже ощущение нарушения, когда человек не может четко определить локализацию источника звука. Это такие достаточно частые и типичные первые симптомы, на которые нужно обратить внимание, потому что первыми симптомами бывает, когда человек перестает слышать высокие звуки, потом с течением времени подключается ситуация, когда он уже и низкие звуки плохо различает. Помимо указанных выше факторов риска, наследственность, воздействие шума, очень важно отметить и такие состояния, как травмы, черепно-мозговые травмы или хронические воспалительные заболевания уха, требующие внимания и контроля. Если воспалительные заболевания уха были у человека, безусловно, очень важно встать на диспансерный осмотр у специалиста, проходить периодические осмотры значительно чаще, чем это обычно нужно человеку, без факторов риска. Ну и следующая целая большая группа факторов риска, она включает хронические заболевания, о которых мы неоднократно с вами говорим. Но они крайне важны, потому что они участвуют в обеспечении работы слухового аппарата. В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях. Такие заболевания, как повышенное давление, атеросклероз сосудов головного мозга или шеи, очень часто связаны со снижением слуха, потому что слуховой аппарат, как и любой другой орган, четко требует нормального кровообращения, любые колебания. А вот в обеспечении крови органов слуха эти колебания нормального кровообращения, они особенно четко фиксируются, особенно четко важны в рамках профилактики. Здесь, безусловно, нужно обратить еще раз внимание на высокое артериальное давление, которое может приводить к ишемии, то есть низкому кровотоку, низкому количеству кислорода, поступающего к слуховым центрам головного мозга, в том числе и низкое питание волосковых клеток. Все это очень важные факторы, за которыми нужно следить, и люди с повышенным давлением в зоне риска. Поэтому еще раз хочется напомнить, что следить за давлением очень важно. Следующее заболевание, которое достаточно часто вызывает проблемы со слуховым анализатором, это сахарный диабет. Сахарный диабет вообще это не локальное заболевание, достаточно часто мы с вами говорим. То, что сахар повышается в крови, это ситуация не просто изменение в анализе. К сожалению, сахар вступает в контакт с большим количеством белков, структур тканей и так называемого гликирования, то есть взаимодействие сахара с клетками и тканями организма, наносит достаточно ощутимый вред, ущерб организму по многим органам и системам, ну, практически по всем. Поэтому при сахарном диабете риск нарушения слуха увеличивается, и он значительно больше прогрессирует. На это нужно обратить внимание. Отдельную группу составляют нежелательные побочные эффекты ряда препаратов с так называемым ототоксическим, то есть токсическое воздействие на слух. Это могут быть препараты, принимающие от боли, это некоторые антибактериальные средства, поэтому крайне важно, безусловно, внимательно вместе с врачом обсуждать нежелательные эффекты, говорить о всех заболеваниях, которые есть, для того, чтобы правильно были подобраны лекарственные препараты. И особенно обратить внимание на то, что если человек начал принимать новые лекарственные препараты, отметил какое-то нежелательное явление на слух, то сообщить об этом врачу, заменить, поменять, отрегулировать дозу. Это важно. Вместе с тем, конечно же, сейчас нет таких препаратов, которые бы очень плохо действовали на слух. Раньше были такие препараты, антибиотики аминогликозидового ряда. У них очень известные токсические действия на слух были. Но сейчас они отменяются, медицина за этим строго следит. Таких уж явных препаратов, опасных для слуха, в настоящее время не предлагается для применения в клинических рекомендациях. Отдельную группу обсуждают специалисты, нутрициологи в отношении недостатка витамина А, недостатка витамина С, недостатка витамина Е, недостатка группы витаминов В, а также таких микроэлементов, как цинк и магния. Поэтому, как правило, если возникают те или иные нарушения слуха с возрастом, врач, как правило, обсуждает питание, достаточно ли оно разнообразное. Если у человека нормальная масса тела или избыточная, то крайне маловероятно, что у него есть дефицит витаминов, микроэлементов. Но если человек периодически находится на таком однообразном питании, на ограничении питания, то рассмотреть вероятность дефицита витаминов, микроэлементов нужно, важно. Но в современной медицине, конечно же, больше используется подход диагностики. То есть, если возникает подозрение у врача, то правильнее нужно сдать анализ крови на концентрацию витамина А, Е, витамины группы В, на концентрацию цинка, магния в крови. Если выявлено их снижение, то рекомендовать их прием. Безусловно, к факторам риска развития прогрессирующего ухудшения слуха с возрастом относится курение, как активное, так и пассивное, когда человек не курит, но вдыхает систематический табачный дым, и употребление алкоголя, даже эпизодическая ситуация, которая считается опасной для воздействия на слуховой анализатор. К существующим современным мерам профилактики прогрессирующего ухудшения слуха с возрастом считается: первое, защита слуха от громких звуков. В первую очередь, если человек работает в шумных условиях, необходимо использовать соответствующие шумопоглощающие наушники или другие средства. Очень важно избегать прослушивания громкой музыки в наушниках. Очень важно, особенно людям с факторами риска, регулярно посещать врача-специалиста. Рекомендуется проходить проверку слуха хотя бы раз в год. Контролировать здоровье в целом. Важно следить за уровнем сахара, уровнем артериального давления. Эффективно лечить сердечно-сосудистые заболевания, нарушение обмена веществ. Правильно питаться, в рацион включать продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, это рыба. Продукты, богатые магнием, это каши различные. Важно принимать продукты разнообразные, фрукты, овощи, это пищевые волокна, это антиоксиданты, это витамины группы В. Физическая активность доказано влияет очень позитивно на общее состояние здоровья, на сердечно-сосудистую систему и косвенно на слух. Важно отказаться от вредных привычек. Есть некоторые рекомендации современных врачей и о строгом соблюдении и правильной гигиене ушей. Необходимо регулярно очищать уши от серы, чтобы избежать образования серных пробок, удалять пробки должен врач. И только после уже общения с врачом определить дальнейшие возможные аспекты гигиены индивидуальные, которые он порекомендует. Безусловно, очень важно следить за острыми или хроническими состояниями, особенно воспалительными заболеваниями, которые могут давать осложнения, и своевременное лечение инфекций, которые могут поражать анализатор слуховой. Это главнейшая ситуация, поэтому вакцинация от вирусных заболеваний важна и нужна, о которой мы постоянно говорим. Ну и контроль приема лекарств. Важно не заниматься самолечением, следует применять только лекарства, которые назначил врач, так как ряд нежелательных эффектов от лекарственных препаратов, мы с вами обсуждали, могут быть опасными для слуха. Интересным современным направлением в рамках профилактики и замедления прогрессирования возрастных изменений слуха являются специальные тренировки, которые достаточно активно изучаются, применяются и как аспект реабилитации, или как аспект профилактики. Такие тренировки достаточно эффективно помогают, и очень важно перед их применением посоветоваться с врачом о показаниях и противопоказаниях. Перечень их достаточно широкий. В частности, это могут быть тренировки, так называемая калибровка слуховой чувствительности, когда человек один или два раза в день в тихой, спокойной обстановке пытается идентифицировать самые слабые, едва различимые звуки и на них концентрируется. То есть тренировка проводится по протяженности от нескольких минут до 15 минут. Еще раз хочется сказать, методика индивидуально определяется врачом. Эта методика учит мозг выделять и обрабатывать тихие сигналы из окружающего шума. Она достаточно эффективная. Есть методика, так называемое обогащение звуковой палитры, когда человек погружается в комфортную, разнообразную акустическую обстановку, например, слушает сложную инструментальную музыку, если она не громкая и удобная, и комфортная, или он может слушать звуки природы, специально выделить время и сконцентрироваться на ощущениях, восприятии, выделении этого звука. Это могут быть и звуки города, если человек живет в городе. Сама по себе методика обогащения вот именно такой акустической палитры, она готовит и оптимально создает для слуховой системы адаптацию к широкому спектру звуков. В обычной жизни врачи могут порекомендовать достаточно простые бытовые упражнения, например, специальную фокусировку на речи. То есть это некоторая практика, когда человек находится в той или иной обстановке, и он практикуется в распознавании голосов, он определяет различные тембры, улавливает интонацию, понимание смысла. То есть в той или иной обстановке, шумной находясь, он не испытывает тревогу, не испытывает страха, воспринимает это как учебный материал для себя, как упражнение, которое снижает тревогу и тренирует мозг. Помогает в обычной жизни и прослушивание аудиокниг, регулярно материалов, которые представляются с четкой дикцией, артистами, дикторами. Это помогает развивать навыки слушания. Помогает музыкальная терапия, прослушивание музыки, попытка подпевать или отстукивать ритм. Улучшает восприятие ритмических моментов и мелодии речи. В обычной жизни достаточно часто рекомендуют читать вслух. Это помогает на самом деле также развивать слух и замедлять процессы, происходящие с возрастом. И очень важным в рамках тренировки слуха являются и радиопередачи. Это действительно очень важный момент, когда человек посвящает осознанно прослушиванию тех или иных радиопередач, фиксирует интонации, фиксирует информацию. Это достаточно хорошая тренировка для слуха и достаточно оптимальные меры профилактики. То есть есть и некоторые специальные тренажеры цифровые, но это уже более современные методики, требующие определенной аппаратуры. Правда, несложно. Есть программы, которые скачиваются на телефон. Эти программы, они тренируют слух, улучшают слуховую память. Но это, безусловно, уже более специализированные этапы, которые совершенно четко согласуются со специалистом в зависимости от тех показаний и противопоказаний. То есть, как ни странно, существует целое направление слуховой гимнастики, то есть не только важна гимнастика для сердца, не только важна гимнастика для мышц, не только важна гимнастика дыхательная, но и целое направление реабилитации, специальных упражнений, гимнастика для слуха в настоящее время развивается очень эффективно, и мы с вами можем это применять, можем этим пользоваться в обычной жизни, обращать на это внимание, выделять время для этого. И в рамках той или иной наиболее удобной методики тренировки слуха применять ее – это достаточно хорошее, эффективное, перспективное направление, которое совместно с рекомендациями врача-специалиста имеет, безусловно, значительный, значительно больший эффект для того, чтобы замедлить прогрессирование возрастной потери слуха, остановить и в некоторых ситуациях восстановить слух. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Нижней Салды. Она пишет: «После работы на огороде у меня повышается давление до 180. Что нужно делать, чтобы давление не повышалось?» Уважаемые радиослушатели, безусловно, здесь в первую очередь важно понять, есть или нет диагноз гипертоническая болезнь. Если он есть, то, безусловно, усилить те меры, которые были предприняты и рекомендованы врачом по лечению, и, соответственно, установить, что если давление повышается до таких цифр, то требуется их усиление и координация, по в том числе и дозе принимаемых лекарственных препаратов, потому что современная лекарственная терапия, она должна эффективно предотвращать скачки артериального давления. Если нет диагноза, то, безусловно, очень важно обследование для установления, то есть пройти обследование, консультацию врача и согласовать меры, безусловно, профилактики по поводу гипертонической болезни. Они включают в себя нормализацию массы тела на 5-10%, если она избыточная, ограничение употребления соли до 5 грамм, то есть не досаливать пищу, словно и прием лекарственных препаратов. Важно помнить, безусловно, о том, что повышение артериального давления каждый раз – это риск развития осложнений, если оно резко повышается и сопровождается симптомами, такими как головная боль интенсивная, головокружение, одышка, боли за грудиной или другие острые симптомы, влияющие на состояние и самочувствие. Это повод для обращения в неотложном порядке за медицинской помощью. И если диагноз установлен и врач диагноз установил, то по согласованию с врачом прием лекарственных препаратов для неотложной помощи, которые должны быть в аптечке, и в этих ситуациях они принимаются. К сожалению, невозможно эти препараты так в общем рекомендовать, потому что для каждого из них есть показания, противопоказания. Они могут быть только оценены индивидуально. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Они спрашивают, что такое фибрилляция сердца. Уважаемые радиослушатели, фибрилляция сердца – это медицинский диагноз мерцательная аритмия. Мерцательная аритмия – это состояние, при котором в отличие от нормальных сокращений предсердия, нормальные сокращения предсердия образно это когда мы с вами берем руку, да, и вот сжимаем ее в кулак. То есть это предсердие, которое сокращается ритмично, регулярно, и все мышечные волокна в предсердии, они синхронизированы. А вот фибрилляция, она же мерцательная аритмия, когда сокращение происходит не ритмичное и волнообразное, то есть когда мы с вами, образно говоря, руку не в кулак сжимаем, а сжимая пальчиками в воздухе рисуем волны. То есть это ситуация, при которой кровь, к сожалению, имеет завихрение и увеличивается риск образования тромбов и, соответственно, того, что эти тромбы могут попасть в головной мозг, другие органы и системы, и мерцательная аритмия, фибрилляция сердца – это одно и то же, это идентичные понятия, состояние, при котором важна профилактика образования тромбов, и врач обязательно в современных условиях рассматривает показания, противопоказания для применения препаратов, регулирующих свертываемость крови. Это сейчас крайне важно, так как в этой ситуации есть современные меры, очень эффективные профилактики осложнений, и они необходимы для того, чтобы заболевание не прогрессировало. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Они пишут: препарат от давления обладает фотоэффектом. Что это значит? Уважаемые радиослушатели, возможно, здесь термин другой – фотосенсибилизация, потому что фотоэффекта такого термина медицинского нет. А вот фотосенсибилизация – да, это действительно достаточно частое нежелательное явление при приеме некоторых лекарственных препаратов. И оно включает в себя повышенную чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, которое может возникнуть под воздействием вот лекарственных препаратов. То есть, грубо говоря, человек без этих лекарственных препаратов переносит контакт с солнцем достаточно легко, без ожогов, без воспалений, без образования покраснения или более глубоких изменений в коже. А при приеме этих лекарственных препаратов даже очень короткое воздействие, короткое время пребывания на солнце может давать гиперповышенную реакцию кожи на солнце. То есть человек вроде бы и не загорал специально, и контакт был достаточно короткий, но видит такую повышенную реакцию в виде загара и более серьезных изменений. Известно более 300 лекарственных препаратов, которые могут провоцировать фотосенсибилизацию, поэтому очень важно, когда врач их назначает, он предупреждает. И важно соблюдать на время приема препарата меры профилактики, избегать пребывания на солнце в пиковые часы, использовать солнцезащитный крем, желательно с высоким уровнем защиты, носить одежду, которая бы закрывала максимально тело, и головной убор с широкими полями. Все эти меры, которые мы перечислили, важны не только человеку, который использует лекарственные препараты с фотосенсибилизацией, но и большинству людей, так как солнечная активность достаточно высока, солнечные дни достаточно часто будут нас сопровождать. А ультрафиолет – это, безусловно, риск развития, в том числе и онкологических заболеваний, и подавление иммунной системы. Поэтому чем старше человек, тем те меры, которые мы с вами перечислили – одежда, головной убор с широкими полями, избегать пребывания на солнце в пиковые часы, использовать солнцезащитные кремы – они важны и нужны для большинства нас. Поэтому берегите себя, не болейте, храни нас Господь. Христос воскресе!
0: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 340.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В городе Алма-Ате по благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра прошла 4-я международная конференция «Философия религии на Востоке и Западе». Организаторами форума выступили Алма-Атинская духовная семинария совместно с Папским университетом Иоанна Павла II в городе Кракове, Польша. Участниками конференции стали ведущие специалисты по богословским и светским гуманитарным наукам, представители высших учебных заведений Казахстана, России, Польши, Италии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Узбекистана и Кыргызстана. Пленарное заседание состоялось 28 апреля, в день открытия конференции. Оно началось с доклада митрополита Астанайского Александра, первый туркестанский архипастырь, архиепископ Сафроний Сокольский, как исследователь религиозного быта христиан Ближнего Востока, который зачитал епископ Каскеленский Геннадий. Далее работа конференции продолжилась в рамках трех секций «Языки религии и формы религиозного опыта на Востоке и Западе», «Философия религии в постсекулярные дискурсы», «Опыт критика интерпретации», «Философия религии и религиозно-философская мысль в России XIX-XX веков». В общей сложности в рамках научного форума было представлено 64 доклада. 1 мая в Духовно-культурном и административном центре Казахстанского митрополичьего округа имени митрополита Иосифа Чернова состоялась встреча митрополита Александра с делегатами форума, после которой высокие гости посетили дом-музей, посвященный

посвященный исповеднику веры и благочестия митрополиту алматинскому и казахстанскому Иосифу Чернову. Экскурсию для собравшихся провел проректор по воспитательной работе алматинской семинарии Иоанн Левинский, по окончании которой присутствующие оставили отзывы и благопожелания в книге почетных гостей музея. Во второй половине дня состоялась презентация научных изданий участников конференции. 2 мая в тронном зале Духовно-культурного и административного центра Казахстанского митрополитчьего округа имени митрополита Иосифа Чернова состоялось подведение итогов конференции. Ректор духовной школы протоиерей Евгений Иванов поблагодарил ученых за интересные доклады и дискуссии, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Участники форума отметили высокий уровень организации, представительный состав участников, позитивную и конструктивную атмосферу работы. В завершении работы форума собравшиеся обсудили концепцию следующей конференции, запланированной на 2027 год в Бишкеке. По окончании официальной части закрытия конференции для гостей была проведена экскурсия по достопримечательностям Алматы и святыням Астанайской епархии. В эфире новости. В Воскресенском Смольном соборе Санкт-Петербурга 3 мая прошла церемония награждения парикмахеров-добровольцев Всероссийского общественно-церковного движения «Парикмахер добра». Церемонию возглавил председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. «Церковная поддержка людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, очень разнообразна», рассказал председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. Добровольцем Русской Православной Церкви может стать человек любой профессии – врач, строитель, повар, психолог, педагог. Движение «Парикмахер добра» объединяет людей, которые помогают нуждающимся, используя свои профессиональные навыки. В свой выходной они приезжают в больницы или социальные учреждения и бесплатно стригут подопечных. Это живой пример того, как можно найти возможность помогать и заботиться о ближних, если мы не будем равнодушными. После божественной литургии в Смольном соборе Санкт-Петербурга 22 добровольца из Башкирии, Северной Осетии, Мурманской, Сахалинской областей и других регионов России, а также из Беларуси, получили благодарственные грамоты Синодального отдела по благотворительности и профессиональные подарки от компании «Эстель». На награждении также присутствовал настоятель Смольного собора протоиерей Петр Мухин и руководитель общественно-церковного движения «Парикмахер добра» Татьяна Овсянникова. И последняя информация выпуска. Премьера спектакля «Его приказано забыть» о жизни выдающегося русского промышленника, мецената и схемонаха Иннокентия Сибирякова прошла в столичном театре «Ленком». Спектакль рассказывает о духовных исканиях Сибирякова и его пути к Богу, а также о его пожертвованиях на строительство храмов, монастырей и развитие науки, медицины и образования. Постановка создана Московским театром «Живая вода» при поддержке фонда имени Иннокентия Сибирякова, который сохраняет и развивает традиции служения обществу, сообщили в пресс-службе организации. Закрытый показ посетили представители культурной и научной общественности, благотворители, историки и духовенство Русской Православной Церкви. Спектакль рассказывает о духовном преображении Иннокентия Сибирякова, прошедшего путь от успешного предпринимателя до монаха, принявшего великую схиму на Афоне. В центре постановки разностороннее служение героя, оставившая глубокий след в истории отечественной науки, образования и культуры. По словам организаторов, спектакль не просто воссоздает биографию Иннокентия Сибирякова, а побуждает к глубокому размышлению о нравственных ценностях, актуальных во все времена. Создание спектакля стало возможным благодаря партнерству театра и фонда имени Иннокентия Сибирякова, основанного в 2024 году в Иркутске. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: В нашем эфире передача из цикла «Добрый вечер с Владыкой». Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений прочитает нам притчу о неверном управителе.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня снова встречаемся друг с другом и встречаемся с Иисусом Христом, который дал нам много уроков. Он открыл их в Евангелии. Эти уроки он давал как притчи, такие интересные рассказы, которые очень просты по форме, но глубоки по содержанию. Я сегодня хотел бы вам рассказать притчу о неверном управителе, управляющем. Я прочитаю эту историю, а потом мы о ней поговорим. Притча о неверном управителе. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что он расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу от тебя? Дай отчет в твоем управлении, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Я копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделаю, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников своего господина, каждого по отдельности, сказал первому: «Сколько ты должен моему господину?» Он сказал: 100 мер масла». Он сказал ему: «Возьми свою расписку, садись скорее и напиши 50. Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он ответил: 100 мер пшеницы». Он сказал ему: «Возьми свою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Вот такая история. Давайте разберем эту одну из самых необычных и даже загадочных историй, которые мы только что прочитали. На первый взгляд она кажется странной. В ней хвалят не совсем честного человека. Но давайте вместе вникнем, и вы увидите, какой удивительный урок для нас всех в этой притче спрятан. Жил-был один очень богатый человек. У него был управляющий. Ну, наверное, что-то вроде главного менеджера, которому хозяин доверил все свое хозяйство, весь свой дом, деньги, запасы. Но вот беда. Управляющий оказался непорядочным, плохим. Он транжирил хозяйское добро, был небрежным. И хозяину об этом донесли. Хозяин вызывает его и говорит: «Это что я о тебе слышу? Сдавай отчет, потому что я увольняю тебя с этой должности». И вот представьте себя на его месте. Работа потеряна. А сил копать, просто делать, выполнять черную работу, чтобы заработать деньги, у него нет. А просить милостыню ему стыдно. Что же делать? И вот этот управляющий проявил невероятную смекалку. Он понял, что нужно срочно обеспечить себе будущее. И он придумал план. Он позвал к себе людей, которые должны были его хозяину большие суммы. Кто-то 100 ведер масла, кто-то 100 мешков пшеницы. И сказал первому: «Сколько ты должен моему хозяину?» Он говорит: 100 ведер масла». «Бери свою расписку, где написан твой долг, и быстро перепиши, что ты должен всего лишь 50. А другому сказал: «Ты сколько должен моему хозяину мешков пшеницы? Перепиши на 80. Таким образом, он сильно уменьшил их долги, по сути, подарил им имущество своего хозяина. Зачем? А чтобы эти люди, когда он окажется без работы, были ему благодарны и помогли ему, приняли в свои дома. И вот что удивительно. Когда хозяин узнал об этой хитрости, он не разгневался. Он похвалил этого управляющего. Ну, конечно, не за воровство, а за его догадливость, за находчивость, за решительность. Управляющий, оказавшись в безвыходной ситуации, не опустил руки. Он быстро и умно подумал о своем будущем. Хозяин сказал примерно так. «Вот видите, люди этого мира в житейских делах бывают гораздо догадливее и активнее, чем дети света, то есть верующие в делах духовных». В чем же главный урок этой притчи? А урок, ребята, гениальный. Господь Иисус Христос как бы говорит нам, смотрите, как ловко и умно этот нечестный управляющий использовал земные деньги. Хоть и неправедно, но он их использовал, чтобы приготовить себе тыл на земле. Он думал головой, он действовал быстро и решительно. А вот вы, мои ученики, так же ли вы умны, активны, решительны в том, чтобы с помощью земных благ вашего времени, ваших карманных денег, ваших талантов приготовить себе сокровища на небе? Что это значит на практике? Господь говорит, приобретайте себе друзей богатство неправедным. Это не значит воруйте. Это значит, что любые наши земные ресурсы, деньги, вещи, время, силы, они временны. Они как бы не наши навечно. Ими нужно уметь разумно распорядиться для вечного. Вот как мы можем сделать это с вами. Быть догадливыми в доброте. Как тот управляющий, он быстро сообразил, как ему поступить. Вот мы должны быстро замечать, кому рядом нужна помощь, и тут же решать, как мы можем помочь. Использовать то, что у нас есть, для добрых дел. У тебя есть карманные деньги? Можно купить не только себе конфеты, но и угостить друга. Или пожертвовать на помощь тем, кто болеет. У тебя есть свободное время? Можно не только играть, но и помочь бабушке, почитать младшему братику. У тебя есть способности? Можно порадовать других своих творчеством, рисунком, песней. Приобретать друзей на небесах – это значит делать добро людям, помогать им, любить их. И тогда эти добрые дела – это наша любовь, станут главным, вечным сокровищем перед Богом. Те, кому мы помогли, становятся нашими друзьями в очах Божьих. Итак, эта притча не про то, как быть хитрым и обманывать. Она про то, чтобы мы научились у людей мира их активности, смекалки, решительности. Но направляли эти прекрасные качества не на обман, а на добро. Я хочу пожелать всем нам, чтобы мы были такими же умными, находчивыми и быстрыми в добрых делах. Пусть ваша детская энергия, ваши идеи, ваши сердца работают на то, чтобы помогать другим. Тогда вы будете по-настоящему мудрыми управителями всех тех даров, которые вам доверил Бог. Я благодарю вас за внимание и прощаемся до следующей встречи.

Вы слушали программу из цикла «Добрый вечер с Владыкой». Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений познакомил нас с притчей о неверном управителе.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Здравствуйте! С вами Ирина Василевич и Иерей Стахий Колотвин, проповедник, миссионер, блогер. Поговорим о молодежи. С какими самыми распространенными страхами или предубеждениями о церкви приходят к вам молодые люди сегодня? Изменились ли эти страхи за последние 5-10 лет?
2: На самом деле проблема в том, что молодежь не приходит просто так, потому что страхов у молодежи обычно нету. А когда страхи у молодежи случаются, то та самая вот молодежная гордость, она на самом деле оборачивается, что ни на есть, стеснительностью. Это известный такой феномен. Человек, который вроде в своем привычном кругу общения начинает ярко себя как-то выставлять, когда дело доходит до собственной какой-то боли и переживаний, очень часто он стесняется о них говорить. И поэтому, наоборот, церковь призвана, и священники призваны идти и в вузы, и в школы, в колледжи, на молодежные площадки, чтобы об этом ребятам напомнить. Когда большинство ребят смотрят, слушают священника, вот я хожу, общаюсь, тоже собираются и залы учебные, да, там по 100, там порой даже 300 человек, помню, вот в прошлом году один раз собралось, то действительно все слушают с интересом. Но, тем не менее, этот интерес, когда нету какой-то более переживания, он такой, можно сказать, наряду. Ну вот еще одно интересное явление. Слава Богу, что такой интерес есть. Слава Богу, что там в телефоне сидит меньшинство. Тем не менее, на самом деле вот это зернышко проповеди, оно может прорасти в условиях, когда огород обрабатывается, когда поле вспахивается, и порой душу человека для того, чтобы он открыл свое сердце для Бога, и для того, чтобы вот так ее подготовить к этому богатому урожаю добрых дел и стремления к Христу, конечно, это необходимо столкнуться человеку, увы, с какими-то собственными трудностями и переживаниями. А вот когда уже ребята приходят со своими трудностями и переживаниями, то тут уже из поколения в поколение ничего не меняется. Переживания есть по поводу построения личной жизни, потому что молодые люди находятся как раз в силу возраста в этой стадии. Переживания есть по поводу учебы, работы, определения дальнейшего жизненного пути. И поэтому можно сказать, что в 21 веке, что в первом веке от Рождества Христова, когда только апостолы вышли на проповедь, ситуация не поменялась. Однако долг современного проповедника ориентироваться именно в реалиях современного мира, потому что страхи в душе у молодого человека все-таки они связаны с реалиями современного мира, но и на них есть ответ у церкви, у Господа.
1: На каком языке нужно говорить с молодежью о Боге? Приходится ли вам использовать сленг, примеры из компьютерных игр, фильмов или современной музыки, чтобы донести смысл Евангелия?
2: На самом деле, главное это, чтобы был искренний язык, искренняя речь, потому что если это будет звучать формально, то у молодежи включается некоторый защитный рефлекс. Да, ведется различные на уровнях и в школе, и в вузах воспитательная работа, но иногда против нее у молодых людей даже вырабатывается некий иммунитет, что вот это можно не воспринимать. Да, вот есть некие правильные слова, их надо послушать, их можно воспроизвести, но это не очень интересно, все, дальше уже разум отключается. Когда ты говоришь искренне, то уже, конечно, это вызовет больше доверия. Тем не менее, не всем это доверие нужно, не всем нужна эта искренность, потому что люди просто погружены в себя или в свои какие-то заботы, или чаще всего в какое-то просто свое, может, и праздное времяпрепровождение, просто занырнуть в экран смартфона и так далее. Но, тем не менее, когда ты ставишь себе задачу завоевать внимание молодого человека, то здесь, как миссионерский метод, как апостол Павел говорит, с иудеями я был как иудей, с эллинами да как эллин, чтобы приобрести хоть кого-то из них, чтобы подстраиваться под аудиторию можно? Можно. И под молодую аудиторию, чтобы подстраиваться, конечно, нужно ориентироваться уже и в каких-то современных реалиях массовой молодежной культуры, какие-то мемы из интернета, какие-то популярные сериалы, какие-то музыкальные группы. Причем тут не нужно пытаться обойти ребят в этом. Вполне достаточно, вот когда я был на 10 лет помладше и беседовал более-менее со своими ровесниками, ну или чуть младше, то, конечно, мне было в чем-то проще. Сейчас, однако, когда уже прошло уже больше 10 лет моего священнического служения, то я, наоборот, иногда смиренно перед молодежью говорю: ой, ну вот в моем молодежном возрасте мы там вот так говорили, а сейчас, ребята, вы еще используете такие фразы, и кто-то говорит: да-да-да, и вот это то, что и у нас сохранилось, и то, что некоторая общность выстраивается. Другое дело, что не нужно гнаться за вот этими всеми элементами современной молодежной культуры как за чем-то ценным. Это лишь инструмент. Ты налаживаешь общий язык, обращаешь внимание, заинтересовываешь слушателя, и потом уже, когда глаза в глаза уже на тебя смотрят, ты можешь сказать что-то вечное, что дарит сам Господь наш Иисус Христос, что из века в век не меняется, слова Евангелия.
1: Многие молодые люди сегодня живут в двух реальностях – физической и цифровой, соцсети, ТикТок. Как это влияет на их восприятие веры? Церковь должна идти в эти пространства или бороться с ними?
2: Конечно, есть разные подходы, но мой подход, что проповедовать надо, стараться везде, где только возможно, когда у тебя есть силы. Вот это уточнение, когда у тебя есть силы, оно очень важно, потому что если ты будешь на каждом шагу вот проповедовать, то есть ты идешь там с пакетами из магазина, да, и начинаешь проповедовать, уставший после дня, но это будет не проповедь Слова Божие, это будет, ну, некоторое, скорее всего, по гордости, по срамлению веры. Ты не в ресурсе, можно сказать, в этот момент. Но в любом случае, там, куда люди обращают свое внимание, там должно быть слово о Христе, слово о Боге. Поэтому если современный человек, уже особенно молодой человек, все меньше смотрит телевизор и все больше заглядывает в соцсети, то, конечно, на соцсети надо обратить особое внимание. При этом, конечно, с телевидения уходить православному проповеднику нельзя, и тоже надо бороться и за кусочек эфирного времени, не только на православных, но я вот и стараюсь и на светские телеканалы приходить. Да, пока там более старшая аудитория. Но, как мне кажется, и современная молодежь спустя там, 10 лет, спустя 20 лет тоже перейдет из соцсетей в такие в более консервативные телевизионные форматы, и поэтому тоже уже надо их там ждать, потому что молодой человек сейчас – это не молодой человек потом, ему одинаково нужно миссионерское внимание.
1: Чаще к вам приходят с интеллектуальными вопросами, как доказать, что Бог есть, или с экзистенциальными, в чем смысл жизни, как справиться с одиночеством, что болит у молодого сердца сегодня?
2: Вопросы о высотах богословия – крайне редкое явление. Поэтому я очень рад, когда у людей есть вопросы, правда, по Евангелию. На самом деле людям бывает интересно задать вопросы по Евангелию. Когда я беседую с будущими крестными или с родителями ребенка, которого собираются крестить, люди не воцерковленные, и я им даю задание прочесть Евангелие и подготовить вопросы. У них, у самих, чаще всего такого, ну, даже стремления не возникает. Но когда они просто из послушания, поскольку это так вроде положено в формате подготовки, читают Евангелие, то они вопросы эти задают, им действительно становится интересно. И порой, ну, человек, говоришь ему, ну, минимум три вопроса, он только три вопроса подготовил, скажет: ой, батюшка, два, больше нет, все мне там понятно. А другой человек, наоборот: ой, батюшка, у меня тут и четвертый, и пятый, и десятый вопрос. И человек становится действительно интересно то, что говорит Христос, как свою жизнь, такую приземленную, наоборот, на этот уровень поднять. Однако инициативные вопросы от любого молодого человека – это все-таки чаще всего вопросы за жизнь. И это нормально, потому что и долг священника – помочь человеку обычную повседневную жизнь выстроить в гармонии с заповедями Божьими, чтобы эта жизнь земная перетекла в вечное счастье, в вечной жизни со Христом.
1: Что сегодня работает лучше в молодежной среде? Лекции, беседы, интеллектуальные клубы или совместные походы, чаепития, волонтерство? Не убивает ли православная тусовка дух покаяния и молитвы?
2: Ну, на самом деле, вот это выражение, оно достаточно, мне кажется, клишированное, что там, ой, православная тусовка. Не уверен, что можно о нем сказать, потому что те люди, которые собираются вокруг храмов, то есть воцерковленная молодежь, это люди, наоборот, очень самоотверженные, которые не только собираются побеседовать, чайку попить, но на которых ты можешь рассчитывать. И когда вот тут мы записываем на территории храма, там приходят ребята снег почистить, да, там после учебы, после работы. Девчонки приходят в храм украсить. То есть это те тоже выезжают и заботятся о стариках в различных социальных проектах. Поэтому, с одной стороны, не нужно всех загонять только на труды, потому что люди уставшие, если они приходят в храм, а выясняется, что просто храму нужна еще молодая рабочая сила, там, пусть даже для полезных проектов, пусть даже не для храма, а для кого-то еще, для нуждающихся, болящих людей. Но человек может перенапрячься и сказать: не, я не могу, я уж как помогаю, от храма буду держать подальше. Поэтому, конечно, нужно давать возможность молодежи как собираться в храме просто на беседы, просто за чашечкой чая, просто для того, чтобы пообщаться между собой, с другими верующими людьми, так и пообщаться со священниками, узнать что-то новое. Ну и, конечно, а уже когда человеку хорошо будет в такой среде, то он с радостью присоединится к тому или иному социальному проекту, той или иной деятельности, паломнической, помощи ближнему. То есть уже одно другим будет дополняться.
1: Как вы делаете скучные, на первый взгляд, вещи, длинные службы, чтение канонов, подготовку к посту интересными и понятными для неофитов?
2: А длинные службы, они у нас, слава тебе, Господи, в монастырях. В приходских храмах с богослужения, согласно приходской практике, в той или иной степени сокращаются. Хотя даже в столичных храмах есть где-то службы чуть подольше, где-то покороче, но тем не менее сокращение богослужения приходского – это норма, причем не только для неофитов, но и для людей, которые уже годами ходят в храм. Однако всегда, когда я советую привести молодых ребят, друзей, кто интересуется верой, но делает первые шаги, я подсказываю, что такая служба будет более многолюдной, на ней будет сложно, будет, может, как-то больше суеты, больше как-то толкотни, хоть она будет и радостная, и праздничная, но человек с непривычки будет тяжеловато на ней. Поэтому лучше прийти на службу какую-то, на которой соберется меньше людей. Например, у нас в храме есть в течение Великого Поста вечерние литургии прежде священных даров, которые совершаются в основное время вечером. Вот на них уже, учитывая такое вечернее время, не так много доходит там, например, пожилых прихожанок. Да? А вот для молодежи выбраться туда проще. И когда приходят, молятся при свечах. Или накануне больших праздников, помимо поздней и ранней литургии, у нас еще с вечера совершается ночная литургия. Да, тоже такая же короткая служба, на которой меньше народу, потому что тоже уже поздно, и человек, который в привычном графике живет, ему надо уже ложиться спать, а для молодежи, наоборот, которая все никак заснуть не может, самое то время прийти. Поэтому всегда мы что берем, нам не нужно как-то занижать, не нужно принижать, чтобы под кого-то подстроиться, но просто нужно ждать людей, в том числе молодых, всегда, чтобы они, когда хотели прийти к Христу, у них такая возможность была.
1: Бывало ли такое, что ваш миссионерский метод не срабатывал, а простая случайная фраза или действие находили отклик? Есть ли место импровизации в миссии?
2: Ну, у меня сплошная импровизация, потому что я человек, который, с одной стороны, энергии много, а с другой стороны, в чем-то и лень. Поэтому вот энергии много, вроде много успеваешь сделать, а тем не менее очень много готовится к каждому отдельному делу, вот это у меня сосредоточенности не хватает. Слава тебе, Господи, пока с импровизацией у меня все, слава Богу, и в основном на ней строится общение. Тем не менее, некоторые темы, о которых ты постоянно думаешь, о которых ты беседуешь уже в личных беседах, которые приходится затрагивать на исповеди, уже в индивидуальной пастырской работе с людьми, они все равно у тебя в голове. И по сути, что такое, вот можем сравнить, музыкальная импровизация? Когда музыкант, который выучил там сотни музыкальных произведений, когда он их может на память закрытыми глазами сыграть, он берет и уже отталкиваясь от имеющихся навыков, начинает импровизировать. Или спортсмен, который отрабатывал каждый отдельный предмет, прием часами, и потом из этих приемов он может красивую танцевальную композицию или красивый там какой-то прием в единоборствах реализовать. То есть за любой импровизацией стоит уже отточенный элемент. И в миссионерском служении то же самое. У нас есть опыт церковный, у нас есть святоотеческое наследие, у нас есть прежде всего Слово Божие евангельское, и когда миссионер владеет им, когда сам в него погружен, то потом уже, опираясь на свои личные творческие характеристики, он может это все применить, чтобы под каждого ближнего рядом с собой в чем-то подстроиться, чтобы ему было удобнее, благодаря миссионеру, сделать шаг навстречу Богу.
1: Где грань между попыткой стать своим для молодых и предательством священнического сана? Как не впасть в понебратство или, наоборот, в назидательную строгость, которая отпугивает?
2: Как ни странно, понебратству вообще нет такой угрозы. Люди даже спустя 100 лет после начала советских гонений и потом достаточно безбожных лет, когда люди культ уже коммерческого служения, погоню за успехом погрузились, все равно неистребимо уважение к священнику есть. Абсолютное большинство населения нашей страны, в том числе молодого, относится к священнику с уважением. Да, кто-то там может подурачиться, да, там кто-то может как-то постараться показать себя, но это будет исключение. Поэтому в данном случае проблемы понебратства с внешней стороны нет. Стараться взять и самому снизойти на уровень молодежи, но, как я уже чуть выше говорил, да, надо признавать, что ты становишься старше, и ты уже не совсем молодежь. И ты уже можешь только повспоминать о своих молодых годах. А когда вспоминаешь о более молодых годах, то уже тебя воспринимают как более старшего человека. Кроме того, апостол Иаков нам говорит, будет ваше слово. Если да, то да, а если нет, то нет, и да не впадете вы тогда в лицемерие. Вот точно так же и человек, и священник, или миссионер, мирянин, когда он говорит искренне, когда он говорит без каких-то задних мыслей, то это позволяет найти тот самый баланс, что с одной стороны тебе будет просто искренне относиться, а с другой стороны будут к твоим словам относиться с изрядной долей уважения. И кроме того, надо понимать, что нужно, второй момент очень важный, не перегрузить. Человек, который вот маленький ребенок начинает вкушать более твердую пищу, и ему нельзя дать там кусок стейка, потому что у него нету недостаточно еще зубок, чтобы его там разжевать, он у него не усвоится. Вот точно так же и для новоначального христианина не нужно его грузить, даже пользуясь его уважением, долго вот как раз словом проповеди. Порой, возможно, надо сказать слово и отойти, посмотреть, как зернышко этой проповеди прорастет.
1: Можете ли вы вспомнить моменты своей юности, когда вы сами сомневались? Помогает ли вам этот опыт в общении с сомневающимися ребятами сегодня?
2: Ну, слава тебе, Господи, в своей юности я не сомневался. Единственные, какие сомнения у меня порой были, это сомнения в том, что, ой, ну что ж, Господи, как-то, может, ты не очень справедливо со мной обходишься, не забыл ли ты именно обо мне. Ну, такие, можно сказать, сомнения горделивые. Сомнения, то, что Бог есть, у меня никогда не было, и поэтому своим личным опытом преодоления, может, воспользоваться я не могу. Но, тем не менее, опыт даже переживания по поводу промысла Божия в своей собственной жизни, тоже опыт важный, который, безусловно, помогает почувствовать уже переживание близкого человека. А каждый человек, который приходит к тебе, даже если первый раз ты его видишь, и он открывает это то, что он не готов сказать ни своим друзьям, ни своим родителям, а приходит к тебе как к священнику, конечно, он для тебя человек близкий. И сопереживать ему, имея собственные переживания за плечом, куда легче.
3: Со священником и миссионером Стахием Колотвиным беседовала Ирина Васильевич. С вами радиоканал «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 2 мая Русская Православная Церковь отпраздновала День памяти Святой Матроны Московской, и храмы Курганской епархии, посвященные этой святой старице, встретили престольный праздник. В храме села Садовое Кетовского района праздничную божественную литургию возглавил благочинный Западного церковного округа протоиерей Михаил Артемов. Ему сослужил настоятель храма иерей Георгий Менщиков. После богослужения молившиеся прошли крестным ходом вокруг храма, а настоятель вручил людям, помогающим приходу, благодарственные грамоты. В этот день праздничная служба прошла и в храме Курганского микрорайона Глинки. Богослужение посетили местные прихожане и прихожане многих храмов города. В эфире новости. В майские праздники в гостях у получателей социальных услуг Красногвардейского ДСО Алапаевской епархии побывали протоиерей Николай Трушников с прихожанами храма во имя святого пророка Божия Илии города Артемовский, а также учащиеся воскресной школы, которые показали зрителям новую постановку «Пасха Красная». Проживающие очень тепло встретили гостей. Маленькие артисты старались, и зрители поддерживали их громкими аплодисментами. В завершении мероприятия Любовь Васильевна Соловей, прихожанка храма, исполнила замечательные песни Валентины Толкуновой, Анны Герман. Ребята с удовольствием пели вместе с солисткой, испытывая при этом чувство радости и благодарности за прекрасное исполнение. Мероприятие получилось, как всегда, теплым и душевным. Продолжаем выпуск. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, ректор Российского Православного Университета Святого Иоанна Богослова Александр Щипков и губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудили вопросы взаимодействия Всемирного Русского Народного Собора и Российского Православного Университета и региона. Ранее в рамках проекта Всемирного Русского Народного Собора «Образование» было заключено соглашение о подготовке кадров для органов государственной власти Курганской области. Соглашение было подписано губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, митрополитом Курганским и Белозерским Даниилом, а также первым проректором Российского православного университета Василием

Василием Щипковым. Александр Щипков поблагодарил Василия Дима Шумкова за взаимодействие и отметил, что Курганская область является одной из передовых в вопросах совместной работы церкви и органов власти в интересах жителей. Руководство области, по его словам, уделяет большое значение вопросам не только обучения, но и воспитания в школах. В свою очередь, Вадим Шумков рассказал об опыте области в вопросах внедрения принципов воспитательной работы в школе, в том числе патриотического и трудового воспитания. Стороны договорились о проведении в рамках проекта Всемирного Русского Народного Собора образования специального курса по вопросам православного понимания традиции для заместителей директоров по воспитательной работе школ Курганской области, завучей, учителей истории и других школьных специалистов. Курс продлится с 12 по 22 мая и будет проведен лекторами Российского православного университета. Была достигнута предварительная договоренность об организации осенью текущего года специального курса подготовки для школьных психологов области по программе православной психологии, который проведут специалисты Российского православного университета. Александр Щипков также пригласил Вадима Шумкова выступить в Москве перед студентами Российского православного университета Иоанна Богослова. Вы слушаете новости. 3 мая после божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Твери митрополит Казанский Татарстанский Кирилл и архипастырь Татарстанской митрополии в сопровождении митрополита Тверского и Кашинского Амвросия посетили храмы Тверской земли. Архиереи побывали в Воскресенском соборе, соборе Вознесения Господня и соборе Живоначальной Троицы. В этих храмах владыки поклонились мощам священномученика Фадея Успенского, архиепископа Тверского, преподобного Макария Калязинского, преподобного исповедника Сергия Сребрянского и другим святыням, пребывающим в храмах. В ходе визита митрополит Амвросий рассказал гостям об истории древней Тверской кафедры и о современной жизни Тверской митрополии. И последняя информация выпуска. Настоятель храма мученика Иоанна Воина города Челябинска иерей Павел Курбатов совершил поездку по опекаемым приходам. В Тавранкуле и Етеринкуле прошли богослужения, встречи с прихожанами и рабочие осмотры храмов. В храме Преображения Господня в селе Тавранкуль отслужили благодарственный молебен. Отец Павел поздравил женщин с днем жен мироносец и вручил каждой цветы. Также он осмотрел ход восстановительных работ и обсудил дальнейшую кладку с мастером. Затем делегация посетила Теренкуль. В храме сошествия Святого Духа на апостолов совершили акафистол за упокоенную литию. По традиции праздника женщины также получили цветы. Поездка завершилась общей трапезой. За чаепитием обсудили подготовку к престольному празднику. Такие выезды помогают поддерживать сельские приходы, укрепляют связь настоятеля с общинами и объединяют людей вокруг общей молитвы и дела. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души –

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
1: Христос!

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешивший души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся,
или лукавы по мысли их, или допроту чуждую видев и той уязвлен бы их сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба честное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего. И остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец. Да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз. И поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся имени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу. И осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий меня от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое.
Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления,
на Тя упова душа моя, и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гро будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гро прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба, Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу,
вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Молитва Давида. Псалом 16. Услышь, Господи, правду мою. Внемли молению моему. Прими молитву мою из уст нелживых. Уста Твои изрекут приговор мне, очи мои да узрят правду. Испытал Ты сердце мое, посетил его ночью, испытал меня и не обрел во мне неправды. Чтобы не говорить мне о делах человеческих, по слову Твоему следовал я путями трудными. Утверди стопы мои на стезях Твоих, да не поколеблются стопы мои. Я воззвал к Тебе, и Ты услышал меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Дивно яви милость Твою, спасая уповающих на Тебя от противников десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, как зеницу ока. Под сенью крыл Твоих укрой меня от лица нечестивых, оскорбителей моих. Враги мои душу мою обступили, потучнело, замкнулось сердце их. Уста их говорили слова гордыни. Гонители мои ныне окружили меня, взоры свои на меня устремили, хотят низринуть меня на землю, подстерегли меня, как лев, готовый прянуть на добычу, как молодой лев, притаившийся в засаде. Восстань, Господи, настигни их и низринь, избави душу мою от нечестивого, порази мечом Твоим врагов десницы Твоей. Господи, праведников малым числом на земле еще при жизни отдели от нечестивых. Сокровища Твои земные поглощают нечестивые. Богаты они сыновьями и оставили наследие внукам своим. А я в правде моей явлюсь пред лицом Твоим, обогащусь благами Твоими, когда явится мне слава Твоя.
3: В конец слуги Господня Давида, который воспел Господу слова этой песни в день, когда избавил его Господь от руки врагов его и от руки Саула, и сказал, Псалом 17, «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, податель помощи, уповаю на Него». Защитник мой, в нем спасение мое, заступник мой. Восхваляя, призову Господа и спасусь от врагов моих. Объяли меня муки смертные, потоки беззаконий привели меня в смятение. Мучения адовы охватили меня, настигли меня сети смертные. Но в скорби моей призвал я Господа, к Богу моему воззвал, и услышал он из храма святого своего голос мой. Вопль мой достиг слуха его, и поколебалась, и вострепетала земля, и основания гор потряслись и поколебались, ибо прогневался Бог. Восклубился дым от гнева его, и огонь от лица его воспламенился. угли возгорались от него. И преклонил он небеса, и снизошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов, и полетел на крыльях ветра, и соделал тьму покровом своим, а крест него — обитель его, темна вода в облаках поднебесных. В блеске молний проносились пред ним облака, град и угли пламенные. И возгремел с небес Господь, Всевышний издал глас свой. Ниспослал он стрелы и разогнал врагов, и умножил молнии, привел их в смятение. И явились источники водные, и открылись основания вселенной от угрозы Твоей, Господи, от дуновения гнева Твоего. Он простер десницу свою с высоты и поднял меня, извлек меня из вод многих. Избавит меня от врагов моих сильных и от ненавистников моих, ибо стали они крепче меня. Настигли они меня в день бедствия моего, но Господь — опора моя. И вывел Он меня на простор, избавил меня, ибо Он благоволил ко мне. И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих воздаст мне. Ибо хранил я пути Господни, и не был нечестивцем пред Богом моим. Ибо все суды Его предо мною, от повелений Его не отступал я. И буду я непорочен пред Ним, и сохраню себя от беззакония. И воздаст мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С праведным поступишь ты по правде Твоей, и с мужем неповинным по безвинности его, и с избранным поступаешь, как с избранником, а с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей смиренных спасешь, а очи гордых смиришь, ибо ты возжигаешь светильник мой, Господи Боже мой, озаришь тьму мою, ибо тобою избавлюсь я от искушения, и с Богом моим преодолею стену. Бог мой, непорочен путь его, слова Господни пламенны, защитник он всех уповающих на него, ибо кто Бог, кроме Господа? И кто Бог, кроме Бога нашего? Бог припоясал меня силою и соделал непорочным путь мой, укрепил ноги мои, как быстрые ноги оленя, и на высоты возвел меня. Научил руки мои сражению, соделал луком медным мышцы мои, и даровал мне щит спасения, и десница Твоя поддержала меня, и наставление Твое исправит меня, наставление Твое меня научит. Расширил Ты шаги мои на пути моем, и стопы мои не изнемогли. Преследовать буду врагов моих, и настигну их, и не возвращусь, доколе не погибнут. Сокрушу их, и не смогут встать, падут под ноги мои. И припоясал ты меня силою на битву, поверг предо мною всех, восстающих на меня, и врагов моих обратил в бегство, и ненавистников моих истребил. Взывали они, но не было спасающего, ко Господу взывали, но не услышал Он их». И рассею их, как прах, взметаемый ветром, будто грязь на пути, растопчу их. Избавил ты меня от распри человеческих, поставил меня главою народов, племена, которых я не знал, подчинились мне, прослышав обо мне, изъявили покорность, но изменили мне чужеземцы. Изнемогли иноплеменники и охромели на путях своих. Жив Господь! И благословен Бог, и да будет превознесен Бог, спасающий меня, Бог, воздающий за меня и покоривший мне народы, избавитель мой от врагов моих яростных. Над восстающими вознесешь ты меня, от мужа неправедного избавишь меня. Посему прославлю тебя средь народов, Господи, и имя твое воспою». Возвеличил ты спасенного тобою царя, и творишь милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. В конец. Псалом Давида, Псалом 18. Небеса проповедуют славу Божию, и о творениях рук Его возвещает вселенная. День дню изрекает слово, и ночь ночи возвещает мудрость. Нет наречий и нет языков, на каких бы ни слышались голоса их. Разнеслись по всей земле вещания их, и до предела вселенной речи их. Солнце соделал Бог обителью в небесах, и оно, как жених, выходит из чертога своего, радуется, как исполин, пускаясь в путь. От края неба исход его, и встреча его с тьмой у края неба. И никто не лишится теплоты его. Закон Господень непорочен, наставляет души, свидетельство Господне верно, умудряет младенцев. Повеления Господни праведны, веселят сердце, заповедь Господня светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовеки. Суды Господни истинны, праведны во всем, вожделений золота и камня драгоценного, слаще меда в сотах. И раб твой хранит их. Велико воздаяние тому, кто соблюдает их. Грехи свои кто до конца уразумеет? От тайных грехов моих очисти меня, от чуждых естеству огради раба твоего. Если не овладеют они мною, непорочен буду, очищусь от греха великого. И будут угодны тебе слова уст моих, и помышления сердца моего всегда пред Тобою, Господи, податель помощи и избавитель мой». В конец псалом Давида, псалом 19. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет Он тебе помощь от святилища, с высот Сиона, да охранит тебя». Да помянет Он все жертвы Твои, и все сожжение Твое да будет обильно. Да сотворит Тебе Господь по сердцу Твоему, и всяк замысел Твой да исполнит. Возрадуемся мы о спасении Твоем, возвеличит нас имя Господа Бога нашего. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что спас Господь помазанника Своего, услышал Его с неба святого Своего, могуча спасающая десница Его. Одни на боевых колесницах, другие на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем. Они споткнулись и пали, а мы встали и укрепились. Господи, спаси царя и услышь нас в день, когда призовем Тебя. Псалом Давида, псалом 20. Господи, могущество Твое возвеселит царя, и спасенный Тобою возрадуется он. Чего желало сердце его, даровал Ты ему, и прошений уст его не отринул, ибо встретил Ты его благословением благостным, возложил на главу его венец с камнями драгоценными, жизни просил он у Тебя, и даровал Ты ему долголетие навеки. Велика слава его, спасенного Тобой. Славу и великолепие возложишь ты на него, ибо даруешь ты ему благословение навеки, возвеселишь его радостью перед лицом твоим, ибо царь уповает на Господа и по милости Всевышнего не поколеблется. Да настигнет рука твоя всех врагов твоих, десница твоя да настигнет ненавистников твоих, ибо ввергнешь ты их в пламя, словно в печь огненную, в час явления лица твоего». Ты, Господи, в гневе своем приведешь их в смятение и предашь их огню. Плоды их трудов на земле ты погубишь, и потомков их исторгнешь из числа сынов человеческих. Ибо задумали они тебе зло, возымели намерения, но не могут их совершить. И обратишь ты их вспять, и поразишь лица их. Вознесись, Господи, в силе твоей. Воспоем и поем силу Твою.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Вечером 2 мая, в канун недели 4 по Пасхе, расслабленно, митрополит Казанский Татарстанский Кирилл совершил всеночное бдение по Афонскому уставу Агрипнию в Покровском храме Никола Малецкого монастыря города Твери. Богослужение совершалось на греческом и церковно-славянском языках. Перед пением канона в малом облачении мантии глава Татарстанской митрополии прочитал Евангелие. В завершении богослужения паломников приветствовал насельник обители иеромонах Никодим Соболев. Митрополит Кирилл передал настоятелю обители казанский образ Царицы Небесной, а братья монастыря – традиционные татарские угощения. Никола Малецкая обитель, которую называют Тверским Афоном, строго придерживается древнего святогорского устава. По своим внешним правилам более всего соответствует уставам двух афонских монастырей – Хербского Хиландара и русского Свято-Пантелеимонова. В России существует всего несколько обителей, где соединяются русская и греческая богослужебные традиции. Отметим, что за богослужениями в монастыре не используется электричество и службы совершаются только при свечах. Кождение в храме совершается ручными кадильницами-кацеями. Важные моменты богослужений – священнослужители вручную приводят в движение паникадила, подвесные лампады и хорос – главное украшение Покровского храма. Это одна из традиций афонских монастырей. Продолжаем выпуск. В Музее истории православия на Южном Урале прошло торжественное награждение авторов газеты «Челябинские епархиальные ведомости». Благодаря им в печатном издании появилось множество интересных текстов, главным образом рассказов о путешествии и паломнические поездки. Встреча началась с награждения дипломами и памятными призами. Подарки были упакованы в сумки с изображением строящегося в Челябинске храма Иерусалимской иконы Божьей Матери. Помощник настоятеля Свято-Семеновского собора по социальному служению Яна Демидова подарила всем освященные куличи. Хором спели тропарь Пасхи. После награждения хранитель музея Анна Усманова провела обзорную экскурсию, а затем всех ждало праздничное чаепитие. «Думала, что будет формальное награждение, а получилось очень душевно. Такие мероприятия достойны того, чтобы стать ежегодными», считает одна из участниц встречи, главный специалист Челябинского регионального отделения Союза театральных деятелей Светлана Бабаскина. В эфире новости. Детские фестивали, театральные постановки и молодежные беседы помогли по-новому осмыслить смысл воскресения и сохранить его радость в делах и словах. В духовно-просветительском центре храма Преображения Господня в Чебаркуле прошел творческий фестиваль-конкурс «Пасхальная радость». Он собрал около 600 участников, воспитанников детских садов и школьников города. Юные участники представили поделки и рисунки на пасхальную тему, проявив фантазию и мастерство. Праздник не ограничился выставкой. Дети читали стихи, исполняли песни и участвовали в театральных постановках. Каждое выступление было искренним и живым. Зал отвечал аплодисментами и улыбками. Все участники получили памятные дипломы, а педагоги – благодарственные письма. Фестиваль стал настоящим праздником, который объединил детей, родителей и наставников. В тот же день участники подросткового клуба «Наследник» при храме преподобного Сергия Радонежского отметили День жен мироносец. После литургии прихожанкам в храме вручили живые цветы. Затем участники встречи обсудили смысл праздника. Ребята работали в командах и готовили небольшие интерактивные рассказы. Продолжением дня стал спектакль Народного театра «Белая птица. Женский разговор» по мотивам произведений Валентина Распутина. Постановка затронула тему отношениями.

между поколениями и показала путь от непонимания к доверию. Завершился день интеллектуальной игрой. Пасхальные дни в Челябинской епархии продолжаются в творчестве и общении. Там, где дети открывают свои таланты, а подростки ищут ответы на важные вопросы, праздник перестает быть просто датой. И последняя информация выпуска. Прихожане храмов Василия Островского Благочиния Санкт-Петербургской митрополии 2 мая посетили Староладожский Успенский монастырь, один из старейших в Северо-Западной Руси, в нынешнем году отмечающий 910-летие. Группу сопровождали клирик храма Смоленской иконы Божьей Матери Рейсер Гелоданов и помощник благочинного по социальной работе Евгения Шестакова. По пути отец Сергий провел для паломников викторину по священному писанию и основам православного вероучения. В Успенском монастыре паломники молились за божественной литургией, приняли участие в крестном ходе. По окончании богослужения гостей приветствовала настоятельница игуменя Ефросиния Берлизова. Следующим пунктом маршрута стал храм святого Иоанна Предтечи на Малышевой горе с источником великомученицы Параскевы Пятницы. Храм приписан к Староладожскому Никольскому монастырю, отмечающий в этом году 785-летие. Верующие набрали освященные в воды, окунулись в купель и с молитвой обратились к святой Параскеве, издавна почитаемой как помощница в семейных нуждах и врачевательница душевных и телесных недугов. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Алло, добрый день, меня зовут Екатерина, я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

0: «Мамины вести».
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Духовно-нравственную культуру России начнут преподавать в российских школах. С этого года предмет введут в программу 5, 6 и 7 классов. Основная цель курса – формировать у подростков мировоззрение, опираясь на традиционные ценности. Уроки будут внедрять постепенно. В новом учебном году предмет появится у пятиклассников во втором полугодии. На него выделят 17 часов. С 2027 года к программе подключатся 6 и 7 классы, где на изучение курса отведут уже по 34 часа в год. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в основу уроков лег «Пантеон героев». Школьники будут изучать биографии выдающихся государственных и общественных деятелей, которые внесли большой вклад в историю страны. «Звезда для Эммы». Так называется книга проекта «Воспитание мужества на примере русских воинов». Проект появился по инициативе Свердловской региональной общественной организации «Общество любителей русской истории». С героями книги, в том числе жителями Урала, сейчас знакомятся школьники Свердловской области. Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию книги «Звезда для Эммы». 10 рассказов. Автор Мария Панишева, композитор Александра Гашадзе. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Сегодня рассказ о герое Советского Союза, разведчике Николае Кузнецове. Влюбленный в немецкий язык. Разведчик Николай Кузнецов. Ника – обычный деревенский парнишка с Урала, родом из Зырянки. Живет он по строгому распорядку. Встает с петухами затемно. В школу ходит в соседнее село, 6 километров пешком. Вернувшись с уроков, гоняет коней на водопой, колет дрова, наводит порядок во дворе. «Может, сегодня не пойдем в школу?» – предлагают Нике другие ребята. «Ишь, как дорогу развезло! Ноги закоченеют, простынем! Как хотите, а я пойду!» – отвечает Ника. Снимает ботинки, закидывает их за спину, бежит в школу босиком по холодной талой воде. «Закаленный у вас сын, собранный. И учится отлично», говорят учителя Ивану Павловичу и Анне Петровне Кузнецовым. «Заканчивает он в этом году нашу школу. Хорошо бы ему дальше учиться». Прислушались родители. Осенью отвезли мальчика в рабочий поселок Талица. Пошел он здесь в 6 класс. Чаще всего можно увидеть Нику в школьной библиотеке. Много книг он читает, но особенно интересуется теми, что напечатаны на немецком языке. «Можно мне русско-немецкий словарь и справочник по грамматике? И какую-нибудь художественную книжку?» Хочет Ника говорить на немецком. «Кто его знает в Талице?» «Точно, Франц Францевич, учитель по трудовой подготовке. В германскую войну попал он в Россию в плен».
2: «Гутен так! Здравствуйте!» – приветствует учителя Ника.
1: «Как вы за Германию воевали?» – спрашивает.
2: «О, слово «воевали» произносится немного иначе.
1: Научите!» Часто приходит Ника к учителю, чтобы поговорить с ним на его языке. Учится безупречно произносить слова. «Ника, в Талице аптекой заведует австриец. Ты можешь подружиться и с ним», – предложила мальчику учительница по иностранным языкам. Еще один немецкий собеседник появился у него. После 7 класса поступил Ника в лесной техникум. Учиться здесь – настоящая мечта. Практика в техникуме похожа на работу разведчиков. «Сегодня будем ориентироваться на местности», – слышат студенты. Раздали им карты с планом лесного хозяйства. «Нужно выйти тропами к кордону лесничего». Рассматривают ребята условные обозначения. Идут по ним без провожатых. «Ага, левее впереди речка, правее овраг. Идем прямо, вот по этой дороге», – смотрят студенты в карту. «Вижу дорогу. Теперь переходим на другую тропу, мимо вот этого объезда. 500 метров на северо-запад». Отправляют студентов в другую часть леса. Нужно пройти ее вдоль и поперек и начертить схему местности.
2: лучше всех справляется Ника Кузнецов. Работник лесного хозяйства должен быть метким стрелком, наставляют ребят преподаватели. Бьют они по цели в тире, выходят в лес на охоту, выучились стрелять. «Лучших учеников я возьму в ночную засаду», сообщает студентам лесничий, старый солдат царской армии. «Хорошо бы вам сейчас на практике с ворами столкнуться». Взяли в засаду Нику. Наготове его винтовка. Лесничие и ребята засекли порубщиков, стреляли над ними в воздух. «Следующей ночью отправляю вас на соседний лесничий пост охраны. Отнесете секретное донесение», сообщает практикантам солдат-лесничий. Скрипит под лыжами ребят свежий нетронутый снег. Прокладывают они по нему лыжню в 25 километров. Утром возвращаются обратно. На учебе в техникуме Ника продолжает изучать немецкий язык. Нашелся для него еще один собеседник-немец – лесничий Гунальд. В 1934 году Ника оказался в городе Свердловске. Поступил он работать на завод «Уралмаш». Зовут его здесь Николаем Ивановичем. Часто слышит он от других работников конструкторского бюро. «Вы ведь немецкий очень хорошо знаете. Подскажите вот здесь в журнале, как правильно перевести фразу?» Помогает коллегам расцеховщик Николай Кузнецов. Общая у них работа, а на заводе стоят станки из Германии. Конструкторам важно в них разбираться, специальные немецкие журналы читать. Для друзей Николай Иванович по-прежнему Ника. Как начнут они мечтать о будущем, юноша с восторгом говорит: «Окончу технологический институт, стану инженером. Начну конструировать наши станки. Будут они лучше немецких. Перестанет завод выписывать германские журналы». «Зачем же ты тогда на курсах немецкого учишься?» – слышит Ника от друзей. «Язык пока необходим, и знать его надо в совершенстве». «А зачем с немецкими рабочими на заводе много общаешься?» «Это помогает слышать правильную речь и самому говорить правильно». «А зачем одеваешься, как немец?» «Немецкий костюм меня экзаменует. Если немецкие коллеги считают меня немцем, значит, говорю я на немецком правильно». «Ты прямо как разведчик!» – хвалят Нику друзья. Через несколько лет наступило для Николая Кузнецова время экзаменов. Защищает он диплом особенным манером – на немецком языке. «Отлично!» – ставит ему оценку профессора. Пожимают руку. «Вы нас удивили, и тему знаете идеально, и говорите по-немецки безукоризненно». А друзья удивляются еще и тому, что их Ника без промаха стреляет в тире и отлично прыгает с парашютом. «А в спорте-то тебе зачем такие успехи?» – спрашивают. «Вдруг меня Родина на защиту призовет?» – отвечает им Ника. Как-то вызвали Николая Кузнецова сотрудники секретной спецслужбы. «Мы все про вас знаем, товарищ Кузнецов. Родине очень нужны ваши способности. Конструкторов и без вас хватает. А вы пригодитесь в разведке». Теперь живет Николай в Москве. Выполняет сложные разведзадания. Друзья думают, что он конструктор на заводе. А он на самом деле общается с немецкими дипломатами и чиновниками. Перехватывает секретную почту, ставит прослушивающие устройства. Важные данные получают спецслужбы перед началом Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года услышал Николай по радио: «Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза». На стол командования лег его рапорт. «Горю желанием принести пользу моей родине. Отправьте меня в тыл врага». Готовят спецагента Кузнецова к новой работе. Даже определяют в лагерь для военнопленных. Спит Николай на нарах, ест из котелка, пилит бревна на пилораме, наблюдает. Он должен стать во всем похожим на немецкого офицера. Темной ночью в августе 1942 года над лесом возле города Ровно появился наш самолет. В тыл немецкой армии сброшен с парашютом разведчик Николай Кузнецов. Пробирается он в партизанский отряд полковника Медведева. «Пароль!» – слышит разведчик. «Николай Грачев прибыл!» – отвечает спецагент. «Это его новое имя. Отправляю вас на первое задание. войти в доверие к гитлеровским офицерам, добыть ровно важные данные, говорит разведчику командир. Кузнецов одет в немецкую форму. Обер-лейтенант Пауль Зиберт представляется при встрече, наводит знакомство среди фашистов. Отлично, говорит он на немецком, ведет себя как настоящий германский офицер. Много секретной информации было доставлено спецагентом Кузнецовым в партизанский штаб за время работы в Ровно. Случалось ему раздобыть и особо ценные сведения. В районе Курска и Орла готовится наступление гитлеровцев. Будут использованы новые мощные танки. Ушло донесение в штаб фронта перед началом битвы на Курской дуге. Наконец, сообщили Николаю Кузнецову главное задание – приступить к ликвидации важных фашистских чиновников. Автомобиль Пауля Зиберта и его помощников ведет охоту на дорогах. Метко стреляет пистолет «Вальтер». Убит советник рейхскомиссариата Украины Гель и его секретарь Винер, пишут фашисты в своей газете. Смертельно ранен заместитель рейхскомиссара генерал Даргель, рассказывают друг другу немецкие офицеры. Похищен командующий карательными войсками на Украине генерал фон Ильген, доносит в штаб немецкого командования. Зимой 1944 года началось отступление фашистов из Ровно. Группа разведчика Кузнецова перебралась по приказу в город Львов. Заскрежетали зубами фашисты от очередных новостей. Застрелен вице-губернатор Галиции Отто Бауэр. Погиб оберфюрер Альфред Функ. Объявлена охота на спецагента Николая Кузнецова. 9 марта 1944 года погиб мужественный и храбрый разведчик. В селе Баратин вступил он с товарищами в неравный бой с бандеровской бандой. За свой нелегкий труд в тылу врага получил Николай Кузнецов звание Героя Советского Союза.

Первый в мире мультфильм на нагайбакском языке выпустили в Челябинске. Проект называется «Нагайбакская сказка» режиссера Екатерины Максимовой. Нагайбаки – уникальный коренной народ Южного Урала. Генеральный продюсер, режиссер и автор сценария «Нагайбакской сказки» Екатерина Максимова рассказала, она начала работать над мультфильмом 2 года назад, погрузилась в культуру, язык и традиции. Автор много общалась с представителями этого народа и отмечает, что нагайбаки бережно хранят свою идентичность, несмотря на стремительные изменения, происходящие в мире. Их язык, песни, обычаи – это живая память, передающаяся от поколения к поколению. В центре сюжета мультфильма простая история о взрослении, но за ней стоит разговор о семейных ценностях, силе традиции и связи с родом. Озвучили нагайбакскую сказку носители языка. Автор выложила мультфильм в открытый доступ. Она признается, что ей очень важно, чтобы его увидели как можно больше людей, детей и взрослых. И это стало поводом поговорить о том, как важно сохранять язык, культуру и уважение к своим корням. Первая часть мультфильма уже получила признание на крупнейших анимационных фестивалях страны. Сейчас при поддержке президентского фонда культурных инициатив ведется работа над продолжением мультфильма, которое познакомит зрителей не только с традициями нагайбаков, но и с культурным наследием казачества Южного Урала. Это все на сегодня. До встречи!

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Как часто нужно причащаться? О частом причащении ничего нельзя сказать неодобрительного, но мера в месяц один или два раза – самая мерная. Святитель Феофан Затворник. Неопустительно исповедоваться и приобщаться во все посты, и, кроме того, в двунадесятые и большие праздники. Чем чаще, тем лучше. Не мучая себя мыслью, что недостойно и не следует пропускать случая, как можно чаще пользоваться благодатью, даруемой приобщением святых Христовых тайн. Преподобный Серафим Саровский. Как имеющий совесть чистую, должен причащаться каждый день. Так пребывающему во грехах и при этом не кающемуся даже в праздник причащаться небезопасно. Но если и раз в год причащаемся, это не избавляет нас от грехов наших, если мы недостойно приступаем. Напротив, это как раз еще больше нас осуждает, ибо только раз приступая, мы и тогда приступаем нечисто. Поэтому прошу всех вас, не прикасайтесь божественных тайн только лишь по причине праздника. Святитель Иоанн Златоуст. Часто бывает, когда чувствуют себя грешными, то не идут исповедоваться и причащаться. У меня холод в душе и какое-то раздражение, что-то не то в общем. А вот как раз тогда по-настоящему и нужно бы идти, потому что в этот момент мы чувствуем то, что мы есть на самом деле. Но часто идут исповедоваться и причащаться уже тогда, когда вроде бы причешут себя, пригладят. Внутренне вроде бы уже баланс подведен, и уже там, так сказать, отчетик греховный готов. А на самом-то деле это состояние как раз не то, какое нужно для исповеди и причащения. Протоиерей Валериан Кречетов. Как причащаться достойно? «Не говела, не болела, а к дарам приспела» — русская пословица. Некоторые много читают молитв, псалмов и акафистов, но этого приготовления недостаточно. Ибо молитва от неисправного и непокаявшегося сердца не принимается Богом. Прежде причастия нужно сердечное покаяние, смирение, отложение злобы, гнева, прихотей плотских, примирение с ближним, твердое предложение и изволение нового и благочестивого о Христе Иисусе жития. Святитель Тихон Задонский. Не в том состоит приготовление, чтобы не опускать ни одной службы, да чтобы масло не попало на ложку, чтобы от пищи воздержаться. Надобно внутреннее очищение, чтобы и тщеславия не было, гордости, непокорности, чтобы худой мысли не удерживать в душе ни на минуту. Кто остается в ожесточении, не хочет и спросить прощения у других в тайных и явных оскорблениях, или прощает не от сердца, на таковых Господь гневается, и при общении таковых бывает в осуждении. Архимандрит Феофан Новоязерский. Горе нам, что, несмотря на объявление апостола всем, что кто ест хлеб и пьет чашу Господню недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 29. «Мы, будучи проникнуты нечистотами своими, приступаем к страшным тайнам Божиим, извиняя себе, что соделали в ночных мечтаниях и в скверных помыслах. Приступающий к Богу с помыслами нечистыми, с очами не непорочными, с телом не нерастленным, со стремлениями души и тела не неоскверненными, скольким болезням тела и немощам души делает себя повинным, а потом к вечному мучению и посрамлению беспредельному. Преподобный Исаия Отшельник. Когда ты приступаешь к страшной чаше, «Приступай так, как бы ты пил от самого ребра Христова», святитель Иоанн Златоуст. Приступая к принятию святых тайн, не надобно иметь никакой вражды, никакой злобы, но надобно со всеми примириться и всех простить. Вражда и злоба есть такое препятствие к принятию святых тайн, что никакие молитвы, никакой пост, словом, никакие приготовления не могут уничтожить его. И, наконец, приступая к самому принятию святых тайн, надобно иметь благоговение, страх и трепет, точно так, как бы ты приступал лично к самому Иисусу Христу, грозному судьи твоему, точно так, как бы ты стоял уже на страшном суде с повинной головой, в ожидании себе приговора нелицемерного судьи живых и мертвых. Но вместе с тем, всей душой, всем сердцем, предай себя волю Иисуса Христа, проси Его милосердия и говори Ему внутренно: «Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем». Святитель Иннокентий, митрополит Московский. Причащающиеся с верою, любовью и готовностью до положения живота быть верным заповедям Божиим и всякой явной им изъявленной воле, берут на себя долг уже не жить более себе, ни миру и греху, но приемлемому ими во святом причастии Господу Богу, за них умершему и воскресшему. Преподобный Никодим Святогорец. Если большая частица святых даров, то раздроблять во рту, а маленькую так проглотить, и не обращать внимания на хульные помыслы, а укорять себя за гордость и осуждение других. Преподобный Амвросий Оптинский. Чтобы достойно причащаться, надобно совершенно сокрушить свое грешное, нечистое сердце смирением и предать себя в волю Божию. Надо совершенно выгнать из него всякую тень неверия, всякий помысл лукавый. Надобно, чтобы оно совершенно замолкло, замерло или умерло. Надобно, чтобы ожило сердце новое, которое сам Бог дает, смиренное, полное святых чувств. Когда принимаешь животворящие тайны, вообрази твердо в видах хлеба и вина самого Христа. Сделай на них мысленное надписание «Иисус Христос», и с этим мысленным надписанием, а чувственное есть, припроводи умственно до глубины сердца, и там мысленно положи животворящего гостя. Если так с верою примешь святые тайны, то увидишь, что произведут в тебе они. Мир душевных сил глубочайший, легко тебе всему будет необыкновенно. По мере веры нашей Господь благодетельствует нам, по мере сердечной готовности тело и кровь оказываются животворящим углем на сердце верующего. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Перед причащением враг смущает помыслами. Глава из Евангелия, где говорится о причащении, не читается так: «Сказал Господь ученикам Своим, которые были святыми и праведными». Но так: «Сказал Господь пришедшим к Нему иудеям, которые были грешниками, подобно Мне. А поскольку Ты изрек сие для грешников, то и Я, грешный, усердно внимаю им, и, положившись на Твое превеликое милосердие, ем тело Твое и пью кровь Твою». Святитель Дмитрий Ростовский. После исповеди, готовясь сообщаться святых тайн, находишься в смущении, что будто не все грехи исповедала. Отвергай этот злой вражеский помысл верою и смирением, и надеждою на милосердие Божие успокаивай себя. А что кажется, что еще вновь много согрешаешь и потому недостойно приступаешь к святым тайнам, это от того, что ты думаешь приступить безгрешную, а враг и имеет наводить смущение. А когда ты приступаешь с чувством своей греховности и надеждою на неизреченное милосердие Божие, ибо Он взял на Себя всего мира грехи, то успокоишься. Ты думаешь, что как исповедалась, так и стала безгрешна? Но смущение потому и беспокоит тебя, что не полагаешься на милосердие Божие, без которого ничто наше не спасет нас. При сознании своего недостоинства и при покаянии в грехах Бог прощает грехи наши, и таинства бывают нам в очищении грехов. Но кто же будет столь безумен, что сочтет себя достойным таинства причащения? Когда и святые Василий Великий и Иоанн Златоуст считали себя недостойными, то мы посмеем ли считать себя когда достойными? Преподобный Макарий Оптинский. К таинству причащения приступайте, ничтоже сумняся. Если приступите с верою в Господа, присущего в таинствах, с благоговением и готовностью все силы свои посвятить на служение Ему Единому, то нечего колебаться недостоинством. Достойным вполне себя причастником никто почесть не может. Все упокоеваются на милости Божией, и вы так делайте. Господь любит причащающихся и милостиво снисходит недостатком в должном настроении духа. Потом само причащение мало-помалу и исправит эти недостатки. Вы все свое с детскую верою предавайте Господу в молитве, и Он благоволительно примет то и устроит все. Святитель Феофан Затворник. Пред причастием святых животворящих тайн никогда не пускайся в бесполезные и вредные рассуждения, которыми лукавый хочет только выиграть время и похитить веру. А верь беспрекословно, что слово Господа есть истина. Когда на молитве, особенно пред принятием святых тайн, сердце твое будет лживо, исполнено неверия, сделай только усилие произнести от всего сердца слова «Иисусе сладчайший, спаси мя», и вера живая наполнит твое сердце. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Как вести себя после причастия? Если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Второе послание Петра, глава 2, стихи с 20 по 22. По причастии нужно показать исправление, засвидетельствовать любовь к Богу и ближнему, благодарение, тщание усердное о новом, святом и непорочном житии. Святитель Тихон Задонский. После приобщения надо просить Господа, чтобы дар сохранить достойно, и чтобы подал Господь помощь не возвращаться назад, то есть в прежние грехи. Когда приобщаешься, то один только день не полоскать рот и не плевать. Преподобный Амвросий Оптинский. Помни всегда, что после обедни и причащения ты должен всегда обедать медленно и умеренно, так же точно и на ночь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Каждый раз, когда тебя Господь сподобит причаститься святых и животворящих тайн Христовых, так размышляй. Какое мне сегодня счастье! Господь вошел в дом сердца моего, не возгнушался меня, грешного и нечистого. Какая ко мне милость Божия, какая мне радость, ведь сегодня я не один, а в гостях у меня сам Христос, мой Господь и Спаситель». Священномученик Арсений Жидановский. Часто после усердной молитвы бесы нападают на нас с большой силой, как бы желая отомстить нам. Мало того, они даже после приобщения с величайшим ожесточением стараются вселить в нас нечистые мысли и пожелания, с тем, чтобы отомстить нам за сопротивление и победу над ними, и чтобы уменьшить в нас веру, стараясь как бы доказать, что нет нам никакой пользы от святого причащения, и наоборот, еще хуже бывает борение. Но не должно унывать от этого, понимая коварство врага, побеждать его верой и упорством в борьбе с ним. Священномученик Серафим Звездинский. Теперь всякий грех, соделанный нами, будет оскорблением, нанесенным Господу. Всякое порочное действие — явной обидой сладчайшему Искупителю. Всякое злоупотребление нашего тела будет оплеванием, заушением и биением, которое Он претерпел от врагов. Теперь уже мы не одни, но с нами и в нас Господь. Мы не должны отказываться от добрых дел, от подвигов благочестия. А главное, причастники должны быть благодушными и великодушными во всех обстоятельствах жизни. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Причастившись Христовых тайн, мы должны сознавать, что и кого мы в себе несем. И с момента причастия, без паузы, без перерыва, должна начаться наша подготовка к следующему причастию. И не надо думать, что если мы причастились сегодня, то к следующей Евхаристии можно готовиться за день или за 3 дня до нее, а в остальное время можно жить так, как будто Христос не присутствует в нас. Епископ Иларион Алфеев. Подмечено, что если причастник вскоре после причащения ложится спать, особенно после сытного обеда, то, проснувшись, не чувствует уже благодати. Праздник для него как бы кончился уже. И это понятно, преданность сну свидетельствует о невнимательности к небесному гостю, Господу и Владыке мира, и благодать отходит от нерадивого участника царской вечери. Лучше это время проводить в чтении, размышлении, даже внимательной прогулке. Так мне пришлось наблюдать это среди монахов. А в миру можно посетить больного, сделать кому-либо доброе, или насладиться благочестивым общением с братьями, или сходить на кладбище к усопшим. Митрополит Вениамин Фетченков. Чтобы нам вернее сохранить себя после исповеди от повторения грехов, почтимся, особенно на первых порах, пока мы еще не окрепли нравственно, избегать встречи со грехом, удаляться тех лиц и тех мест, какие могут подать нам повод к падению. Архимандрит Кирилл Павлов. Отчего после причастия нет радости? У того холодность бывает, кто ищет утешение от приобщения, а кто считает себя недостойным, у того остается благодать. Преподобный Амвросий Оптинский. Когда нет у тебя мира и радости после принятия пречистых тайн, принимай это обстоятельство за искушение твоей веры, или лучше усматривай в этом повод к самому глубокому смирению и сокрушению о грехах твоих. У тебя очень мало смирения, и потому ты готов сейчас же роптать на Бога, а не слагать вину на самого себя. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Если мы не получили плодов после святого причащения, надо раскаиваться, смирять себя, считать себя недостойным этих плодов. Быть может, ты недостойно причастился, рассеялся во время службы. Можно ведь рассеяться не только блудными, а и другими посторонними мыслями. Отчаиваться же и скорбеть, что не получил плодов святого причащения, не нужно, иначе оно будет для нас как некий талисман. Такое отношение к таинству своекорыстно. Преподобный Алексей Зосимовский. Как почитать святого? Почитание святого состоит в подражании ему, святитель Иоанн Златоуст. Душа чревоугодника вычисляет дни памяти мучеников, а душа воздержного подражает их жизни, преподобный Нил Синайский. Почитать ли святого, не прославленного церковью? Лучше недоверить, чем переверить. а то враг может смущать нас помыслами, будто мы оскорбляем святыню своей осторожностью. Эту боязнь следует мужественно отражать». Митрополит Вениамин Фетченков. Как праздновать святой праздник? Праздник — не праздность, а празднование, то есть отрадное ликование духа ради сознания великих милостей Божиих. Святитель Феофан Затворник. Кто совершает память святых без тщеславия, полагает, что делает это по Божию указанию, а не по своей мысли. Тот делается сопричастником святых и получает награду от владыки их. Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. Праздник не для того, чтобы нам бесчинствовать и умножать грехи свои, но чтобы очистить и те, какие есть у нас. Праздник есть явление благих дел, благочестивое настроение души и исправная жизнь. Если ты имеешь это, то всегда можешь праздновать. Святитель Иоанн Златоуст. Если мирским людям нужно отработать лишний день, то они договариваются между собой отработать его в воскресенье. Они выискивают свободное воскресенье для воскресника, какой-нибудь праздник для субботника, и потом на них приходит гнев Божий. Чем после этого им помогут святые? Работая в дни, когда по церковному уставу работать не полагается, мы даем дьяволу права над собой, и он вмешивается в то, что мы делаем с самого начала. Для того, чтобы пережить праздник, надо погружать свой ум в святые дни, а не в те дела, которые ради этих святых дней нам нужно делать. Надо размышлять о событиях каждого из святых дней, будь то Рождество Христово, Богоявление, Пасха или любой другой праздник, и произносить Иисусову молитву, славословия Бога. Старец Паисий Святогорец. Должны и всегда, особенно в эти дни, иметь ко всем кротость, никого не раздражать, никому не завидовать и не исполнять прихоти плоти, которая прежде всего искушает человека чревоугодием, а затем и другими страстьми. Преподобный Амвросий Оптинский. Без крайней необходимости в праздничные дни нельзя работать. Праздникам надо дорожить и чтить его. Этот день надо посвящать Богу. Быть в храме, дома молиться и читать Священное Писание и творение святых отцов. Делать добрые дела. Преподобный Никон Оптинский.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы Мириана». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и архиепископа Якутского и Ленского Романа в столице Южной Якутии, городе Нерюнгри, в минувшие выходные прошли концерты хора Екатеринбургской духовной семинарии под руководством регента иеродиакона Николая Иванова. 1 мая семинаристы исполнили духовные песнопения в Центре культуры и духовности имени Пушкина. В программу концерта вошли народные песни на русском и якутском языках. Передавая жителям Нерюнгри пасхальное поздравление от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, регент хорового коллектива напомнил, что по благословению владыки Евгения хор Екатеринбургской семинарии посещает Нерюнгринское благочение Якутской епархии уже во второй раз. Секретарь Якутской епархии романах Никандр Гроботюк поблагодарил семинаристов от лица архиепископа Романа, а благочинный Нерюнгринского округа и романах Аркадий Мамай передал слова благодарности ректору Екатеринбургской духовной семинарии и романаху Корнилию Зайцеву. На следующий день хор студентов Екатеринбургской семинарии посетил Центральную районную больницу, где выступил с концертом для ее сотрудников и пациентов. Семинаристы поздравили всех с праздником Светлого Христова Воскресения и наступающим Днем Победы. Как рассказал в своем Макс-канале глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений, музыкальное поздравление стало настоящим духовным утешением для тех, кто находится на лечении, и подарком для медицинского персонала. В этот же день хор духовной семинарии вместе с секретарем Якутской епархии иеромонахом Никандром посетил Центр культуры досуга имени Пушкина, где проходил отчетный концерт детской хоровой школы «Соловушка». Этот детский коллектив, давний друг епархии, известен не только в Якутии, но и далеко за ее пределами. Семинаристы с большой радостью погрузились в творческую атмосферу концерта, отметив высокий уровень мастерства юных исполнителей, которые регулярно украшают своими голосами богослужение в Нерюнгри. Также екатеринбургские семинаристы приняли участие в богослужениях в Казанском и Никольском храмах, совершенные секретарем Якутской епархии иеромонахом Никандром и благочинным округа иеромонахом Аркадием Мамаем. Диаконский чин составил регент иеродиакон Николай Иванов, а певчие студенческого хора Екатеринбургской семинарии исполнили богослужебные песнопения. Пребывание в Якутии завершилось концертом на храмовой площади Никольской церкви города Нерюнгри. В эфире новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила свердловчан с 1 маем, отметив значимый вклад тружеников Среднего Урала в развитие экономики обороноспособности России. На митинг-концерт, посвященный празднованию Дню весны и труда, собрались активисты профсоюзного движения, ветераны и представители трудовых коллективов Среднего Урала. Поздравляя присутствующих с 1 мая от имени депутатов, Людмила Бабушкина отметила, что на Урале всегда уважали человека труда, а таланты и мастерство ценили превыше всего. И что сегодня, несмотря на вызовы времени, уральцы делают все возможное, чтобы Урал оставался мощным, развитым и подтверждал высокое звание опорного края державы. Председатель областного парламента поблагодарил

дарила рабочих и инженеров, ученых и врачей, учителей и строителей, ветеранов труда и молодежь, делающую первые шаги в профессии, всех, кто своим трудом вносит вклад в развитие региона и страны. В ходе праздничной акции в формате видеообращения жителей Свердловской области поздравил полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога. Также прозвучали выступления лидеров профсоюзного движения. В мероприятии приняли участие жители города, депутаты и представители органов исполнительной власти. На торжественном собрании, посвященном празднику весны и труда, Людмила Бабушкина отметила, что на Среднем Урале налажено эффективное взаимодействие законодательных и исполнительных органов власти с профсоюзным движением. Она пояснила, что депутаты регионального парламента сформировали законодательную базу, позволяющую защищать права трудящихся. Действует закон о профсоюзах Свердловской области, а также закон о квотировании рабочих мест и ряд других значимых документов. Эффективное взаимодействие позволяет решать самые сложные вопросы, подчеркнула глава законодательного собрания. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души –

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греших днесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомы и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мысли их, или допроту чуждую видев и той уязвлен бы сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба честное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же те согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и примисию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, крепи сердце моим росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благи, страх Твой сердце мое, Господи, сподоби мя любить Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аса каянный, припадай, молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, изли на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тябу упова душа моя, и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!
1: Ангел!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гро будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гро прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего,
и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
1: Беседы о вере и жизни.
2: Дорогие друзья, в цикле «О вере и жизни» принимает участие священник Олег Патрикеев. Тема беседы «Где встретить воскресшего Христа» программы Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».
3: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях священник Олег Патрикеев, настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в поселке Рахья. И, кроме того, еще и руководитель молодежного отдела Выборгской епархии. Дорогой Отец, Христос воскресе!
4: Воистину воскрес Христос!
3: Благословите наших телезрителей!
4: Господь благословит на все ваши добрые начинания!
3: Дорогие наши друзья, я хочу тоже приветствовать вас этим возгласом «Христос воскресе!». Ну и тема, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Где встретить воскресшего Христа? Николай из Ярославля, из Ярославской области до нас дозвонился. Уж простите, отец,
4: прекрасно,
3: но все-таки мы
4: отлично. Сначала
3: ответим на все вопросы,
4: конечно,
3: а потом
4: конечно.
3: Уже. Здравствуйте, Николай, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте. Христос воскресе.
3: Воистину воскресе.
4: Воистину воскресе.
5: Ну, я считаю, что, ну, как я бывший, как атеист бывший такой ярый, говорю, что все-таки Иисуса Христа, ну, я встретил. Это через откровение записано Иоанном Богословом. Вот там, видим, ну, надо, конечно, скоро придет время, наверное, мы узнаем, что там, как это написано. Понимаете, вот удивительно то, что вот мы даже сейчас не понимаем, многие говорят, вот почему первый вошел в рай разбойник. Да потому что он первый был, кто поверил Иисусу Христу, просто потому что первый, понимаете, нет. Ну, в тот момент вообще никто не верил, что есть Царствие Божие, вот Иисуса Христа и так далее, как можно было Бога распять. Он поверил,
3: да.
5: И поэтому первый.
3: Да.
5: Вошел в рай.
3: Прекрасно.
4: Спасибо. Видите, да, есть одно из самых простых...
3: Где встретить Христа?
4: Да.
3: В Слове.
4: В Слове Божьем. Абсолютно правильно. В Евангелии это одно из самых быстрых, самых чудесных слов. Поэтому Евангелие печатается самым большим тиражом во всем мире. Оно, вот мы пока разговариваем, уже несколько сотен экземпляров просто уже постоянно идут. На втором месте, кстати, странная книжка. Ну ладно, не будем мне говорить, даже пускай в интернете смотрят. А вот Евангелие, поэтому оно печатается, чтобы люди через Слово Божие встретились со Христом. Трудно просто так вот взять, увидеть его на улице. Тяжело. Мы не можем увидеть его в друг друге. Хотя на Афоне братья говорят, они, когда к ним приходит кто-то из людей, ну, вот так как на Афоне одни мужчины, то возглас «Христос посреди нас», когда мы говорим как священники у престола, да, а некоторые священники даже говорят это даже храму, и храм отвечает «если будет», то на фоне говорит «видел брата, видел Христа». Угу. То есть они уже дошли до такого духовного состояния, видя в другом человеке образ Божий. Ведь это и самое главное найти в человеке этот образ, но для этого надо самому очиститься. Пока твое
3: себе
4: око...
3: найти.
4: Сначала надо око почистить. В себе найти мы можем, да, конечно, можем нафантазировать, это все что угодно. Но пока я осуждаю брата своего, пока во мне находится какое-то непрощение, нелюбовь и так далее, слово «мне», я не смогу видеть в другом человеке Христа, даже ангела-то не увижу. Я буду видеть в нем какого-то человека, который мне мешает или там меня заставляет делать что-то не так, но чтобы в нем Христа, вот в нем Христа, да, Боже упаси. Там все. Поэтому это страшное дело. Пока мы себе не очистим, мы и Христа не увидим. Вот в чем дело. Чистый сердцем Бога узрят. А другие только готовятся к этой встрече. Я не говорю, что у меня сердце чистое. Я также схожу с покаянием и всегда плачу о том, что я недостойнейший из всех людей. Но Евангелие дает мне надежду. Оказывается, через Евангелие самым простым способом можно встретиться. Но давайте все-таки вспомним, как это сделали еще Христос. И в других Евангелиях с Марией Магдалиной мы поговорили. Вдруг мы кого-то встретим, мы также незнакомого человека, который вдруг нам скажет какие-то интересные духовные слова, так не назидая. Иногда Господь так удивительно нам дает знаки в жизни. Это может быть просто человек, проходящий мимо тебя, встать с тобой в очереди, дать тебе какую-нибудь картиночку с изображением, там, иконочку, что-то еще, такие легкие поправочки в нашей жизни, чтобы мы его искали. Ведь мы говорим, как встретиться с Христом? Но для этого надо, во-первых, хотеть это сделать. Ведь иногда получается, что мы в кино его ищем, да, а он нас ждет там у аптеки. Вот. Так и происходит наша встреча. Все время мы проходим мимо этих путей. Вот. А Христос-то ждет, конечно же, Он в ожидании. И самое удивительное, как написано, что ждет у нашего сердца. У нашего сердца, у человеческого сердца, у каждого стоит он, не откроет ли?
3: Ой, я хочу вас еще один вопрос задать. Помните по дороге в Эммаус, когда Христос явился этим двум
4: путникам, да.
3: Путникам, и что там случилось? Да вы что, не знаете? И вот это вот удивительно совершенно. Меня это... Вот это евангельское повествование меня всегда как-то удивительно трогает. Только они потом только узнали это. Но ведь они же исповедовали веру в Христа. То есть они сказали, да как же ты не знаешь? Христос был такой, который... И вас... Представляете, вот если бы только вот у нас была такая убежденность, то просто Христос бы пришел бы и спросил, а что случилось-то вообще? И мы бы ему ответили, вот что случилось-то.
4: Да, эти два путника еще раз доказывают нам самое главное, в чем узнается Христос. Ведь они же узнали его в преломлении хлеба. Не просто по дороге. По дороге он был человек, и они с ним разговаривали, они не узнали его, хотя сердце их горело. То есть он им рассказывал евангельские откровения, рассказывал им о Ветхом Завете, о пророчествах, он им открыл Ветхий Завет. Понимаете, был, можно сказать, урок богословия Ветхого Завета. Он рассказал им все о всех пророчествах. Вот если бы кто-то из вас составил все пророчества Ветхого Завета, хотя их очень много, о Христе, то Евангелие вы бы читали очень просто, было бы понятно, как бы откуда идет то или иное повествование в Новом Завете. И он узнается, оказывается, в преломлении хлеба. Это что? Это литургия.
3: Да.
4: Это еще одно узнавание в жизни нашей христианской, узнавание Христа в литургии, то есть в причастии. Вот где еще нужно искать Христа. Но к этому причастию нужно готовиться. Не так просто пришел, ну да, сейчас я причащусь, но ты не прочувствуешь, может быть, себе Христа сразу. Ты даже не сможешь узнать, ум твой скажет, это, священник тебе будет убеждать, что это тело и кровь, конечно же, мы в это верим, это у нас, это и главное наше, да, о чем мы говорим, что верую и исповедую, сесть тело Христово и кровь Христова и так далее по тексту. А вот человеку, который принимает тело в уста, а как уму доказать, что это Христос живой сейчас в твоих устах? Как ему, уму сказать, что я причащаюсь живым воскресшим Христом? Ведь это безумие для человека неверующего. Попробуй-ка скажи это кому-то, что ты сейчас вкушаешь тело живого человека. Поэтому, когда Господь говорил, что кто-нибудь кушать моего тела и крови, как? Многие даже люди ушли от него, да как же он такое говорит? Вот. А он уже прообразом говорил о том, что это произойдет, люди будут не верить в это. И апостол Павел добавляет, что многие причащаются у вас в безрассуждение. От этого многие болеют, даже умирают. Да? То есть это тоже нужно к этому готовиться. Ум надо готовить. А как его готовить? Да чтением Евангелия, опять же. Да? Потому что молитва молитвой. Это хорошо, это правильно. Но чтение Евангелия заставляет тебя размышлять, заставляет тебе быть в том месте, где находится тот или иной евангельский сюжет. И вот дальше мы смотрим на явление Христа. После Марии Магдалины он является женой мироносицы. Жены мироносицы, они увидели его, поклонились ему и ухватились за ноги его. То есть они уже тогда, уже вот он, все, нам больше не... Это, знаете, как говорил Христос, когда женщина рожает, вот эта боль, а потом, когда родит ребенка, уже нет боли, радость одна. Так они вот буквально еще несколько часов назад плакали о Христе, что он погребен. Они идут с ароматами, идут к его могиле. Она пуста. И вдруг он является. Понимаете, какое в голове должно произойти у людей преображение, переворот, метаморфоза. То есть это должно быть какая-то, кстати, такое ожидание его встречи. Они ждали его встретить мертвого, а встретили его живым. Вот это радость, вот это. Они потом уже не боялись ни смерти, ничего. Уже все, Христос воскрес. Вот теперь мы должны вот рядом с ними как-то пройти этот путь. Взять ароматы, пойти в церковь, да, причаститься, там поискать, здесь. И, может быть, мы и прочувствуем этот момент радости с ним общения не где-то там в пасхальных столах и яйцеколючах, где мы освящаем. Сколько людей приходит на освящение? Ух, 90% верующих.
3: Да, но только на богослужение в Светлое Воскресенье из этих... сотен тысяч людей в храм приходит меньше, значительно. И вот поэтому у меня и возникает вопрос вот такой. Ведь мы можем, наверное, с уверенностью, к сожалению, сказать, что еще миллионы и миллионы людей не знают о Христе ничего, кроме того, что просто слышали, что есть такой. И больше ничего. И вот в этом случае у меня возникает вопрос. Когда мы приходим в храм, и когда на богослужении мы восклицаем «Христос воскресе», и мы громко отвечаем «Воистину воскресе», это...
4: исповедование.
3: Это исповедание может каким-то образом изменить ситуацию в мире настолько, что появится еще, ну, от моего «Христос воскресе, воистину воскресе», если появится еще один человек, наверное, просто все уже, в общем, как и задача какая-то уже, ну, не то, что выполнена, но это хорошее дело. Но ведь на самом деле этого не происходит. Не происходит. И поэтому вот что нам делать в этом?
4: Что не хватает?
3: Да. Как нам встретить Христа? Где нам его встретить так, чтобы и еще миллион человек воскликнули «Христос воскресе, воистину воскресе» от души, а не от просто такой как бы красивой фразы?
4: Ну, не нам знать сроки каждого человека, когда Господь встретится с ним. Поэтому мы должны всеми способами, возможными, через культуру, через искусство, через
3: личный
4: спорт.
3: Пример.
4: Это в первую очередь личный пример. Это вообще самая, наверное, основная задача и как священника, так и тех людей, которые уверовали во Христа, истинно верующие, я говорю, истинно, как бы, которые говорят «воистину воскрес», они чувствуют воскресшего Христа в самом себе. Потому что, когда ты причащаешься, вот это самое главное, и ты не просто уже возглас, ты уже, ну, это должно быть по априори, в тебе так и должно быть. Ты же, когда кушаешь что-то вкусненькое, тебе же нравится, тебе же счастье, там, шоколадку съел, тебя пошли энергия счастья, ты как хорошо. А здесь Христа вкусил. Как должно быть хорошо? Так бессмертного еще. Представляете?
3: Так мы едим себе либо смерть, либо бессмертие.
4: Едим всегда только бессмертие.
3: Нет, я имею в виду, как у апостола Павла.
4: Ну, поэтому есть еще две встречи Христа с апостолами. Это было, когда на Фомину неделю, помните, будем вспоминать? Когда он пришел после встречи с двумя, шедшим в Эммаус, он явился 11, они пришли, да, и он там является, закрытыми дверями заходит, и вот тебе молчание, да. То вот тут я боюсь представить себе, я иногда несколько раз пробовал так провести урок с детьми, рассказывая о воскресении Христовом, о том, как он к апостолам пришел закрытыми дверями. Иногда говорю, а вот представьте себе сейчас, деточки мои, вот сейчас, ведь Христос может же войти, он же живой? Живой. Он может повторить то же самое, что сделал 2000 лет назад? Может. Вот сейчас он войдет с открытыми дверями к нам и скажет, здравствуйте, дети. Что вы ему скажете? И все говорят, Христос воскресе. Дети чувствуют, они понимают, что они возрадуются. Они не испугаются Христа. А что скажем мы, когда мы увидим воскресшего Христа? А мы его встретим однозначно не здесь, так...
3: Как Фома, скажем.
4: Либо на 40-й день. Обычно у нас проходит панихида по человеку на 40-й день. И это день встречи, да, суд частного такого порядка, так называемый. Вот. Где мы уже встретимся с ним тет-а-тет. Да, вот так вот, как мы с тобой сидим. И кроме молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», вряд ли мы что-то можем произнести. Ну, по крайней мере, я говорю про себя. А Фома взял и ляпнул. А вот не поверю. Вот да. Вот подай-ка мне вот так вот. Вот хочу вот так вот.
3: Вложить персты,
4: да,
3: в рану.
4: Вот, ну, это же, по идее, так, да, так, это такое тоже серьезное такое заявление. Это горячность. Это отличная горячность. Это его... Ведь Господь его не укорил. Он просто сказал, ну, Фома, ну что ж ты, неверующий-то.
3: Ну ведь, простите, отец, но ведь именно Фома сказал апостолам, когда Христос сказал, что он пойдет в Иерусалим, и там
4: пойдем
3: будет...
4: Пойдем и умрем
3: с ним. Да, именно Фома сказал, пойдем и умрем вместе с ним. Это же сказал Фома.
4: И он же потом сказал, да, Господь мой и Бог мой. Это свидетельство единственное о том, где говорится об Иисусе Христе, как о Боге.
3: Поэтому Фома – это не человек, который сомневается, а это...
4: Горячий человек, он ждал с ним встречи.
3: Да.
4: Он был настолько поражен вот этому всему пророчеству. Они же все слышали, что я в третий день воскресну, меня убьют, меня распнут. И вот он ждал этого момента, а не был он на той встрече. И, конечно же, это его было такое, как бы, ну, все встретились, а он нет. А он говорит, а так, а вот так. То есть это нормально, это по-человечески правильно. Но Господь говорит ему слова, которые нам относятся. Блаженные, не видевшие, но уверовавшие. Потому что если Господь сейчас явится всем, говорит, я пришел, ну, вот теперь-то мы точно поверим, раз ты пришел. Так это вот второе пришествие, это будет уже не спасение. Это уже будет суд. Встать, суд идет. Все, это уже никаких тебе отговорок не буду. Ой, вы знаете, у меня там собачку надо покормить, постричь там кого-то еще там. Я не успел в церковь сходить. Там вот это уже не будет отговорок никаких. Вот это будет очень так тяжело нам, как бы, да, отвечать на такие вот судебные вопросы, где я был, что я делал в этой жизни. Но и плюс еще одна встреча, о которой мы сейчас упомянем. Это встреча, когда апостолы ловили рыбку, а Христос стоял на берегу.
3: Угу.
4: И снова сказал, закиньте по правую сторону сети. Они закинули, вытащили много. И Петр что сделал? Прыгнул в воду. Он понял, что это Христос. Он стоял на берегу, уже костер разжег там каким-то образом, удивительно. И вот это вот призвание апостола Петра обратно, да, человека, который отрекся от него трижды. Любишь ли ты меня?
3: Да.
4: И вот он, ответ. Он сказал, да, как всегда, говорит, конечно, люблю. Еще раз, любишь ли ты меня? Люблю. любишь ли ты меня? И тут он вспоминает, что трижды он плакал горько, потом он вспоминает этот момент, но Господь ведь не дает ему возможности разочароваться. Он не говорит ему, ах ты, как же ты натворил, а, ну неужели ты не мог там вот так-то по-другому сделать?
3: Не укорил его.
4: Да, не укорил.
3: Он говорит, помните, еще про там любовь. Же камогрядеший еще ко всему.
4: Да, это уже, это уже, это конечно же, предание.
3: Понятно, но просто имеется в виду, что у нас у каждого происходит эта встреча с Христом. И...
4: С выбором.
3: Да, с выбором.
4: Любишь ли ты меня? Вот вопрос к человечеству. Это вопрос ко всему.
3: Это к конкретному человеку вопрос.
4: Да, каждому человеку. Где ты, Адам? Если бы Адам вышел бы...
3: Вот я.
4: Вот он я, Господи, я люблю тебя. Точно любишь? Люблю. Но ты же только что меня предал. Ты же только что вкусил от плода, который тебе запрещал. Если бы он сказал бы...
3: Если бы он покаялся.
4: Покаялся.
3: Если бы Иуда покаялся.
4: Он, да, Иуда, конечно, это вообще отдельный разговор. Это история, столько домыслов и вымыслов по его отношению к происходящему, что даже страшно становится иногда слушать людей, как Евангелие от Иуды и так далее.
3: Да,
4: это
3: да, да.
4: Опасная тема для людей, ну, не знающих Писания и не знающих предания и вообще...
3: Ну, покаяние, да. Оно действительно спасительно для нас, во всяком случае.
4: И еще одна встреча была. Это превознесение. Кстати, апостол Павел сказал о том, что Господь по своему воскресению явился Кефе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне живых. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после явился и мне, как некому извергу. Вот еще одна встреча. Представляете, апостол Павел, помните, по воскресенье?
3: Да.
4: Какая встреча? Трудно тебе идти против рожна.
3: Да.
4: А, как, боже мой, тут это просто... Вот такие встречи, вот это они незабываемые. И у каждого из вас эта встреча будет. А может, уже и произошла. Только бы вот ее прочувствовать и не потерять. Эту радость встречи со Христом. Ведь потом, если мы прочувствуем эту встречу и свою нужность, да, служению, служению церкви, людям, он еще одну встречу нам готовит. Это как раз по Вознесению своему, когда он апостолов собрал, сказал им: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И я буду с вами во все дни до скончания века».
3: Ей веди Господь.
4: Вот. Смотрите, сколько возможностей встретиться со Христом. Но только было бы наше желание. Было бы у нас время на эту встречу. Ведь потом-то уже не отрекешься. Ведь не отрекается любя. Ведь уже все. Эта любовь поглощает тебя. Ты уже не сможешь отвернуться. Ну, и поэтому Господь знает, что, как у блаженного Августина, я готов, Господи, но еще не сейчас. Еще можно немножко... Поживу мирскими своими удовольствиями. Чуть-чуть еще подожди. Но потом уже, когда он услышал тихий голос ребенка и сердце наполнилось любовью, это призывающая благодать. Ее уже все, она уже... Это сети Христовой, любовь его. Он обнимает тебя. Это уже не перепутать ни с чем.
3: Помните, Иисус Великий, когда он уже отходил ко Господу, когда он уже просиял, и когда уже братья просто смотреть его не могла, когда он просто сиял светом и спросил: «Что ты видишь?» «Вижу ангелов, которые идут ко мне. О чем ты просишь их?» «Прошу, чтобы они дали мне время на покаяние».
4: Да.
3: Вот ведь как. То есть даже он просил Господа на покаяние дать время.
4: Да, это тайна. Покаяние – это не одноразовая возможность
3: история,
4: человека.
3: Да.
4: Я покаялся, дайте мне билетик. Да, мне записали, как раньше, до 17-х лет. Я, кстати, видел эту справку, которая давалась людям о том, что он прошел таинство покаяния, причастие, и она у него ходила, он с ней мог прийти на работу. Все, раз в году эта справка давалась.
3: Да.
4: Это неправильно. Покаяние – это дух покаяния. Он присущ человеку верующему, потому что молитва о покаянии: «Господи Иисусе Христе, Сыне, помилуй меня грешного». Но и не отчаяние, потому что именно для этого и пришел Христос, чтобы спасти грешников, с ними встретиться, первый из которых – это я. Ну, про грешника имеется.
3: Да-да. Встреча с воскресшим Христом для каждого человека одна. И вот осталась одна минута. И я этот вопрос задам вам. Как вы встретили

0: миротворцы шли и спрашивали одно: кто нам отворит камень от гроба? И этот камень мы не можем отворить сами. Очень благословите наших телезрителей.
1: Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусу во гробе живот даровал.
0: Дорогие наши друзья, спасибо вам большое за то, что вы не оставляете нас без вашей молитвы и без вашего пожертвования. И Христос воскрес! Воистину воскрес Христос!
2: Вы слушали беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».
3: В Екатеринбурге полночь.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца.

0: сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Иосиф, смятися, к себе зряни брачный, и благоокрадованную помышляя непорочная, увидев же твое зачатие.

то я последовавша за ри, и яко светильник держащею, тою испытав у крепкого царя и достигше

от чаще всяко множество многих щедрот твоих, равночисленные обо песка песни, аще приносим ти, царю святый, ничтоже совершай.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и прирожению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и прирожений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасности и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты, оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

ты молитва на уста, и сердце просится, и за тобой, за тобой.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич и Иерей Стахий Колотвин, проповедник, миссионер, блогер. Поговорим о молодежи. С какими самыми распространенными страхами или предубеждениями о церкви приходят к вам молодые люди сегодня? Изменились ли эти страхи за последние 5-10 лет?
2: На самом деле проблема в том, что молодежь не приходит просто так, потому что страхов у молодежи обычно нету, а когда страхи у молодежи случаются, то та самая вот молодежная гордость, она на самом деле оборачивается, что ни на есть, стеснительностью. Это известный такой феномен, человек, который вроде в своем привычном кругу общения начинает ярко себя как-то выставлять, когда дело доходит до собственной какой-то боли и переживаний, очень часто он стесняется о них говорить. И поэтому, наоборот, церковь призвана, и священники призваны идти и в вузы, и в школы, в колледжи, на молодежные площадки, чтобы об этом ребятам напомнить. Когда большинство ребят смотрят, слушают священника, вот я хожу, общаюсь, тоже собираются и залы учебные, да, там по 100, там порой даже 300 человек, помню, вот в прошлом году один раз собралось, то действительно все слушают с интересом. Но, тем не менее, этот интерес, когда нету какой-то более переживания, он такой, можно сказать, наряду. Ну вот еще одно интересное явление. Слава Богу, что такой интерес есть. Слава Богу, что там в телефоне сидит меньшинство. Тем не менее, на самом деле, вот это зернышко проповеди, оно может прорасти в условиях, когда огород обрабатывается, когда поле вспахивается, и порой душу человека для того, чтобы он открыл свое сердце для Бога, и для того, чтобы вот так ее подготовить к этому богатому урожаю добрых дел и стремления к Христу, конечно, это необходимо столкнуться человеку, увы, с какими-то собственными трудностями и переживаниями. А вот когда уже ребята приходят со своими трудностями и переживаниями, то тут уже из поколения в поколение ничего не меняется. Переживания есть по поводу построения личной жизни, потому что молодые люди находятся как раз в силу возраста в этой стадии. Переживания есть по поводу учебы, работы, определения дальнейшего жизненного пути. И поэтому можно сказать, что в 21 веке, что в первом веке от Рождества Христова, когда только апостолы вышли на проповедь, ситуация не поменялась. Однако долг современного проповедника ориентироваться именно в реалиях современного мира, потому что страхи в душе у молодого человека все-таки они сказаны с связаны с реалиями современного мира, но и на них есть ответ у церкви, у Господа.
1: На каком языке нужно говорить с молодежью о Боге? Приходится ли вам использовать сленг, примеры из компьютерных игр, фильмов или современной музыки, чтобы донести смысл Евангелия?
2: На самом деле, главное это, чтобы был искренний язык, искренняя речь, потому что если это будет звучать формально, то у молодежи включается некоторый защитный рефлекс. Да, ведется различные на уровнях и в школе, и в вузах воспитательная работа, но иногда против нее у молодых людей даже вырабатывается некий иммунитет, что вот это можно не воспринимать. Да, вот есть некие правильные слова, их надо послушать, их можно воспроизвести, но это не очень интересно, все, дальше уже разум отключается. Когда ты говоришь искренне, то уже, конечно, это вызовет больше доверия. Тем не менее, не всем это доверие нужно, не всем нужна эта искренность, потому что люди просто погружены в себя или в свои какие-то заботы, или чаще всего в какое-то просто свое, может, и праздное времяпрепровождение, просто занырнуть в экран смартфона и так далее. Но, тем не менее, когда ты ставишь себе задачу завоевать внимание молодого человека, то здесь, как миссионерский метод, как апостол Павел говорит, с иудеями я был как иудей, с эллинами, да как эллин, чтобы приобрести хоть кого-то из них, чтобы подстраиваться под аудиторию можно? Можно. И под молодую аудиторию, чтобы подстраиваться, конечно, нужно ориентироваться уже и в каких каких-то современных реалиях массовой молодежной культуры, какие-то мемы из интернета, какие-то популярные сериалы, какие-то музыкальные группы. Причем тут не нужно пытаться обойти ребят в этом. Вполне достаточно, вот когда я был на 10 лет помладше и беседовал более-менее со своими ровесниками, ну или чуть младше, то, конечно, мне было в чем-то проще. Сейчас, однако, когда уже прошло уже больше 10 лет моего священнического служения, то я, наоборот, иногда смиренно перед молодежью говорю: ой, ну вот в моем молодежном возрасте мы там вот так говорили, а сейчас, ребята, вы еще используете такие фразы, и кто-то говорит: да-да-да, и вот это то, что и у нас сохранилось, и тоже некоторая общность выстраивается. Другое дело, что не нужно гнаться за вот этими всеми элементами современной молодежной культуры как за чем-то ценным. Это лишь инструмент. Ты налаживаешь общий язык, обращаешь внимание, заинтересовываешь слушателя, и потом уже, когда глаза в глаза уже на тебя смотрят, ты можешь сказать что-то вечное, что дарит сам Господь наш Иисус Христос, что из века в век не меняется, слова Евангелия.
1: Многие молодые люди сегодня живут в двух реальностях – физической и цифровой, соцсети, ТикТок. Как это влияет на их восприятие веры? Церковь должна идти в эти пространства или бороться с ними?
2: Конечно, есть разные подходы, но мой подход, что проповедовать надо, стараться везде, где только возможно, когда у тебя есть силы. Вот это уточнение, когда у тебя есть силы, оно очень важно, потому что если ты будешь на каждом шагу вот проповедовать, то есть ты идешь там с пакетами из магазина, да, и начинаешь проповедовать, уставший после дня, но это будет не проповедь Слова Божия, это будет, ну, некоторое, скорее всего, по гордости, по сравнению веры. Ты не в ресурсе, можно сказать, в этот момент. Но в любом случае, там, куда люди обращают свое внимание, там должно быть слово о Христе, слово о Боге. Поэтому если современный человек, уже особенно молодой человек, все меньше смотрит телевизор и все больше заглядывает в соцсети, то, конечно, на соцсети надо обратить особое внимание. При этом, конечно, с телевидения уходить православному проповеднику нельзя, и тоже надо бороться и за кусочек эфирного времени, не только на православных, но я вот и стараюсь и на светские телеканалы приходить. Да, пока там более старшая аудитория. Но, как мне кажется, и современная молодежь спустя там, 10 лет, спустя 20 лет, тоже перейдет из соцсетей в такие в более консервативные телевизионные форматы, и поэтому тоже уже надо их там ждать, потому что молодой человек сейчас – это не молодой человек потом, и ему одинаково нужно миссионерское внимание.
1: Чаще к вам приходят с интеллектуальными вопросами, как доказать, что Бог есть, или с экзистенциальными, в чем смысл жизни, как справиться с одиночеством, что болит у молодого сердца сегодня?
2: Вопросы о высотах богословия – крайне редкое явление. Поэтому я очень рад, когда у людей есть вопросы, правда, по Евангелию. На самом деле людям бывает интересно задать вопросы по Евангелию. Когда я беседую с будущими крестными или с родителями ребенка, которого собирается крестить, люди не воцерковленные, и я им даю задание прочесть Евангелие и подготовить вопросы. У них, у самих, чаще всего такого, ну, даже стремления не возникает. Но когда они просто из послушания, поскольку это так вроде положено в формате подготовки, читают Евангелие, то они вопросы эти задают, им действительно становится интересно. И порой, ну, человек, говоришь ему, ну, минимум три вопроса, он только три вопроса подготовил, скажет: ой, батюшка, два, больше нет, все мне там понятно. А другой человек, наоборот: ой, батюшка, у меня тут и четвертый, и пятый, и десятый вопрос. И человеку становится действительно интересно то, что говорит Христос, как свою жизнь, такую приземленную, наоборот, на этот уровень поднять. Однако инициативные вопросы от любого молодого человека – это все-таки чаще всего вопросы за жизнь. И это нормально, потому что и долг священника – помочь человеку обычную повседневную жизнь выстроить в гармонии с заповедями Божьими, чтобы эта жизнь земная перетекла в вечное счастье, в вечной жизни со Христом.
1: Что сегодня работает лучше в молодежной среде? Лекции, беседы, интеллектуальные клубы или совместные походы, чаепития, волонтерство? Не убивает ли православная тусовка дух покаяния и молитвы?
2: Ну, на самом деле, вот это выражение, оно достаточно, мне кажется, клишированное, что там, ой, православная тусовка. Не уверен, что можно о нем сказать, потому что те люди, которые собираются вокруг храмов, то есть воцерковленная молодежь, это люди, наоборот, очень самоотверженные, которые не только собираются побеседовать, чайку попить, но на которых ты можешь рассчитывать. И когда вот тут мы записываем на территории храма, там приходят ребята снег почистить, да, там после учебы, после работы. Девчонки приходят в храм украсить. То есть это те тоже выезжают и заботятся о стариках в различных социальных проектах. Поэтому, с одной стороны, не нужно всех загонять только на труды, потому что люди уставшие, если они приходят в храм, а выясняется, что просто храму нужна еще молодая рабочая сила, там, пусть даже для полезных проектов, пусть даже не для храма, а для кого-то еще, для нуждающихся, болящих людей. Но человек может перенапрячься и сказать: не, я не могу, я уж как помогаю, от храма буду держать подальше. Поэтому, конечно, нужно давать возможность молодежи как собираться в храме просто на беседы, просто за чашечкой чая, просто для того, чтобы пообщаться между собой, с другими верующими людьми, так и пообщаться со священниками, узнать что-то новое. Ну и, конечно, а уже когда человеку хорошо будет в такой среде, то он с радостью присоединится к тому или иному социальному проекту, той или иной деятельности, паломнической, помощи ближнему. То есть уже одно другим будет дополняться.
1: Как вы делаете скучные, на первый взгляд, вещи, длинные службы, чтение канонов, подготовку к посту интересными и понятными для неофитов?
2: А длинные службы, они у нас, слава тебе, Господи, в монастырях. В приходских храмах с богослужения, согласно приходской практике, в той или иной степени сокращаются. Хотя даже в столичных храмах есть где-то службы чуть подольше, где-то покороче, но тем не менее сокращение богослужения приходского – это норма, причем не только для неофитов, но и для людей, которые уже годами ходят в храм. Однако всегда, когда я советую привести молодых ребят, друзей, кто интересуется верой, но делает первые шаги, я подсказываю, что такая служба будет более многолюдной, на ней будет сложно, будет, может, как-то больше суеты, больше как-то толкотни, хоть она будет и радостная, и праздничная, но человек с непривычки будет тяжеловато на ней. Поэтому лучше прийти на службу какую-то, на которой соберется меньше людей. Например, у нас в храме есть в течение Великого Поста вечерние литургии прежде священных даров, которые совершаются в основное время вечером. Вот на них, уже учитывая такое вечернее время, не так много доходит там, например, пожилых прихожанок. Да? А вот для молодежи выбраться туда проще. И когда приходят, молятся при свечах. Или накануне больших праздников, помимо поздней и ранней литургии, у нас еще с вечера совершается ночная литургия. Да, тоже такая же короткая служба, на которой меньше народу, потому что тоже уже поздно, и человек, который в привычном графике живет, ему надо уже ложиться спать, а для молодежи, наоборот, которая все никак заснуть не может, самое то время прийти. Поэтому всегда мы что берем, нам не нужно как-то занижать, не нужно принижать, чтобы под кого-то подстроиться, но просто нужно ждать людей, в том числе молодых, всегда, чтобы они, когда хотели прийти к Христу, у них такая возможность была.
1: Бывало ли такое, что ваш миссионерский метод не срабатывал, а простая случайная фраза или действие находили отклик? Есть ли место импровизации в миссии?
2: Ну, у меня сплошная импровизация, потому что я человек, который, с одной стороны, энергии много, а с другой стороны, в чем-то и лень. Поэтому вот энергии много, вроде много успеваешь сделать, а тем не менее, очень много готовится к каждому отдельному делу, вот это у меня сосредоточенности не хватает. Слава тебе, Господи, пока с импровизацией у меня все, слава Богу, и в основном на ней строится общение. Тем не менее, некоторые темы, о которых ты постоянно думаешь, о которые ты беседуешь уже в личных беседах, которые приходится затрагивать на исповеди, уже в индивидуальной пастырской работе с людьми, они все равно у тебя в голове. И по сути, что такое, вот можем сравнить, музыкальная импровизация? Когда музыкант, который выучил там сотни музыкальных произведений, когда он их может на память закрытыми глазами сыграть, он берет и уже отталкиваясь от имеющихся навыков, начинает импровизировать. Или спортсмен, который отрабатывал каждый отдельный прием часами, и потом из этих приемов он может красивую танцевальную композицию или красивый там какой-то прием в единоборствах реализовать. То есть за любой импровизацией стоит уже отточенный элемент. И в миссионерском служении то же самое. У нас есть опыт церковный, у нас есть святоотеческое наследие, у нас есть прежде всего Слово Божие евангельское, и когда миссионер владеет им, когда сам в него погружен, то потом уже, опираясь на свои личные творческие характеристики, он может это все применить, чтобы под каждого ближнего рядом с собой в чем-то подстроиться, чтобы ему было удобнее, благодаря миссионеру, сделать шаг навстречу Богу.
1: Где грань между попыткой стать своим для молодых и предательством священнического сана? Как не впасть в понебратство или, наоборот, в назидательную строгость, которая отпугивает?
2: Как ни странно, понебратству вообще нет такой угрозы. Люди даже спустя 100 лет после начала советских гонений и потом достаточно безбожных лет, когда люди культ уже коммерческого служения, погоню за успехом погрузились, все равно неистребимо уважение к священнику есть. Абсолютное большинство населения нашей страны, в том числе молодого, относится к священнику с уважением. Да, кто-то там может подурачиться, да, там кто-то может как-то постараться показать себя, но это будет исключение. Поэтому в данном случае проблемы понебратства с внешней стороны нет. Стараться взять и самому снизойти на уровень молодежи, ну, как я уже чуть выше говорил, да, надо признавать, что ты становишься старше, и ты уже не совсем молодежь. И ты уже можешь только повспоминать о своих молодых годах. А когда вспоминаешь о более молодых годах, то уже тебя воспринимают как более старшего человека. Кроме того, апостол Иаков нам говорит, будет ваше слово. Если да, то да, а если нет, то нет, да не впадете вы тогда в лицемерие. Вот точно так же и человек, и священник, или миссионер, мирянин, когда он говорит искренне, когда он говорит без каких-то задних мыслей, то это позволяет найти тот самый баланс, что с одной стороны тебе будет просто искренне относиться, а с другой стороны будут к твоим словам относиться с изрядной долей уважения. И кроме того, надо понимать, что нужно, второй момент очень важный, не перегрузить. Человек, который вот маленький ребенок начинает вкушать более твердую пищу, и ему нельзя дать там кусок стейка, потому что у него нету недостаточно еще зубок, чтобы его там разжевать, он у него не усвоится. Вот точно так же и для новоначального христианина не нужно его грузить, даже пользуясь его уважением, долго вот как раз словом проповеди. Порой, возможно, надо сказать слово и отойти, посмотреть, как зернышко это проповеди прорастет.
1: Можете ли вы вспомнить моменты своей юности, когда вы сами сомневались? Помогает ли вам этот опыт в общении с сомневающимися ребятами сегодня?
2: Ну, слава тебе, Господи, в своей юности я не сомневался. Единственные, какие сомнения у меня порой были, это сомнения в том, что, ой, ну что ж, Господи, как-то, может, ты не очень справедливо со мной обходишься, не забыл ли ты именно обо мне. Ну, такие, можно сказать, сомнения горделивые. Сомнения, то, что Бог есть, у меня никогда не было, и поэтому своим личным опытом преодоления, может, воспользоваться я не могу. Но, тем не менее, опыт даже переживания по поводу промысла Божия в своей собственной жизни, тоже опыт важный, который, безусловно, помогает почувствовать уже переживания близкого человека. А каждый человек, который приходит к тебе, даже если первый раз ты его видишь, и он открывает это то, что он не готов сказать ни своим друзьям, ни своим родителям, а приходит к тебе как к священнику, конечно, он для тебя человек близкий. И сопереживать ему, имея собственные переживания за плечом, куда легче.
3: Со священником и миссионером Стахием Колотвиным беседовала Ирина Васильевич. С вами радиоканал «Воскресенье».

если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долготерпелив во всем, и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

12 лет от рождения оставила дом и семью, лишившись бесценного девства, служила греху и врагу, бесстыдством своим развращая наивных юнцов и мужей, огнем блудной страсти сгорая, во тьму похищала людей. Безудержно демонам вторя, беспутство неся и разврат, взошла на корабль у моря, готовый отплыть в святый град. И там предавалась утехам порочной Венеры раба, плач ангелов с дьявольским смехом над морем носили ветра. Мария ступила на землю, со всеми пошла в святый храм, но Божья десница пред дверью ей путь преградила к вратам. От ужаса сердце забилось, стыдом покаяния плач, пречистой в слезах обратилась, от гнева сыновьего спрячь. От мук и огня преисподней молю, Матерь Божья, спаси нечистую, скверную плотью меня ты, блудницу, прости. Владычица мати простила заблудшее Божье дитя и в храм ко кресту допустила, как сын, покаянье любя. Мария, оставив мирское, в пустыню ушла навсегда. До смерти ходила ногою без хлеба и без питья. Все 47 лет во страданиях, не встретив в пути ни души, очистила сердце в рыданиях молитвой в безмолвной глуши. Христова звезда совершенства и свет от нее благодать. Мария, прощенья невеста, она покаяние мать.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 14. Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю. Преклони ко мне ухо Твое, вон же аще день призову Тя, скоро услыши мя. Яко исчезоша, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, соскошася, уязвен бых, яко трава, и исше сердце мое, яко забых снести хлеб мой, от гласа воздыхания моего, прельпе кость моя плоти моей, уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночный бран на нырище, бдех и бых, яко птица особящаяся на зде, весь день поношахуми врази мои, и хвалящие мя, мною кляняхуся. За не пепел яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергла мя иси. Дни мои яко сень уклонишася, и аз яко сено исхох. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род. Ты воскрес ущедриши Сиона, яко время ущедрите Его, яко прииде время». Яко благоволишь раби Твои, камени Его и персти Его ущедрят, и убоятся языцы имени Господня, и все цари и земсти и славы Твоей я. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей, презре на молитву смиренных, и не уничижи моление их. Да напишется сие в род ин, и люди изиждеми восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небесе на землю презре, услышите воздыхание окованных, разрешите сыны умышленных, возвестите всего не имя Господне и хвалу Его во Иерусалиме. Внегда собратися людям вкупе, и царем еже работайте Господеви, отвещай Ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми, не возведи меня в преполовение дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся яко риза обетшают, и яко одежду свиешь и я, и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не оскудеют, сыновья раб Твоих вселятся, и семя их вовек исправится. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться яко орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господи, и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееви, сыновом Израилевым хотение своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, елико отстоят восток и от запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну яко пештесь мы, человек яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветет, яко дух против ним, и не будет и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его храните я. Господь на небесе уготова престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильнее крепостью творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови, душа моя, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, во исповедание и велелепоту облеклся Иси, одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспренные своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крылу ветреню, творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди ее, не преклониться в век века, бездна яко риза одеяния я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся, восходят горы и нисходят поля, вместо ежа основал еси им, предел положил еси, его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды». Напояются звери сильные, ждут анагре жажду свою, над их птицы небесные приветают, от среды каменья дадят глаз, напояя горы от превыспренных своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябает траву скотом, и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанские, их же еси насадил. Там о птицы вогнездятся, еродеево жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище зайцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил еси тьму, и бысь ночь, в ней же пройдут все звери дубравние. С кем не рыкающие восхитите, и взыскайте от Бога пищу себе. Воссия солнце, и собравшися, и в ложах своих лягут, изыдет человек на дело свое, и на делание свое до вечера. Яко возвеличишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там о гаде их же не с числа, животное малое с великими, там о корабли приплавают, змеи сей, его же создал еси ругатися ему». Всяк тебе чают, дать и пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отвесшу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращи же тебе лице, возмятутся, отымеши дух их и исчезнут, и в персть твою возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и творя ее трястися, прикасайся горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему донде же есмь.
1: да усладится ему беседа моя, аз же возвеселюся о Господе, да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы якоже не быть им. Благослови, душе моя, Господа.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Исповедуйтесь о Господе и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святем Его, да возвеселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и утвердитеся, взыщите лица Его выну, помяните чудеса Его, я же сотвори чудеса Его и судьбы уст Его, семя Авраамле, раби Его, сынови Иаковле, избранни Его, той Господь Бог наш, по всей земли судьбы Его, помянув век завет свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставив Иакову в повеление, и Израилю в завет вечен, глаголя тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, мигда бытием малым числом, малейшим и пришельцем в ней, приидоша от языка в язык, и от царствия в люди ины, не остави человека, обидите их, и обличи у них цари, не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры, посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф, смириша во оковах нозе его, железо пройди душа его, донде же приеде слово его, слово Господне разже его, посла царь и разреши его, князь людей и остави его, постави его господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказайте князя его яко себе и старца его умудрите, и внеди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди своя зело, и укрепи паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабех его, посла Моисея, раба своего, а Аарона его же избра себе, положи в них стовеса знамений своих и чудес своих в земле Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его, приложи воды их в кровь и измори рыбы их, воскипе земля их жабами, в сокровищницах царей их, речей придоша песи и мухи, из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющий земле их, и порази винограды их, и смоквы их, и сотры всякое древо пределы их, речей придоша прузи и гусеницы, им же небе числа, и снедоша всякую траву в земле их, и поядоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земле их, начаток всякого труда их, и изведи я с серебром и златом, и небе в коленах их боляй, возвеселися, Египет, во исхождении их, яко нападе страх их на ня, распростре облак в покров им, и огни еже просветите им нощию, просиша и приидоша крастили, и хлеба небесного насыти я, разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже ко Аврааму, рабу своему, и изведи люди своя в радости, и избранные своя в веселье, и дади им страны язык, и труды людей наследовавша, якогда сохранят оправдание Его, и законы Его взыщут.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи, Боже наш, спасение наших, яко вся творише во благодеяние жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени, и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дашь нам благодать и силу, да сподобимся Тебе петь разумно, и молитесь непрестанно, и выну к Тебе зрети Спасителю и благодетелю наших душ, страхом и трепетом Свое спасение действующее, услыши убо и помилуй благоутробне нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги, прими еже по силе нашей благодарение, дашь нам благодать и силу во отверзение уст наших, и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы, аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишь ины, аще же что со грешихом, даже до настоящего часа, словом или делом, или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости, аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть, у Тебе избавление, Ты си един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей, и Тя благословим во вся веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь